0: чтение книги, и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Одежду и правду одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». В Израиле не невеста носила венец, а кто носил? Жених носил венец. Почему? Как вы думаете, почему? Как глава. Венец отличает людей, лидеров отличает. А невесту украсил чем? Убранством. У нас на сегодняшний день не придерживаемся этого. Я не думаю, что это нарушение какое-то особое, но так принято. Но с другой стороны, если взять Священное Писание, то можно оправдать и это явление. Кажется, 12 глава притчи, не помню тоже, могу ошибиться. Там написано так, что добродетельная жена, кто? Венец для мужа своего. Вот здесь можно подвести базу под эту. Но на самом деле в Израиле, в народе Божьем, на голову жениха возлагался венец. Он лидер. Цари носили венцы, да? Особые люди, которые отличаются чем-то особым, им венец давали, победители. А на жениха возложил венец, а невесту украсил убранством. Тоже свое убранство. Ну, знаете что, я тоже на эту тему говорил, я просто говорил, немножко чуть-чуть затрону эту тему. О том достоинстве, которое должен иметь христианин. Вы помните, когда сотник просил израильских старейшин исцелить слугу этого сотника, который был болен, помните? Он сказал, он достоин, потому что он любит народ наш, и что? И построил нас достоин. Это достоинство выражалось в деле. Он достоин. И достоинство мужа есть, и достоинство жены есть. Так вот, невеста должна иметь уже некоторое достоинство, которое ей придется выполнять в жизни своей. Достоинство. И просто напомню еще раз. О жене очень много написано. Кто найдет добродетельную жену, цена ее какая? Выше жемчуга. Редкое украшение жемчуг, правда? Редкие жены, наверное, добродетельные. Это же редкое украшение. Кто найдет? А что тут искать? Вот столько сестер. Бери любую. Ага. Бери любую. Ищут. Ну, и нашел. Раз нашел, то уже и отвечает за нее. Я говорил не один раз. Кто предложение делал? Ты ей или она тебе? Ты. Ну, взял. Ну, ты, ну и неси. И отвечай за нее. Вы поняли саму логику? Ты ж нашел. Кто тебе дал? Сам взял. Ну, ты отвечай за нее. И неси ответственность за нее. Правда, я тоже говорю, есть некоторые сестры, которые сами предложения могут делать уже братьям. Но их очень мало на сегодняшний день. Я не знаю, это плохо или хорошо. Но есть такое явление. Но тем не менее, но все-таки ты же делал предложение. А если нашел, значит, не знал, что нашел тогда. А если нашел, то уже неси. Ну и там есть достоинство жены описано, вы помните. Я все не объясняю, уже там очень много написано. Она, как купеческие корабли, издалека добывает свой хлеб, помните? Потом шерсть и лен своими руками. Почему это шерсть и лен? Это же естественное все, натуральное. Искусственное нет в ее разуме, нет искусственного чего-то, надуманного. В свое время очень радовались, когда рубашки нейлоновые были, да, вот это все блестящее было. А потом что разумные люди стали делать? Это все естественное надо. Лен, хлопок – это хорошо, а вискоза – это не очень хорошо. Запариться можно в ней. Не работает вот это. Потом вот жены тоже. Я просто не совсем... 31 главу читайте, там очень много написано. Очень много написано. Ее качество, ее характер. Почему украсил убранством? Убранство жены вот такое. Какое убранство? Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни его. Одни бывают очень разные. Очень разные. И ситуации очень разные. Вот, и муж не всегда правильно относится к ней. Она, независимо от этого, воздает ему добром. Мы-то, наверное, не воздаем так добром, да? Так иногда, как говорит, помните, где-то в Езекииле написано, «Мать твоя львица, как рявкнет, только держись». Это ж не то ж достоинство, которое должно быть. Там написано «кротость и ласковость на языке у нее». Это ж все братство. Но Господь украсит убранством. Если мы желаем это видеть в нашей жизни, там очень много написано. И встает утром, когда все еще спят, она не будет никого. Помните, приготовит пищу, отдаст урочную служанку, а потом просыпается муж, понимает, дети, и хвалят ее, дала хоть выспаться. Может быть, с одной стороны, это и лодырь какой-то, может быть, это может быть. Но с другой стороны, все-таки... Нормальное явление. Знает свое место, свою норму. Не говорю же так. Эй, вы вставайте, я уже устал, и вы вставайте. А что делать? Вставайте! Ну как тогда? Как тогда муж будет? Ну не будет же нормально тогда все. Украсил убранством. На жениха возложил венец. Невесту украсил убранством. И когда один с венцом, другая с убранством, то все нормально будет. А если где-то есть провалы или пробелы, значит, что-то не то, что-то не то. Я просто еще напомню, может, кто-то и сидит здесь на сегодняшний день. Я уже не помню, кто с нашей церкви было. Совершенно не помню ни сестру, не помню брата. Совершенно не помню. Может, вы и сидите здесь, когда кто-то, брат пожаловался, говорит, полгода прошло в браке, никак не могу угодить жене. Все, что не сделаю, все не так и не так, не так и не так и не так. Ну, поговори с ней. Это минут через 20, наверное, мы где-то на каком-то празднике были, спать были, это было, не помню. Или праздник жатвы, не помню. Как раз получилось, мы сели, она передо мной села и спрашивает, слушай, что у вас такое происходит? А что? Я объясняю, вот так и так. Она помолчала и говорит, я же женщина. Мне же надо покапризничать. А он не понимает. Он принимает все за чистую монету. А я думаю, вот откровение. Я и не знал, что если женщина, тебе за это капризничать надо. Как будто это обязанность такая капризничать. Ну что это такое? Капризы. Ну я понимаю, что на сегодняшний день. Женщины, они нуждаются в ласке, может быть, больше, чем мы даем. Может быть, побольше с ними побыли, поговорили с ними. Может быть. Но капризами же не добьешься ласки больше. Он же руки все, не знаю, говорю, что делать. Что не сделаю, все плохо. Она почти признается, я же покапризничать захотела. А он не понимает этого. Так ты говорю, сказала ему, слушай, я буду капризничать. Сказал бы, давай, я с удовольствием буду твои капризы. Капризничать, сколько ты уже хочешь капризничать. Ну, что хоть понял бы, недоумение не пришел бы. Пришел недоумение, покапризничать надо. Вот это капризы. Знаете что, у меня был такой случай, когда приказывает демону во имя Иисуса Христа, отвечай, как твое имя? Капризы мое имя. Мое имя капризы. Вот как хотите, так и понимаете. Я ж не то, что не выдумал, но сам ответил, как вы мне капризы. Второй случай был похожий тоже. Значит, как твое имя? Флирт. Ну, наверное, еще чуть-чуть по флирту, это и не страшно. Если уже тот профессия сделал это, то уже будет плохо. Или третий случай, недавно был. Как твое имя? Кокетство. Кокетство, мое имя. Пожалуйста. Вот, о, как часто люди попадают в плен вот этот. Я понимаю, кокетничество, наверное, что привлечь внимание. Я вообще не знаю, что такое кокетство. Я не кокетничал ни разу. Если бы сам кокетничал, то, может быть, понимал бы, в чем дело. Но, ну, кокетство, говорит, мое имя. Пожалуйста, вот какие простые такие вещи. Незаметно, оказывается, не свободны. Как вы имя? Кокетство. Кокетство. Потом третий случай был. Как твое имя? Вот он начал так план, какие красивые движения пошли. Как твое имя, говорит? Цигуна. Цигуна. Знаешь, что такое цигуна? Китайская гимнастика. Она мне после рассказывает. И что в юности была девушка, были такие угловатые движения. Вы знаете, девушки всегда хотят, чтобы плавные движения, красивые были. Мне посоветовали заняться китайской гимнастикой. Я ею занималась. Как твое имя? Цигуна. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны с этими вопросами. И в семье, и так далее, и так далее. Я вам не рассказываю сказки. Я не выдумываю ничего. Я просто говорю то, как они отвечают иногда. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы были украшены не кокетством, не флиртом, не какими-то такими, вот знаете что, недостойными методами, но чтобы были украшены добродетелью, лаской, любовью. И тогда многие вещи по-другому будут смотреться нами, по-другому нами будут рассматриваться, по-другому будет жить идти. «Как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, и как сад произрастает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу перед всеми народами». Вот 11 стих, очень такой ценный стих. «Ибо как земля производит растения свои». Как земля производит растения? В порядке, который ей определил Господь. Я прочитаю, как производит растение. Евангелие от Марка, 4 глава, 28 стих. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, а потом полное зерно в колосе». Вот попытайтесь сразу посеять, чтобы сразу зерно в колосе было. Вырастет или нет? Никогда не вырастет. Никакая агротехника не поможет. Никакие методы не позволят нарушить тот порядок, который Бог определил. Потому что здесь Господь говорит так. Вот как землей не покомандуешь, порядок есть, так и вы мной командовать не будете. Я проявлю свою правду в той последовательности, в которой я шел нужным ее показать и применить. А мы часто не понимаем этих вещей. Мы от наших детей требуем чего? Или от новообращенных чего требуем? Сразу дай зерно. А сразу зерно не получится, сразу зелень. Зеленый, говорим, зеленый, ты еще зеленый, да? Зеленый. И в этом периоде времени просто надо растить, надо что-то подсказывать, направлять на определенный путь, чтобы впоследствии, и что, колос будет, а потом уже зерно в колосе. Но правда, возраст тоже разный бывает. И лучше сказать, у многих детей и у нас, у многих, в разный период времени мы чувствовали себя какими-то полноценными и что-то знающими. Одни раньше, другие позже. Но все равно эти периоды были в нашей жизни. Сначала зелень, потом колос, а потом что? А потом уже зерно в колосе. Ну, конечно же, если мы читаем Писание, то, наверное, вот эта зелень, вот этих грехов юности у нас будет меньше.

родится в нашем сердце, да, так мы говорим. Я даже слышал такое пророчество. Я хочу родиться в ваших сердцах. Я говорю, отсебятина. Вы нигде не найдете. Христос родился в наших сердцах. Верою вселится Христу в сердца ваши. Он нас родил словом истины, а не сам родился. Он однажды родился на землю. Он родил наши сердца, а сам вселился в наши сердца. Хорошо меня понимаете? Вот так люди ошибаются, и пророки тоже. Это просто неправильно. Верою вселится Христу в сердца. Скажите, он сегодня младенец Христос или царь царей, Господь господствующий? Как он младенцем может родиться в наших сердцах? Он родил наши. Мы младенцы. И он пользуется нами, как младенцами. Получается работа, которая не совсем совершенная. Ну, мы пользуемся нашими младенцами, да? Что-то они сделают, нам придет. Мы довольны очень. Но это такие, знаете, вещи такие маленькие совершенно. Присущие только маленькому человечку. И больше. А чем больше Бог может воспользоваться нами? А когда мы растем, то он в большей мере нами пользуется, но он не младенец на сегодняшний день. Пожалуйста, забудьте это выражение. Я иногда слышал, и поздравительных пишут, родится Христу в сердцах ваших. Какое родится? Вселится Христу в сердца ваши. Вы нигде не найдете Священное Писание этого места. Вот так очень часто мы не исследуем Писание, а кто-то какой-то штамп бросил в народ. Остальные подхватили, и понеслось это все. Или, допустим, картина такая. Пещера, волхвы поклоняются, золото, ладан и смирну принесли. Постановки ставили, даже у нас, говорят, ставили Барановича, тут такую постановку. Так, волхвы ж не в пещеру приходили. В Назарет пришли, и там принесли дары. В Вифлеем их направили. Помните, пришли к Ироду, Ирод направил в Вифлеем, а уже после Вифлеема они в Назарет пришли, там был Иисус. Вот как это можно такое рисовать и проповедовать после? Пастухи, да, были у пещеры, были, но волхвы там не были. Не были там волхвы. Поэтому, пожалуйста, вот такие вещи давайте не будем допускать. Ведь ложь есть же ложь. Может быть, это что-то непреднамеренное, может быть, легкомысленное, но, тем не менее, оно же есть на сегодняшний день. Ибо как земля производит растения свои, и как сад, но я просто еще не дополнил одну мысль, полное зерно в колосе, но этому зерну еще надо и созреть. Еще оно полное, но зеленое зерно, но это же неполноценное зерно, надо, чтобы вызрело, чтобы оно плотное было. А лето время какое? Какое время это должно быть? Сухое, да? Или когда мокрое, тогда хорошо зреет? Сухое время. И Бог часто в нашей жизни допускает испытания различные, когда печет очень сильно. Когда Бог испытывает нас, ну, на зрелость, надо, чтобы зрелый был. А зрелость проявляется в трудных обстоятельствах, она не проявляется в доме молитвенном. В доме молитвы нас Бог учит, исполняет Духом Святым. А она после проявляется, зрелость, в нашем повседневном труде во имя Господа, и дома, и на работе, и так далее. Вот там Бог испытывает нас. Вот там подсушивает. Ну, вы поймите правильно на то, что я говорю. Ну, все-таки сухой период должен быть. Обычно выбирают то время, чтобы сжать, если дождь, лед, говорят, может зерно все погибнуть. Поэтому не удивляйтесь, если в нашей жизни наступают такие периоды, вроде хочется и больше, но почему-то вот нету. Почему-то вот нету. Бог испытывает нас. Терпение наше формирует.

Опять напомню то, что не один раз говорил. Терпением вашим спасайте души ваши. Или еще один текст. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Что значит терпение? Получишь, но не сегодня. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А если терпения не будет, будем исполнять волю Божию? Нет. Не исполнил волю Божию, как ты можешь получить обещанное? Некому давать тогда. Бог дает что-то нам, когда наши руки надежные, когда уверен в том. Как уверен? Естественно, что он знает, мы выдержим, не выдержим, это уже другой вопрос немножечко. Но формирует что-то, и тогда что-то дает в руки наши, чтобы мы могли делать дело Божие. И как сад произрастает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу перед всеми народами. 62 глава Исаии. Читаю первый стих. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. Не умолкну ради Сиона». Сион – это вообще возвышенность, это крепость, которую однажды взял Давид. Я не иду полностью по этому тексту, я не совсем понимаю его вот так глубоко, но иногда есть некоторые крепости, которые нам надо взять. Там евусеи жили в этой крепости. Когда взял Давид, это уже Сион стал, возвышенность. У нас есть много возвышенностей в нашей жизни, которые мы еще не взяли. Их надо взять. Настолько было это непросто. Вы помните это место Священного Писания, где сказали Давиду так: «Шлепой и хромой тебя погонят оттуда». Помните? Ты не возьмешь эту крепость. Но Давид пошел и взял. В нашей жизни могут быть крепости определенные. Может быть, это неверие. Может быть, еще что-то. Может быть, сомнения различного рода. Может быть, неуверенность в служении. Но эту крепость придется взять. И тогда она будет обиталищем Святого Духа. Она будет нам в пользу, вот эта крепость. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник». Спасение. Спасенные люди, они должны быть, как горящие светильники. Потому что дела наши, слова есть слова, они тоже являются светом. Но когда слова об одном говорят, а дела о другом, там не будет никакого света, наоборот, будет поношение. Потому что они говорят одно, а делают другое. Так же бывает в нашей жизни. И здесь написано так, что ради Иерусалима не успокоюсь. Иерусалим – это город мира. Переводится, перевод есть Иерусалим – обладание миром. И второй вариант – основание или жилище мира. И поэтому нам не надо успокаиваться, покуда в нашей семье не наступит порядок и мир. Не успокоюсь. Не остановлюсь на том, что сегодня вижу. Ни в церкви, ни дома, ни еще где-то. А что надо делать? Первое – молитва. И есть такие моменты, когда слова уже не доходят. Они просто раздражают этого человека. Раз сказала, может быть, не понял человек, кто-то был, муж или сосед. Второй раз скажи. Когда второй раз что-то повторяется, человек начинает более глубоко задумываться над чем. Но все-таки это еще недостаточно. Третий раз
Если за три раза не получилось ничего, начинаем молиться, и все больше ничего не получится. Просто Богу надо напоминать. Ну как Богу напоминать? Бог никогда не забывает ничего, но Он просто хочет, чтобы мы молились, чтобы мы дополнили меру молитв. И когда мера молитв дополнится, Бог в одно мгновение может поменять обстановку. А до последнего момента может ничего не меняться. Это нас удручает очень сильно. Потому здесь написано: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». У человека есть какая-то крепость, которую надо взять. Он не свободен от этого вопроса. А раз он не свободен от этого вопроса, то не будет и спокоя. Иерусалим – основание, жилище мира и покой. Мир. Не успокоюсь. «Доколь не взойдет, как свет, правда его». А вот когда Бог совершит определенное дело, а Он знает, как сделать, чтобы человек понял, что он имеет дело с Богом. И тогда правда будет, как светильник. А свет никак нельзя заслонить тьмою. Чем сильнее тьма, чем тогда ярче кажется свет. Так? Как там есть псалом? Мгновенно не могу вспомнить. Чем темнее ночь, чем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Кажется, так это звучит. Вот так же это звучит. И поэтому нам не надо бояться тьмы. Чем густее тьма, тем больше наш светильник будет виден дальше. Но это непросто и нелегко на сегодняшний день. Во все времена тьма воевала со светом. Но свет нельзя победить, если только светильники наши не будут сдвинуты с места. «Не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник». Ну, горящий светильник, я уже немножко отвлекусь от этого текста, не буду идти прямо по нему. А горящие светильники – это ж мы. Это ж мы. И если мы горим и словом, и характером, и делом, то будет свет. А если погасли, то светильник еще он угашен. Какая польза с этого светильника? Никакой абсолютно пользы нет. И потому здесь написано: «И правда его, спасение, как горящий светильник». И увидят народы правду Твою. Увидят народы правду Твою. А чтобы увидели народы правду, надо светить во тьме. Я помню однажды, когда кто-то из братьев светил. Я знаю этого брата, знаю очень хорошо, он еще жил. Но он рассказывал о своем отце, который сидел срок. За Слово Божие сидел. И однажды, говорит, когда-то сидел в тюрьме этот его отец, а там ему вот этой баландой кормили, а мясо не имели права ложить туда. И вот кто-то взял этому человеку, подложил мясо туда. А этот уже начальник его уже наблюдал, как он будет есть мясо или нет. Он взял и выложил. «Да, — говорит, — ты на своем месте». Вы поняли, что я говорил? Взяли мы специально, подложили мясо в тарелку его, а там нельзя было ему есть мясо. Он взял его, обнаружил и выложил. Этот начальник пойдет и говорит: «Да, — говорит, — я чуть не назвал его фамилию. Да, говорит, ты стоишь на месте». И с этого дня дал повеление ему эту порцию ложить мясо. Увидели, как свет, его правда была. Сказали нет, значит нет, все, не буду. И он тогда дал приказание ложить им, а ты ешь. Ну, мог начальник тюрьмы это сделать, мог. Он это сделал. Зашел, как свет, светильник его как светом горел. А вы знаете, в такой обстановке это ж непросто. Это ж непросто. Прогода, жить и работа и так далее. Но начальник, я не могу, я знаю порядок, нельзя. Все.
И Бог повернулся. Может быть, не так уже круто, не так уже слишком много дал, но дал приказание, давайте ему мясо с этого дня. Сколько там уже можно было. Почему? Потому что посвятил, правильно посвятил. И он увидел, что все-таки, ну, те люди знали очень хорошо верующих людей, но понимали, государственные люди, они выполняли приказания государства. Хотя сами хорошо понимали, вредные люди, не вредные. Может быть, кто-то и был обольщен этой пропагандой, что люди это с рогами, особенно пятидесятники это, и так далее, и так далее. Но на самом деле они знали очень хорошо. Просто напомню еще один пример. Это Григорий Русин Сляхович был пастором у нас. Он был очень хорошим бухгалтером в свое время. И тоже, я что говорю, что знают люди, кто мы есть на самом деле. Работал бухгалтер, потом уволился. Его пригласили где-то там, какой-то рай. Организацию какую-то бухгалтером. Но не знали, что он верующий. Когда узнали, вызвали его один раз в райисполком туда. Ну, извини, Григорий Андреевич, не успели. Потом второй раз, следующий вид вызывают, опять не успели. Третий раз. Вот походит человек один в штатской одежде, спрашивает, а чего вы здесь сидите уже третий раз? Эти люди наблюдают. Был в НКВД работал. Начальник НКВД. А чего ты здесь сидишь? Говорит, ну вот уже, говорит, два раза вызывают, и почему-то я сейчас пойду выясню, почему они тебя так делают. Пошел, минут через 20, говорит, иди, я беру тебя на работу. Они не понимают ничего. Заводит сразу, говорит, дает ему ключи от сейфа, все печать просто и сам уходит, все. Мы, говорит, знаем вас, какие вы люди. Но мы государственные люди, мы должны выполнять указания государства. Поэтому очень важно, когда знают, какие мы есть на самом деле. Поэтому не надо удивляться, что где-то что-то так делается. Знают, все прекрасно знают. Но, тем не менее, приказание такое. Я когда был в России, одна из церквей там была довольно большая, брат Женя ее знает, пришли и сказали, говорит, они там, значит, дом молитвы, их не зарегистрированы, большая церковь, где-то 700 человек или 800, наверное. Пришли и сказали с ФСБ, мы знаем, что вы хорошие люди, мы вас трогать не будем. Но если нам дадут указания, мы вас разгоним. Мы государственные люди, вы должны выполнить требования государства. Ну, до сегодняшнего дня в России не трогают их. Ну, мы сказали правду, сказали, вот такое наше положение, вот такое наше служение на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в действительности были верными Господу, чтобы наш светильник светил. И не только словами, но и делами, и поведением, чтобы никогда ни в чем не приступали каких-то законов государственных и так далее, и так далее, и так далее. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, который нарекут уста Господа». И все увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою. И от кого это будет слава? Она будет слава от Господа, который Он сотворит. Потому что мы, как люди, допустим, верующие, если я на сегодня вести разговор, ну, мы, может быть, не обладаем каким-то огромным потенциалом, эрудиты не какие-то, не какие-то особые люди с высоким разумом, ну, у нас происходят такие чудеса, о которых не бывает и у них. Господом славится. Господом прославляется народ Божий. Не никем другим. Когда-то помню, вот где-то, может, Митькович кто-то есть, там где-то Мария Штановская сестра лежала в больнице, туберкулезом болела. Я знаю это свидетельство. И лечилась все так, как у всех лечили ее. Ну и после, когда они стали молиться, у них была бабушка Оля, через нее слово было, и Господь говорит, что она не умрет, я ее исцелю. И когда она это услышала, то она стала есть все, что попало. Но там же диету какую-то соблюдают. И через короткое время выписали ее, выздоровела.
Больные поглядели и сказали: «О, слушай, вот Шановская стала есть все, что попало, что ей захотелось, перестала соблюдать диету и выздоровела, и мы тоже будем так». Врач помолчал и сказал: «Для того, чтобы было так, надо, чтобы вы были такие, как она. У вас так не получится». Вот они видят присутствие Бога человеком. Не просто, у вас вот так не получится. Вы должны быть такими, как она, тогда может получиться так, как у нее. Но у вас так не получится. Вот, пожалуйста, у свидетельства. Слава Божия должна проявиться. А она проявляет на тяжелых обстоятельствах. И заболел, и помощи никакой нету, и так далее. И так далее. Как-то почему, Господь, почему ты меня довел почти до смерти, потом исцелил? Неужели ты не мог раньше этого сделать? Мог, но кто тогда мог понять, что это я сделал? Ну, кто-то, ну, врачи помогли. Врачи помогают, я не то, что против врачей. Бог часто через врачей помогает, но бывают такие обстоятельства, когда они не могут ничего делать, при всем желании не могут. И тогда уже явно говорят, ну, говорят, это Божье вмешательство, и все. И больше ничего абсолютно. Ничего просто здесь нельзя по-другому истолковать то, что происходит. Поэтому, когда Бог увидит у нас, прославится у нас, ну, а как Он прославится? Вот исцеление от болезни, вот еще что-то, там вот еще так. Но Бог часто выводит нас из очень трудных обстоятельств. Вот тогда и прославляется, ну и надо, чтобы мы были в его уделе. Он хозяин, захотел таким образом и нас в веру увести, и нас поставить твердыми ногами, чтобы мы не колебались. Ну и сам прославляется, люди же видят. Вы помните один из вопросов: «Господи, почему он родился слепым? Кто согрешил, он или родители?» Не согрешил ни он, ни родители, но чтобы на нем явились дела Божии. Пожалуйста. Я думаю, такие люди, они получат не меньшую награду на небе, чем мы здоровые. Я понимаю, что, ну, я не говорю про себя, но через меня Бог исцелил, а человек дошел почти до смерти, и вера у него была, чтобы взять. Я не знаю, кому будет больше награда, мне или ему. Я думаю, ему все-таки. Я думаю, что все-таки ему будет больше награда. Это же надо выдержать, дойти почти до смерти и верой ухватиться. Без веры ж ничего не получится. Вы помните это место Писания, где написано было: пришел где-то, кажется, Назарет, не помню точно место, но не мог сотворить там никакого чуда по неверию их. Не верили? Не верили? А раз не верили, сам Господь не мог совершить никакого чуда, то что говорить мне сегодня? Даже на весы поставить, это же две разные категории, это же совсем разница большая. Но не мог по неверу их совершить никакого чуда. Поэтому я понимаю, если человек в самом трудных обстоятельствах был и не потерял веры, значит, что все-таки Бог оценит свое время и даст награду, потому что он через него прославился. Пусть Господь благословит нас, пусть милость Господня будет с нами, пусть это слово, которое сегодня здесь звучало, ляжет на наше сердце, оставит на нем все, чтобы мы были как светильники, сияющие в темном месте. Да благословит нас Господь. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Бог создал пчел именно для человека. Ведь пчела собирает мед в 100 раз больше, чем ей понадобится. Одну часть съедает сама или со своими детьми, а остальное для нас, людей. В мед не может пробраться ни один микроб и ни одна вредная молекула. В меде есть витамины В13 и В14. Эти витамины ни в каком продукте еще не зафиксированы. Пчелы делают мед, потому что он служит им едой. Следовательно, процесс изготовления этого продукта – это способ заготовки пищи для колонии пчел. Первое, что делает пчела, это разыскивает цветы и собирает с них нектар. Потом она переносит его в специальном медовом мешочке. Эта сумкоподобная полость находится перед брюшком пчелы. Существует клапан, который отделяет эту секцию от брюшка. Первый этап изготовления меда начинается в полости пчелы. Сахар, содержащийся в нектаре, подвергается химической реакции. Следующий шаг – это удаление лишней воды из нектара. Оно достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в улье. Мед в сотах, приносимый медовыми пчелами, содержит так много воды из натурального нектара, что может храниться вечно. Он кладется в соты для созревания, чтобы в будущем служить едой пчелам. Между прочим, когда пчелы не находят нектара, они собирают всевозможные сладкие жидкости, выделяемые жучками или особые секреции растений. Мед содержит удивительное число веществ. Главными составляющими являются два вида сахара, известных как фруктоза и глюкоза. Там также есть небольшое количество сахарозы, тростникового сахара, мальтозы, декстрина, минеральных веществ, всевозможных ферментов, многочисленные витамины в маленьких количествах, совсем чуть-чуть протеина и кислот. Сильная семья может собрать в день от 5 до 10 килограммов меда. Пчелиный рой может весить от 7 до 8 килограмм. Он состоит из 50-60 тысяч пчел, имеющих в своих зобиках 2-3 килограмма меда. Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. По шероховатой поверхности пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела. К примеру, лошадь везет груз, равный весу ее собственного тела. Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только зимой, а летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле. Кроме незначительного количества меди, йода и цинка, мед также содержит некоторые натуральные гормоны. Потребление меда поддерживает иммунную систему. Мед также улучшает количество крови, так как контролирует количество свободных радикалов. Больше всего в мире меда делают в Китае, причем самый популярный китайский мед – гречишный. Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

Слово «мёд» в Библии встречается более 50 раз. Способностью вырабатывать мёд Господь наделил только пчёл. В библейские времена Иоанн Креститель придерживался диеты из саранчи и мёда. Дикий мёд, которым питался Иоанн Креститель в пустыне, скорее всего, добывался им в отверстиях скал и древесных дуплах. Впервые мёд упоминается в книге Бытия 43.11, как дар, принесённый сынами Иакова правителю Египта. Изучая мир пчёл, невозможно не обратить внимание на то, что в состав семейства всегда входят три представителя – царица, трутень и рабочая пчела. Они неразрывно связаны друг с другом, образуя единое целое. В мире существует 21 тысяча видов пчел. Считалось, что согласно законам аэродинамики, пчелы не могут летать. Но, конечно же, они летают, да еще и с удивительным проворством. Изучение пчел обнаружило наше невежество в аэродинамике, а их воздушные маневры просто пристыдили достижения наших самых продуктивных самолетов. Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 кг меда. Каждая пчела четко выполняет только свои определенные обязанности. Пчелы-разведчики ищут новые источники пищи. Пчелы-солдаты, которые работают в качестве охранников. Также есть и похоронные пчелы, отвечающие за очищение улья и мертвых пчел. Обязательно в улье все время находится определенное количество пчел, чтобы обеспечить качественную вентиляцию для сохранения свежести меда. Есть еще пчелы-математики. Соты, построенные ими, имеют самую прочную конструкцию. Размеры соблюдаются с небывалой точностью. Угол ячейки всегда равен 109,28 градусов. Есть пчелы, чемпионы по обонянию. Они воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека. Чувствуют аромат цветов более чем за 1 километр. Ближайший родственник пчелы – шмель. Настоящий парадокс. После исследования его аэродинамических качеств и массы тела, американские ученые пришли к выводу, что он летать не может. А он летает. Чтобы приготовить мед весом в 100 грамм, пчела иногда пролетает 46 тысяч километров. Это то же самое, что облететь весь земной шар по экватору. Пчелы распространены на всех материках, кроме Антарктиды. За зиму пчелиная семья поедает в среднем около 30-35 килограмм меда. Набив брюшко нектаром, пчела теряет способность жалить. Пчелы из одного улья не могут залететь в другой, иначе они немедленно будут атакованы его защитниками, другими пчелами. Пчелы способны обнаруживать мины, а также другие взрывчатые устройства или вещества по запаху. Вот почему они состоят на официальной службе у Пентагона. Продолжительность жизни каждой рабочей пчелы не более 40 суток. Пчела – это единственное насекомое, которое производит пищу, которую без дополнительной переработки может есть человек. В Библии множество указаний на мед и медовые соты часто имеют аллегорическое значение. В Священном Писании пристальное внимание уделено взаимоотношениям пчеловода и общества. Пчел необходимо было держать в определенном расстоянии от города, чтобы обезопасить граждан. Прописывались некоторые правила и обязанности пчеловодов. Например, рой, севший на соседское дерево, считается собственностью прежнего хозяина, и чтобы снять его, он может срезать ветку, на которую сел рой. Таким образом, мы видим, что мед и пчелиный промысел достаточно часто упоминаются в Библии. Часто мед употреблялся в значении «сладкий» и имел иносказательный смысл.

небольшой деревушке возле Рославля, и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей. С окнами к реке, к зеленым лугам, где летом бродят колхозные стада, а зимой серебрится под солнцем снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с моими братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. И я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой. Никого не обижай. Бог с неба в

помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались, любя друг друга, и вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла мою первую получку родителям. Вся наша семья радовалась. Однако наша радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизирован в армию. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дома, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла этой разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала и мое здоровье и свалила меня в постель. И вот тут впервые я стала думать о смерти и спрашивать себя, вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны, да вернуться на родину, мечтала я. Но это были только грезы. В действительности же я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Он и я знали друг друга еще в России, но никогда не думали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Война заканчивалась, когда я вышла за него замуж. Но на второй день после брака нас вдруг разлучили. Новые мытарства, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы опять были вместе с мужем и твердо решили домой не возвращаться, зная, что нас там всех ждет. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности под постоянным страхом. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших пленных советских военнослужащих уже отправлен на родину. И я потеряла сознание, а когда я пришла в себя, то решила, что жизнь навеки разбита. В состоянии безграничного отчаяния я направилась за город к мосту, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я вышла за город, солнце еще не всходило. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая, она стояла передо мною, кроткая, терпеливая и любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для самой себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О, Бог моей мамы, спаси, помилуй и защити меня на чужой земле. Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы. Значит, Ты всемогущ, верни мне мужа». Вдоволь я наплакалась тогда, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце, как радостно было сознание незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо совершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка и, не дождавшись ответа, вошла. Подбежав к моей кровати, она взволнованно сказала:
Где же ты пропадаешь,

Весь день ждала тебя. Твой муж жив. Он в госпитале. Вот его записка». Я взглянула на крошечный обрывок бумаги и не поверила своим глазам. Это был почерк мужа. В этом не могло быть сомнения. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По Его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие слушатели, вы можете объяснить это совпадением, но это не было совпадение. Это было свидетельство Божье о том, что Он силен и невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином, но в душе его шла великая духовная борьба. В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованиям и начал пить. Помочь ему в его переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал мне в жизни, я все еще была далека от Него и мало что знала о Божьем плане спасения. Но и теперь на помощь пришел Он сам. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с буханкой хлеба, он положил ее на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Этот хлеб с неба. Не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости, огонь счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян. Но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще более изумило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом с собой сыночка на колени, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня, Ты дал мне жизнь вечную, и притом совершенно даром, даром такому ничтожному. Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим. Господи, спаси же теперь и мою жену». «Значит, опять беда», — подумала я. Муж потерял рассудок. Как может он говорить: «Бог дал мне жизнь вечную», и на каком основании он молится о моем спасении? Разве я погибаю? Я представляла себе спасение от физической опасности, о душе тогда я еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я испугалась за него. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас его, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что он стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившимся человеком. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце, очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная об этом всем, я не думала, что и мне лично надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я настолько добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божие, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне испорченность моего сердца. Но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда на собрании читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — подумала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную и очень понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии для получения спасения.
должно вам родиться свыше», звучали в моих ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду моего покаяния и обращения ко Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и ради Его единственного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в моем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. 27 ноября 1948 года я вступила в завет с моим Искупителем через водное крещение. Перед погружением в воду крестивший меня брат спросил: «Веруешь ли ты в Иисуса Христа, как в твоего личного Спасителя?» О, с какой глубокой и радостной уверенностью я ответила!

Дорогие радиослушатели Радио МВ, если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

очах моих, что если пред тобою встанут горы, ради тебя я сокрушу и их, раздвину море.

не так, как раб по воле господина. Из чувства долга нет, но по любви я твой отец. Так научись быть сыном.

и никто другой. Хочу пролить свои благословения.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

первая глава книги пророка Михея. «Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во время Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. За любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйся, переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Цель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты — начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маршеф-Хеф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Одоллама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Вторая глава книги пророка Михея. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так, говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с вашей шеи и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умалился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде меня, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их,
у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава 3 книги пророка Михея. И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет им вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. 4 глава книги пророка Михея. И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима.
Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли».

В нашем быстро меняющемся мире человеку так важен внешний успех. Получил престижную работу – успех. Сделал первый миллион – успех. Оказался в центре внимания средств массовой информации – тоже успех. Эта жажда успеха, это неудержимое желание заявить о себе, засело глубоко в человеческом сознании каким-то неукротимым, необузданным чудовищем. Как деньги умножают деньги, так и успех работает на себя. Пригласили на радио, взяли интервью для газеты, попросили где-то выступить, в общем, нашумели, щедро оплатили и усилили в человеке стремление добиваться большего. Всевозрастающее желание большего порождает ненасытную жадность. На меньшее человек уже не согласен. Но, как вскоре выясняется, ни успех, ни известность, ни деньги, ни материальное благо удовлетворения не приносят. Оказывается, человек по-настоящему доволен и удовлетворен не тогда, когда все имеет, а тогда, когда перестает желать большего. «Что пользы напрасно и вечно желать?» — сказал поэт. «Знаю пастора, брат которого является миллионером. У последнего огромный дом с электронной системой безопасности. Домработник и садовник. Въезд на его территорию контролируется шлагбаумом. Но этот миллионер глубоко несчастен. Он страдает неизлечимой болезнью. У него нет надежды на будущее, в то время как брат его радуется в Господе и ничего лучшего не желает». Кто-то, наверное, возразит, дескать, это частный случай. Не знаю, как в странах СНГ, а печать на Западе взахлёб сообщает о многочисленных несчастных толстосумах, пресыщенных жизнью и не знающих, что с нею делать. Сколько знаменитых звезд кино, эстрады, спорта, членов королевских семей страдают от употребления наркотиков и алкоголя, не видя разумного, рационального смысла жизни. Они лечатся в самых дорогих клиниках мира именитых профессоров, не жалеют денег на восстановление здоровья, чтобы потом вновь сорваться в пропасть соблазна и подтвердить известный библейский стих о том, что пес возвращается на свою блевотину. Как указывает американский радиопроповедник Чарльз Свиндол, за деньги можно купить лекарства, но не здоровье, знакомых, но не друзей, продукты, но не аппетит, жилой дом, но не семейный очаг, от себя добавлю, партнера, но не любовь. Не потому ли в среде развращенных успехом и известностью людей процент разводов наиболее высокий? В одном журнале, освещающем светскую жизнь, популярная киноактриса сообщает о том, что нашла настоящую любовь и что ожидаемый четвертый брак — воплощение вожделенного счастья. Искушенный читатель, смакуя подробности очередного признания избалованной особы, не способной отличить животные чувства от истинной любви, пытается предсказать не срок предстоящего помпезного бракосочетания, а неизбежного бракоразводного процесса. Это особенно мерзко в тех случаях, когда рядом с невестой в белом стоит жених, который не просто моложе ее, но ровесник ее собственных детей. Заявление о том, что уж эта любовь настоящая, не более чем вопиющая ложь либо утешительный самообман. Иными словами, это косвенное признание того, как несчастен человек в том, что призвано приносить ему истинную радость. «А ты оставил первую любовь твою», — говорит нам Писание. Сам Бог со страниц бессмертной Библии говорит человеку о том, что должно быть его первой любовью. Человек, для которого первая любовь — Бог, будет дорожить благоуханием юности, неоскверненным, чистым чувством, дарованным ему Создателем, и не разменивать чистое золото на обыкновенные почерневшие медяки. «Ну, хорошо, — скажет кто-то, — это падшие люди, но ведь большинство ведет здоровый образ жизни, имея собственные виллы, яхты, теннисные корты. По тому же принципу, по которому атлет стремится быть более сильным,

а женщина более красивой, богатый желает еще более разбогатеть. Бог же желает, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы не жили, как те, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть, чтобы богатели духовно, а не материально. Это не означает, однако, что мы должны отказываться от материального, ибо есть вещи, чрезвычайно важные в напряженной повседневной жизни, без которых трудно обойтись, вещи, облегчающие быт и позволяющие экономить время. Так что владеть материальным, владеть вещами можно, но нельзя позволить, чтобы вещи овладели нами. Вместо того, чтобы обрастать излишествами, не лучше ли использовать имеющие средства для разумного служения? Даже добрый самарянин не сумел бы помочь несчастному, будь у него только доброе намерение. Но у него были еще и деньги для ухода. Однако, как мы видим из примера, деньги оказались у него не на первом месте. Что же касается человека, который собирает сокровища для себя, можно не сомневаться, что Мамона овладела его душой. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Екклезиаста 5:9. В рекламе известного банка говорится: «Деньги не зло, все зависит от того, в чьем они кармане». Отчасти это верно, поскольку иные филантропы щедро жертвуют на благотворительность, некоторые из них жертвуют на Божье дело. Однако то, что деньги не зло, мудрость человеческая. Да, деньги не зло. Все зависит от отношения человека к ним. Вот что говорит мудрость Божья. «Корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Как идущий в ломбард закладывает ценность, чтобы затем выкупить ее, так стремящийся к обогащению закладывает душу. Заложенную ценность еще можно выкупить, но как быть с душой? Дьявол — самый хитрый ростовщик и держится за душу мертвой хваткой. За деньги можно купить самое дорогое на земле, но не купить даже самого маленького сокровища на небе. Деньги открывают любые земные двери, но никакие миллионы и миллиарды не откроют небесные врата. К британскому проповеднику Спержену подошел однажды молодой человек и сказал: «Не выношу ваших христиан. Ваша религия их не радует. К ним постоянно приходит беда. Они вечно стонут и сетуют». «Идемте со мной, мой друг», — ответил Спержен. «Мы навестим одного из этих сетующих христиан». И повел его в расположенное поблизости убогое жилище старушки-христианки. В комнате было сыро и прохладно. Старушка сидела у погасшего камина и стонала от боли в суставах. «Вот этот джентльмен, — обратился к ней Спержен, — имеет все, что может предложить ему жизнь. Молодость, силу, здоровье, богатство, но нету у него Бога. Скажите, вы хотели бы поменяться с ним местами?» Старушка, еще раз простонав от боли, взглянула на посетителя и, обращаясь к Спержену, воскликнула: «С ним?» Тон ее вопроса прозвучал не вызывающим сомнения ответом. «Жаждешь успеха, мой друг? Ищи Христа. Само приобретение Христа ни с чем не сравнимый успех. Да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен». 1 Паралипоменон 22:11. Друг дорогой, относишься ли ты к людям, которые приняли Иисуса Христа, предлагающего каждому неисчислимые сокровища небес, или к людям, которые, как тот молодой человек, соблазняются звоном серебра? Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофея 6:6-7. Еще немного времени, и все, что человек с таким трудом приобрел, все, чем так сегодня дорожил и гордится, выпадет из рук, когда Господь, проявлявший к нему милость и долготерпение, объявит: «Безумный, кому же достанется то, что ты заготовил?» Луки 12:20.
Человек в мир является, руки в кулачки сжимая, словно в них вместить пытается все, что время обещает. Встав с годами твердо на ноги и манимый чистоганом, он уносится за благами, за химерой, за туманом. Подставившим жизни бременем он едва порой плетется, но в борьбе берет у времени все, что вырвать удается. А когда с ним все уносится своевольными ветрами, покидает он, как водится, мир с разжатыми руками.

Ты только имя носишь, христианки, пропитанная миром вся насквозь. Член церкви ты, а сердцем иностранка. И до сих пор никто тебе Христос. Зачем играешь вечным идеалом? И в сердце, ощущая пустоту, уходит юность вместе с снегом талым, подаренная плоти не Христу. Ты помнишь те потраченные ночи? О, как я открывал тебе Христа! Меня страшат твои сухие очи, холодные, безмолвные уста. Я тоже годы жил лаодикийцем, но пробудил меня Спаситель сам. Попробуй же по-детски помолиться, все расскажи не мне, а небесам. Польются очистительные слезы, постройки плоти с грохотом падут, надежд земных прогромыхает грозы, руинами наполнив твою грудь. И лишь тогда Христос рукой властной очистит сердце, исцелит от ран. Ты станешь кроткой, радостной, прекрасной, войдешь в семью духовных христиан.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

момент творения. Царь Сом и древние письмена. Одна из тайн древнего Египта заключается в том, что еще на заре своего существования Египет был высокоразвитой цивилизацией. Самый первый египетский фараон известен под именем Нармер, что означает «Сом». Судя по всему, царь Сом, живший примерно через 500 лет после Всемирного потопа, позволяет доказать историческую достоверность Библии. Долгое время считалось, что ни во времена царя Сома, ни даже при Моисее, 400 лет спустя, письменности еще не было. Но недавно найденные надписи на каменных плитах и на папирусе, сохранившиеся со времен царя Сома, показывают, что даже в те древние времена письменность уже давным-давно существовала и практиковалась. Еще более удивительная находка эпохи фараона Нармера – хорошо организованный промышленный комплекс с множеством цехов, каждый из которых специализировался на производстве определенных типов керамики. Руины этой древней фабрики свидетельствуют о том, что продукция, создаваемая на ней, переправлялась на кораблях и продавалась во всех уголках древней Египетской империи. Из сказанного наверняка очевидно одно. Все, кто утверждает, будто Моисей не мог написать первые книги Библии, поскольку в то время не было письменности, ошибаются. Это подтвердил древний фараон Сом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

кто пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления, а мы...

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Евангелие от Луки, 6 глава, 2 стиха, 47 и 48. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на тот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Так говорит Господь через Давида: «Слово Твое – светильник ноге моей». Когда народ вышел с пустыни, и Господь говорит: «Там, где ступит нога ваша, я даю вам». То есть там, где вы сможете освоить эту землю, то есть пройдя по этой земле горы, долины, это ваша земля. Там, где ступит нога ваша. Наша логика такова: ну, Господи, тогда я возьму. Нет, вот здесь как раз осуществлен процесс общения, то есть сотрудничества нашей веры и Бога, который направляет нас по жизни. У нас у всех, безусловно, что в разное время возникают острые вопросы, проблемы, и мы не можем бежать каждый раз, звонить: «Мне нужен ответ от тебя». Когда в нашем доме, в нашем сердце, в нашей жизни, в наших интересах затронут какой-то вопрос, мы по-другому совершенно смотрим. Господь говорит, что земля, которую я вам даю, вам нужно завоевать, освоить. Здесь важен шаг веры. Здесь важно услышать, что ты хочешь мне, Господь, сказать. Это вопрос, который нужно решать сегодня. Представьте себе, кто-то вам позвонил, ваши близкие, дети. Острое время наступает на улице, где-то тревожное время, где-то болезни, где-то, может быть, интересный выбор и неизвестно, что избрать. Действительно важно слово от Бога. И что вы делаете тогда, когда у вас и то влечет, и другое? Когда дети наши жениться, выходить замуж, что вы посоветуете? От вас тоже требуют иногда ответа ваши близкие. Хотя, с другой стороны, мы живем в такое время, когда не сильно советуются с родителями дети. Но все же, друзья мои, когда мы в правильном состоянии перед Богом, когда у нас есть слово авторитета и власти, как написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Это основание нашего строительства. И здесь мы прочитали, что дом, который построен на основании наводнения, бури, штормы, они не могут поколебать его. Эти штормы приходили в вашу жизнь в 2000 году и раньше. И вы знаете, когда вы молились, когда вы искали совета, искали Бога. Молитва – это всего лишь средство. Господь является объектом, куда мы направляем свое сердце, ищем Бога. Копал, углубился и положил основание. В это время самые интересные вещи, которые вас интересовали раньше, сегодня уже не интересуют, потому что тревога, переживания. И вам единственное, что хочется – узнать волю Божью. Вот здесь сказано об этом человеке, который строил дом, копал и углубился. То есть мы начинаем углубляться в себя и в учение, в слово. Мы начинаем искать этот камень, ищем это слово. Единственное, в Библии тысячи-тысячи слов. Но вот одно слово вам нужно в тот момент, в тот час, когда у вас горит дом, когда проблема на дворе, когда у вас неисцелимая ситуация в жизни, казалось, что-то особое, и вам нужен ответ от Бога. Наша логика не поможет нам, основанием для нас только Слово Божье. Раньше я так поступал, и у меня хорошо получилось. А сегодня Бог совершенно по-другому указывает тебе путь, который тебе избрать. Раньше получалось. А сейчас, Давид, иди со стороны тутовых деревьев. Сейчас совершенно по-другому. Иногда нужно перестать даже молиться. У нас решение есть уже, а мы хотим еще молиться, чтобы получить удостоверение или утверждение, что это правильно. Господи, покажи мне, что это правильно. Покажи, что это воля Твоя. Когда человек стоит перед Богом и хочет узнать Божью волю, он должен освободиться абсолютно от предвзятых, второстепенных, сверлящих мыслей. Я не знаю. Если хочешь знать волю Божью, то абсолютно будь свободен. А предвзятое мнение или твое собственное решение, оно враг для тебя сейчас. В Библии очень много примеров, когда сказано: «Я не люблю его, потому что он не говорит обо мне доброе». Гордыня нам мешает тоже смиряться перед Богом. Гордость человека мешает признать, что я ничего не знаю. Почему Мария, написано: «Господь, ты презрел на смирение рабы твоей». Как же я оправдаюсь перед людьми, даже перед собственным мужем, что я забеременела от Духа Святого? Как это доказать? Бывает в жизни твоей ситуации, когда ты не сможешь никак оправдаться или доказывать, перевернуть по-другому ситуацию, потому что Господь допустил это в твоей жизни, чтобы смирить тебя. Как нам хочется оправдаться, хочется выглядеть не в глазах Божьих, а в глазах людей другими. Друзья мои, но Бог специально допускает нам или в нашей жизни, чтобы мы прошли через этот путь, когда мы не сможем оправдаться. Только на Бога будем уповать, ища оправдание от Него. Господи, что Ты скажешь? Какова Твоя воля? Что Ты скажешь, Господи? И вот для этого нужно копать и углубляться в свое сердце. Нет ли у меня там в моем сердце мысли мои? Не привязан ли сегодня я к этому? В то же время хочу спросить у Бога, а вдруг Господь скажет, и оно совпадет с моим решением? Сказано за тех людей, которые в книге пророка Иеремии приняли решение идти в Египет, Господь вдруг скажет слово, и оно совпадет с их решением. Иеремия провел допрос, заклял их: «Скажите, а вы сделаете то, что Господь скажет?» «Да, конечно». И вдруг Господь сказал через пророка: «Не ходите в Египет». Они уже туда собрались. У их сердце уже привязалось к этой стране, туда, к этой безопасности для себя. Тут надо оправдать чем-то. Когда люди привязаны к этому, они ищут местописание, пророчество, они ищут какие-то доказательства. А вот у того нормально, а вот он пошел и построился. Да, он пошел и сделал хорошо, он продал и купил. Он не знал, тот человек. А вот ты, знающий волю Божью, а у тебя не пойдет, потому что ты, может быть, на особом счету у Бога, должен, с одной стороны, согласиться: «Да будет воля твоя, не как я хочу». И, конечно, они обратились к Иеремии и сказали, что не Господь говорил через твои уста. Он говорит: вы сами себе подписали приговор. Когда мы говорим: «Господи, да будет воля Твоя, я согласен, что Ты скажешь?» Понимаете, что это риск большой. Когда Мария сказала: «Да будет мне по слову Твоему», она приняла на себя это осуждение. Она приняла волю Божью: «Да будет мне по слову Твоему, ибо Ты презрел на смирение рабы Твоей». Да, и Бог смиряет нас, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И смиряет в тот момент, когда нам очень хочется оправдаться. Это оправдание против нас. Если бы ты молчал, когда тебя обвиняют: «Господи, да будет мне по слову Твоему». Если мне слова не дают, если бьют и плакать не дают, если я не могу сегодня сказать ни влево, ни вправо, конечно, в свое время апостол Павел мог оправдаться, он говорил, но был момент, когда он уже не мог ничего сказать. Иисус тоже был момент, когда он молчал и не отвечал ни слова, потому что закончились слова и ответы его. А когда же закончатся наши ответы, оправдание наше закончится, когда нас обвиняют? Война продолжается и продолжится. Шаг нашей веры, когда мы называем вещи, несуществующие, существующими. Ответа нету, а нам всегда нужен ответ готовый. Отвечаем на любой вопрос легко и запросто, потому что мы все знаем. А вот когда ты не знаешь, когда ты не понимаешь, Вот Нейман, сегодня пред лицем твоим предложено тебе слово, слово Божье, очень простое. И ты воспротивился. Откуда вспышка гнева? Почему возмущение? Даже не обвинили тебя. Видите, не встретили тебя как особого человека. Даже пророк послал слугу своего, а не сам пришел к тебе. В это время нашелся разумный человек в его окружении. Его слуга уже говорит: если бы что-нибудь тяжелое, невыносимое, трудное тебе сказал пророк, неужели бы ты не сделал это? Ради освобождения от проказы, ради свободы твоей, которую ты жаждешь иметь. Конечно, да. Но когда он сказал: окунись 7 раз в Иордан, ты не захотел. Попробуй. Он сделал так. И тело его очистилось, как тело ребенка. Почему дети так легко верят? Почему новообращенные, которые приходят к Богу, среди них идет массовое исцеление, благословение, ответы на молитву? Как только люди растут, знают уже много положительных, много отрицательных примеров встречают в жизни своей. И потом трудно верит, им трудно понимать. Всплывают в мозгах вот эти примеры отрицательные. Они поддаются течению этих волн. Бог хочет, чтобы мы называли вещи несуществующие, существующие. А вот так Господь сказал. Даже если окна небесные откроются, возможно ли это? Да, это возможно. За то, что ты не поверил, ты не сможешь получить это. Но ты увидишь. Друзья мои, хочется, чтобы мы верили Богу. Доверялись Богу. Для этого нужно сойти вниз. Смотрите, копал и углубился. Не стал строить вверх. Собственно говоря, он строил башню, он строил дом. И этот дом нужно было строить таким образом, чтобы он поднялся в глазах людей, чтобы он был выше. Но строить нужно было его вниз. Большое усилие копать и углубиться. Вы знаете, сколько усилий нужно, чтобы наше смирение имело совершенное действие? Сколько Богу нужно над нами трудиться, пройтись, проутюжить, чтобы мы могли вникать в себя и в учение, вникать в себя прежде всего, друзья мои, вникать в свое сердце, в свою жизнь, в посте, в молитве, даже наедине с Богом. Господи, помоги мне разобраться сегодня, чтобы я вникал в себя, вникала, вникал в себя, в свое сердце, в свою жизнь. Это наше благословение, это путь, по которому нас Господь ведет. Бог ведет нас по этому пути. Слово нужно растворить верою. Бог слово-то посылает, но верой растворить – это как раз преломление идет нашей логики, плана. И мы смотрим, и кажется, что это никак не подходит. Ну тогда выбери свой собственный вариант. Но тогда уже это основание будет неровное, будет перекос уже в строительстве. Напрасные жертвы. Мы не доверяемся Богу до конца. Довериться Богу до конца нам мешает наша логика, человеческое мнение. А вот люди так думают, а вот у того был успех, вот люди поступали так. Вера, она всегда идет против всякой стихии. Вера живая. Это основано на Слове Божьем. Читающие Библию, доверяющие Библии, это люди безумные ради Христа. Попробуйте жить по Писанию, тоже будут считать безумными. Открытое небо – это благословение, это чудеса и радость, это выход из любого тупика. Бог поможет. Хотел бы, чтобы мы копали и углублялись. Чем больше наша нужда и проблема, и вопросы, которые вокруг нас, будем постоянно нуждаться в советах. Господи, когда же и как и почему? Бог готов отвечать. Но во многих местах, во многих церквях перестали вникать в Слово. Они берут готовые производства, пророчества, уже готовые, зачем мне вникать? Наши мышцы атрофированы, мы не способны летать, ходить, потому что лежать намного легче, интереснее и смотреть по-другому на мир. Я бы хотел, чтобы мы вникали в Слово Божье, вникали в свое сердце. И помнили, друзья мои, что самое большое чудо, которое мы можем видеть сегодня, это то, что Бог говорит нам. Бог, говорящий нашему сердцу, Он даст необходимый ответ и нужное слово. первом псалме. И все, что он не делает, человек, который слушает Слово Божие, вникает в закон Божий, не сидит в собрании развратителей, на пути грешных, не ходит на совет нечестивых, он будет постоянно иметь от Бога Слово. Все, что он не делает, успеет. Успех приходит в жизнь. Почему? Потому что мы не делаем то, что не нужно. Делаем то, что не нужно, и не успеваем делать то, что необходимо. Чем ты оправдаешь то, что ты делаешь? Ну так надо. А это для здоровья, а это для соседа, а это для брата и для сестры. Я понимаю, но сегодня сделай для себя. Сегодня сделай для себя, вникай в себя и в учение. Если бы мы так крепко и сильно прижали Библию к груди своей, друзья мои, Господи, я хочу, чтобы ты мне открыл евангельское слово, открыл, как первые дни. Говори ко мне, Боже, ибо слышит раб твой. Любое дело, которое вы имеете перед собою, давайте будем учиться спрашивать у Бога. Завтра придет вдруг такой тяжелый вес, мы не сможем нести, а вот маленький вес, проблема небольшая. Доверься Богу, Господи, что мне делать, как мне поступить, дай мне слово. Бог вам даст слово. Это слово будет звучать коротко, но ясно для вас. И вы только одни поймете. И не спешите всем рассказывать это. Радуйтесь внутри себя, в сердце, вникайте в себя. Взяли хлеба у гаванитян, а Господа не вопросили. И это было пагубно для них, для их ног, для их глаз. Они стали слепнуть духовно. Но чтобы предотвратить иногда вот такие перекосы, давайте будем вникать в себя и в учение, копать и углубляться, чтобы получить и найти эти драгоценные обетования. Это Божье Слово.

Храни мой мир во время испытаний, храни мой мир, когда придет беда. Дай помнить мне, что есть конец страданий, что ты меня не бросишь никогда. И если тех, кто дорог мне теряя, я не смогу ответить почему, дай не забыть, что там, за дверью рая, наступит миг, когда я все пойму. Храни мой мир, когда людское горе и слезы сердца жалостью прожгут. Дай помнить мне, что все в твоей лишь воле, что как гончар ты свой свершаешь труд. И в тот момент, когда несправедливость покажет свое алчное лицо, дай не забыть, что выше мщения милость сильней, чем суд, меняет подлецов. Храни мой мир, когда бесчеловечность жестоко вновь прольет людскую кровь. Дай помнить мне, о Господи, о вечном, что есть страна, где царствует любовь. И среди безумия нынешнего века, среди убийств, насилия и вражды, дай не забыть, что ценность человека определил не человек, а ты. Храни мой мир.

Может, рана будет столь глубокой, а искушение сдаться все сильней. Не дай, Иисус, сойти с твоей Голгофы, но удержи.

знаешь все, и то, что я хотела, быть золотом, испытанным огнем. Чтоб не жалеть о временной хромине, но прославлять Тебя за все дела, за то, что нам, в прекрасном Божьем Сыне, уже готовы новые тела. И если день придет, когда разверзнет смерть предо мной бездонные уста, храни мой мир, чтобы воспарить над бездной, смогла и я, взирая на Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вам послушать продолжение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. В 1929 год должен был стать решающей вехой в жизни советского общества. Безбожники-партийцы объявили войну религии. В отчетах об антирелигиозном воспитании особенно указывалось на национальные меньшинства, которые якобы весьма сильно повязаны своими религиозными предрассудками. Коммунисты требовали радикальных мер. Сталин повелел организовать в Москве особый комитет, которому было поручено взять под контроль борьбу с религией в высших учебных заведениях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал высшую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. По окончании летних каникул обстановка в Гальпштадте резко изменилась. После нескольких недель отдыха и благословенного духовного подкрепления в кругу семьи и общины Мия вернулась в институт. Полученная духовная поддержка укрепила ее в верности Богу настолько, что девушка была готова пожертвовать даже учебой. В долгих беседах с отцом ей становились все яснее последствия отречения от веры. Отец к этому времени полностью отдался работе в церковной общине. А так как на селе вряд ли нашелся бы человек, который решился бы взять на себя работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая их все в своей жизни доверять Иисусу. Мия часто присоединялась к детям и внимательно слушала отца. После летних каникул посещение церкви категорически запретили. Директор института распорядился сдать дирекции и все личные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен. По указанию из Москвы был создан комитет, который обязан был удалить из института все вредные и религиозно настроенные элементы. Волна чисток захлестнула страну. Поэтому и в Гальпштадте стало практически невозможно исповедовать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из студентов вызывали в кабинет директора на собеседование. Если студент не отказывался от религиозных убеждений и религиозно настроенных родителей, он представал перед студенческим судом, а затем следовало исключение из института. Верующая меннонитская молодежь оказалась перед большой проблемой. Что делать? Юноши и девушки хотели учиться. Для многих семей учеба детей была единственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Студенты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые люди искали выхода. Может быть, есть какая-нибудь возможность отказаться от Бога не на самом деле, а только внешне. Ведь не обязательно всем знать, что я верю, и, несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше, рассуждали некоторые. Я должен пожертвовать собой, даже потеряв вечную жизнь. Моя семья нуждается во мне. Без моего образования они погибнут, говорили другие. Если я сейчас не откажусь от веры, то моего отца, как контрреволюционера, бросят в тюрьму. Приводили свои доводы третьи. Мия знала, в один прекрасный день вызовут и ее. Слишком хорошо дирекция знала ее прошлое, ведь в институт ее приняли лишь по милости государства. Изменилась ли она, по мнению товарищей Хаштегера и Дандора? Вряд ли. Мия все еще регулярно каждую неделю получала письма от отца. О христианской активности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной Меннонитской конференции, они, конечно же, были осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре Мия и теперь едва с кем делилась своими опасениями. И, наконец, этот день настал. Директор Хекштегер пригласил ее в свой кабинет и предложил откровенно и окончательно решиться –
или Бог и контакт с родителями, или институт. А если она не откажется от Бога и родителей, то по всей стране для нее закроются двери в учебных заведениях. Данные на таких людей рассылаются по всем институтам и университетам страны. Решение сохранить верность Богу и родителям значило для нее получение волчьего билета. Если вы не откажетесь от своих религиозно настроенных родителей кулаков, то должны немедленно покинуть институт, закончил свои рассуждения директор. Разочарование в том, что эта тихая и удивительно одаренная девушка не поддается идеологическому перевоспитанию, можно было прочитать на его лице. Он дал ей 2 дня на размышление. 2 мучительных дня. Намного позже Мия писала: «Это было для меня действительно тяжелое решение, но я твердо знала, что для меня существует лишь один ответ. Для меня было мучительно похоронить заветную мечту, но я должна была это сделать, и поэтому сказала директору, что не могу оставить своей веры». На следующий день Мия предстала перед судом чести института. Был зачитан ее письменный ответ. Путем голосования студенты должны были вынести свое решение, определить, может ли Мия как вредный элемент остаться в институте. Результат не удивил никого. Никто не отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги Мии проголосовали за ее исключение. И ни одна из них в то время вытирала слезы. Предать собственную подругу, проявившую мужество, сохранив веру, было невероятно тяжело. Но Мия знала, почему они так поступили, и не держала на них зла. С печалью на сердце попрощалась она с подругами, классом и знакомыми. И в тот же день оставила институт. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое будущее лежало в тьме и, казалось, в нем не было просвета», – писала она позже. Еще до Пасхи девушка вернулась домой. В институте продолжалась чистка. В течение полугода 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. Одна из подруг Мии сообщила ей, как глубоко огорчен директор Хакштегер неисправимостью менонитской молодежи. «Это самое большое разочарование в моей жизни», — сказал он. «Я думал, вы будете на моей стороне и с моей помощью в течение 3 лет сможете освободиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на это надежду. Вы ведь во многом поступали так же, как и мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то мере могу понять ваше состояние, так как сам происхожу из католической семьи. Прошло много времени, пока я смог освободиться от веры, которой был научен». Мия и многие другие студенты не поддались ни внешнему дружелюбию Хакштегера, ни неотесанной стратегии Дандора. Они остались верными Господу, и верность эта не осталась неоплатной. На Пасху 1929 года Мия вернулась в Великокняжеское. Она была поражена изменениями в родном селе. Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось впечатление, что село наводнили беженцы, или печальная судьба изменила атмосферу некогда жизнерадостного села. Или то был печальный опыт взаимоотношений некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком случае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространилась ужасающая бедность. И животные, и люди, казалось, неуклонно шли навстречу пророческой драме. Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уже дома. Ее, дочь кулака, исключили из консерватории города Армавира, без всякой надежды на будущее. Полностью разочарованная вернулась Кэти домой. И в других семьях можно было видеть ту же картину. В новом советском государстве для таких людей, как они, не оставалось места. Мия еще раз попыталась сдать документы в Тифлисский университет.
ведь она так хорошо училась. Ее свидетельство говорило в ее пользу. Но из Тифлиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с таким холодным прошлым не были или не имели права быть заинтересованными. Мия должна была понять, что на ее родине для нее нет места. И она начала размышлять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писала из Канады ободряющие письма, поэтому в доме Реймеров активно заговорили о переселении. А способствовало этому многое. Ежедневные мучения, которые отец переносил от сельской и волостной администрации, невероятных размеров налоги, из которых достаточно назвать лишь некоторые. Летом 1929 года власти потребовали от него 400 пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, оставленного семье, было невозможно. Естественно, об этом знали представители власти, но таким образом жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь. Яков Реймер не смог выполнить этого требования, и тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфисковали все, что только можно было конфисковать в доме и во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили снести и недостроенный дом, чтобы таким образом получить доброкачественные строительные материалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тщетно. Дом снесли, стройматериал вывезли со двора. В конце 1929 года давление на семью стало невыносимым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в России пробил. «Мы должны бежать», — сказал он родным в один из холодных осенних дней. Началась подготовка к побегу. Все должно было произойти в тайне. Люди в селе не знали, кому еще можно доверять. И друг, и враг в такие дни часто находились рядом. Упаковывали имеющиеся в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел друзей, которые согласились отвезти их на соседнюю станцию. Они купили билеты на Москву. В Москве «Мы попытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», – рассуждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и иммиграционные круги. Он часто посещал Москву по поручению колонии и был активным сотрудником Всероссийского Меннонитского аграрного объединения, первым последователем которого он был сам. В этой деятельности он многие годы отвечал за развитие колонии и сотрудничество в благотворительной акции МЦК, которая в Москве была известна как Американская Меннонитская гуманитарная помощь. В так называемом Московском доме меннонитов он был как у себя дома, а Петр Фразе, представитель меннонитов в Москве, еще в 1925 году приглашал его приехать в столицу, когда Яков принимал участие в работе Генеральной конференции меннонитских общин с 13 по 18 января. Он категорически отказался. Яков считал, что больше сможет помочь своей колонии, живя на Кубани. Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 2 года тому назад смог добиться разрешения на выезд в Канаду своей дочери Анне. Близкие друзья уже тогда недвусмысленно говорили ему, что время меннонитов в Советской России истекло. И в феврале 1927 года Всероссийское Меннонитское аграрное объединение провело свой 4-й и последний конгресс, после чего летом 1928 года было упразднено. Но тогда Яков еще не был готов к такому шагу. Чувство ответственности за свою колонию не позволило ему уехать. А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская политика коллективизации, претворенная в жизнь с первым пятилетним планом 1928-1933 года, показала заинтересованность Советов в уничтожении не только богатого крестьянина-кулака, но более того, всего личного сельского хозяйства. А Яков Реймер,
как раз и был таким кулаком, и к тому же известным приверженцем личного земледелия. А правительство как раз ставило целью не что иное, как уничтожение его вместе с семьей. А он должен был спасать семью. Это ему стало ясно и побудило его принять иное решение. Ведь есть, наверное, возможность плодотворно использовать сейчас старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи его друга Петра Фрезе и старого знакомого Смедовича, члена ЦК партии, получили разрешение на выезд и вскоре выехали на Запад. Кроме того, Канада объявила готовность принять большую группу беженцев-меннонитов. Но в Москве их семью ожидал большой сюрприз. Сразу же на вокзале они встретили знакомых. Тысячи меннонитов и других немцев в надежде покинуть страну хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела были насыщены гонениями за веру и притеснениями за нажитую личную собственность. Надеялись выехать из страны, где гарантировалась свобода вероисповедания. Для большинства из них такой страной была Канада. Реймеры нашли приют в семье русских баптистов на окраине Москвы. Они тоже потеряли все свое состояние и жили 15 человек в одной комнате. А теперь к ним прибавилось еще 5 человек из семьи Реймеров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было понять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно было принимать у себя надолго семью кулаков-беженцев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на дачах примерно в 30 километрах от Москвы, при хорошем железнодорожном сообщении с центром столицы. Отдаленность не играла никакой роли, таким образом они переехали на дачу. Пожилая, приветливая супружеская чета приняла их и семью Фризен к себе на дачу, и началось тревожное ожидание решения на выезд. Ежедневно мужчины осаждали ограды городской власти. Якова вскоре опять выбрали представителем желающих выехать. Казалось, появилась надежда на скорое разрешение вопроса о выезде. Около 700 беженцев 30 октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы там сесть на пароход, который следовал до города Киля в Германии. Оттуда они должны были отправиться дальше, в Канаду. Их выезд оказался невозможным только при дипломатическом содействии правительства Германии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде всего из-за прессы, которая самыми темными красками описывала положение беженцев-немцев в Германии. В середине ноября в Москве собралось более 13 тысяч немцев.

правительством. К 1 ноября МИД СССР согласилась разрешить выезд немцам, жившим в Москве и в округе. Это были хорошие вести, и отец Мии каждый вечер возвращался к своей семье, ободренный этими новостями. Женщины оставались на даче. Дачный домик был расположен в прекрасной местности. Окруженный лесом, он располагал к мирному созерцанию природы, а прогулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни быть арестованными, Мия и Кэти, как они того не хотели, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен дни ожидания становились мучением. И тут их настигла плохая новость. Канада отказала русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском рабочем рынке осложнилась, и поэтому Оттава до весны 1930 года не была в состоянии принять беженцев. Политическая ситуация поставила партнеров по переговорам, Германию и Советский Союз, в чрезвычайно трудное положение. Экономическое состояние Германии не позволяло принимать больше потоки беженцев, а Советский Союз видел угрозу для планов коллективизации, негативно освещенного мировой прессой, в массовом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям всемирной революции. Советы предупредили своих партнеров по переговорам, что вынуждены депортировать желающих выехать на прежнее место жительства или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса людей должна быть удалена от врат Москвы. В эту же неделю все мужчины, которые вели переговоры в германском консульстве, были арестованы. К счастью, Якова среди них не оказалось. Распространились слухи о насильственном выселении немцев из города. Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые приказали всем приготовиться, собрать вещи для выезда. «В течение часа подойдет грузовик и вас доставят на вокзал», — сообщил один из них. Затем были зачитаны списки с фамилиями. Людей тут же увезли. Когда из списка назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. Он догадывался, что его имя и отчество просто поменяли местами. Его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка в этот момент спасла ему жизнь. В спешке солдаты велели людям садиться в грузовики, и тут же ночью их доставили на Киевский вокзал Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила неразбериха. Солдаты насильственно загоняли людей в подготовленные вагоны 4 класса. При этом разрывали семьи, матери искали своих пропавших детей, кругом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко держаться друг за друга, не отставать», — повелел отец Мии. Затем он целенаправленно стал пробираться к одной еще открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбора, и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поскорее выбраться из этой ситуации», – рассуждал он. Гензи и женщины шли за ним вслед вслед. Как только они пробрались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь снаружи на засов. Вагоны были старые, без отопления и даже без сидений. Люди сидели на своих вещах или просто на холодном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пытались узнать в вагоне о судьбах своих арестованных мужей. Все хотели узнать, куда их везут, но никто не мог дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики раздраженных людей. Казалось, безнадежное положение лишило некоторых людей разума. В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, тронулись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии разыскивал управление ГПУ и добивался там для людей хотя бы раз в день пищи. Чаще всего это была чашка борща. Там же он узнал, что беженцев возвращают на их прежнее место жительства.
Через 9 дней они

прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где начался осенью, в Великокняжеском. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра, в это же самое время.

Среди людей ты одинок, и лишь в молитве это бремя уходит прочь. С тобою Бог, и для Него твое все время. С Ним твой оправдан в вере путь. Нет ни насмешки, ни упрека, и ближе можешь ты шагнуть, не изгнанный за тень порока. Твою покроет наготу и утолит общение жажду тот, кто прибит был ко кресту, чтобы найти тебя однажды. И чем ты больше отделен от мира, чтоб почтить то имя, тем больше скажет тебе он того, что прочие не примут. И если выбрал ты его, с тобой сердечное общение, то знай, что плата за него от мира злое отвержение. За откровение Христа лишь отдаление и слухи, но то, что умолит тебя, не умолит свободы в духе. И пусть ты в мире одинок, порой даже среди братьев, иди туда, где вечный Бог свои открыл тебе объятия.

0: Евангелие – это книга, в которой записаны волнующие эпизоды, могущие заинтересовать человека. Но главное, в Евангелии есть сила, преобразующая человеческую жизнь, сила ко спасению всякого грешника, верующего в спасительную силу крови Христа. Римлянам 1:16. Кто ищет в этой книге что-то иное, кроме спасения души, тот делает большую ошибку. Во всем мире есть только одна книга, могущая утешить скорбное человеческое сердце через уверование в любовь Божью, явленную миру во Христе. Только Евангелие может поднять падшего и дать силу ослабевшему, преобразить жизнь и дать ей иной смысл и другое направление. Сама по себе эта чудная Божья книга не совершает чудес, и ее нужно читать вдумчиво и молитвенно. И тогда Дух Святой начинает открывать наши глаза и слух, чтобы увидеть и услышать чудеса Божьи.
1: Пока дышу, пока могу ходить,

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги Деяния и прочтем два стиха, 4 и 5. Звучат они так. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вы помните слова, сказанные распорядителем пира, жениху, на браке в Кане Галилейской, после того, как Иисус совершил свое первое чудо? Когда служители начали подавать вино, которое фактически было водой, превращенное в вино Иисусом, он не знал, откуда появилось это вино, и сказал жениху, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Да, Бог всегда так делает. Он сберегает лучшее наконец. Последнее сказанное Христом ученикам до его вознесения на небо было о самом чудном даре, который он имел для них. Поэтому он велит им ни в коем случае не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока они его не получат. Ведь цель его пришествия на эту землю заключалась в том, чтобы возможно было для них принять этот драгоценнейший из всех даров. Вы помните, как в одном случае, во время своего земного служения, он вдруг восклицает «Как я томлюсь, пока сие совершится!» О чем он томился? О передаче этого дара. И какой этот дар он хотел дать им? Здесь Иисус называет его обетованием Отца. Это было лучшее вино, которое он сберег доселе, дар Духа Святого. В течение 40 дней после воскресения он являл себя живым, так, чтобы не могло быть ни малейшего сомнения в том, что он воистину воскрес. Помимо того, он говорил им о Царстве Божьем, о значении Царствия Божьего во свете его смерти и воскресения. И теперь самое последнее, о чем он им напомнил, он напомнил об обетовании Духа Святого, который обещал им Отец. Об этом, говорит он им, вы слышали от меня, и теперь он велит ученикам не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока не будет исполнено это обетование. Но перед тем, как ближе познакомиться, в чем заключается этот чудный дар, обетование Отца, хочу обратить ваше внимание на одно интересное слово в нашем тексте. К сожалению, в русском переводе его настоящее значение скрыто. Я имею в виду слово «собрав» в 4 стихе. «И собрав их, он повелел им». В греческом подлиннике это слово состоит из трех частей. «Вместе», «собраться» и «соль». То есть «есть соль вместе». И поэтому это слово в греческом использовали в значении «есть вместе», то есть «принимать пищу вместе». Так что 4 стих можно перевести приблизительно так. «Собравшись вместе для еды или во время обеда, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Возможно, это был последний раз, когда Христос принимал пищу вместе со своими учениками. И во время этого завтрака, обеда или ужина он дает им самое важное повеление. Он говорит им о своем самом любимом предмете. Он напоминает им о самом чудном даре, который он имел для них. Он не заявляет об этом на каком-то большом торжественном собрании или заседании. Нет, но в самой обыденной обстановке, в самых заурядных условиях во время еды. Читая Евангелие, вы обнаружите, что не раз Христос делился со своими последователями драгоценнейшими истинами именно во время совместной трапезы с ними. Христос имел самую серьезную беседу с Петром, восстановляя общение с ним во время завтрака. Это было рано утром на берегу Геннесарецкого озера, в день, когда Христос воскрес из мертвых. В конце своего Евангелия Лука описывает другой момент, когда воскресший Христос явился им, показав им руки и ноги свои. И сказано, когда они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сразу после этого мы читаем о том, как Иисус начал изъяснять им Писание и велел им проповедовать Евангелие. Нам может показаться, что Ему следовало бы заявлять такие важные истины в более официальной и торжественной обстановке. Но Господь избрал домашние условия, чтобы передать самые великие и значительные истины. О чем это говорит нам, дорогие друзья? Во-первых, о том, что нам следует прислушиваться к тому, что хочет сказать Господь в любых условиях жизни. Мы должны быть готовы в любое время принять то, что Господь хочет нам передать. Если мы думаем, что Бог обращается к человеку только в церковных храмах, или только во время какого-нибудь богослужения, или в кругах детей Божьих, то мы глубоко ошибаемся. Помните, как Господь явился Иакову во сне, когда тот бежал из дому? Он остановился ночевать в пустынном месте, взял камень и положил себе изголовьем. Там Господь ему явился и дал ему чудные обетования. Он говорит ему: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бога Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И когда Яков пробудился от сна своего, то сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, как дом Божий, это врата небесные». Да, дорогие мои, любое место может стать открытым небом для нас. Иаков назвал место, на котором встретил его Бог и дал ему эти чудные обетования и откровения, Вифилем, что значит «дом хлеба». Да, во время твоего завтрака, обеда или ужина Бог наделит тебя и своим небесным хлебом, не только естественным хлебом. Не будем ограничивать Бога одним местом, как делали, например, самаряне и иудеи. Помните самарянку, как она сказала Иисусу: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, то есть евреи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Возлюбленные, нам не нужно идти на какую-то гору или в специальное место, чтобы иметь общение с Богом и услышать Его голос. Нет. Бог ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и истине, таких, с которыми Он может иметь беседу в любом месте. Сейчас на том месте, на котором ты находишься, мой дорогой друг, Бог хочет говорить с тобою. Слушай, что Он тебе скажет. А теперь давайте узнаем, что это было за обещание, обетование от Отца, о котором Иисус говорил им, когда они вместе вкушали пищу. Речь шла об обетовании Духа Святого. Об этом даре Он говорил им раньше. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Это было Его последнее повеление, но об этом даре Он говорил им раньше. Что говорил Иисус своим ученикам об этом даре Отца, то есть о даре Духа Святого до Своей крестной смерти и воскресения? Первое очень ясное заявление относительно этого дара о пришествии Духа Святого было сделано Иисусом, когда Он был со Своими учениками в горнице. Вы помните этот случай? В 14 главе Евангелия от Иоанна начинается наставление Иисуса о Духе Святом. Однако это уже продолжение того, что произошло в 13 главе. Беседа, начатая в 13 главе, продолжается вплоть до конца 16 главы. Кстати, интересно отметить, что и эта чудная беседа происходила за столом во время вечери. Так что первое заявление о Духе Святом, сделанное Иисусом, мы находим в 16 стихе 14 главе. «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Значит, Дух Святой будет даром Отца, который Он даст через Сына Своего. Немножко ниже, в этой же 14 главе, в стихе 26, Христос говорит, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Что сказал им Иисус? Он сказал, что пойдет к Отцу и умолит Его, чтобы Отец послал им Духа Святого. Это дар Отца. Он им даст не по их заслугам, даже не по их просьбам, но потому, что Иисус умолит об этом Отца. Вы помните, как еще в начале своего служения Иисус, наставляя о молитве, сказал, «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Но вы заметили, что они никогда не просили, и, следовательно, они не получили. Они не получили до тех пор, пока Иисус не попросил. «Я умолю Отца», — сказал Иисус накануне того, как Он должен был расстаться с ними, «и даст вам другого утешителя, то есть Духа Святого, да пребудет с вами вовек». Да, Отец Небесный дал Духа Святого не по просьбе учеников, но по просьбе Иисуса в ответ на Его молитву. Возлюбленные, Он один был достоин просить, и только по Его просьбе Бог Отец дал Духа Святого. Не по нашей просьбе, не по нашим заслугам. В ответ тому, который отдал свою жизнь во искупление наше, Бог Отец дал нам Духа Святого. Слава и благодарение Ему. Так что первое, что сказал Иисус Своим ученикам о Духе Святом, это то, что Он, то есть Дух Святой, является даром Отца, который Бог Отец даст через Сына Своего на основании совершенного им искупления. Не так было в период Ветхого Завета. Тогда Дух Святой не сходил на человека для определенной цели, на ограниченное время, но не для того, чтобы пребывать на нем. Во время земной жизни Иисуса Христа Дух Святой пребывал на Христе. Именно это и было знаком, по которому Иоанн Креститель должен был узнать, что Иисус был воистину обещанный Мессия. Вот что Иоанн Креститель говорит. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». То есть тот есть Мессия, Христос. Так что в новозаветный период земной жизни Иисуса Дух Святой пребывал только на нем. Также в течение этого периода Дух Святой пребывал с учениками, но вселился Он в них только тогда, когда не шел Дух Святой в день Пятидесятницы. Это излияние Духа, которое произошло в день Пятидесятницы, было исполнением обетования Отца, о котором говорил Иисус. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Но почему последователи Иисуса не могли получить этот дар до дня Пятидесятницы? Почему, когда Христос сказал «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него», они не просили и, следовательно, не получили? Причина, возлюбленной, в том, что недоставало главного, а именно дело искупления еще не было совершено Иисусом. В следующей же главе, после того, как Он сказал, что Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него, Он вдруг во время Своей проповеди восклицает «Огонь!» Пришел несвестие на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это он говорит о Духе Святом. Крещением должен я креститься, и как томлюсь пока сие совершится. А в этом предложении он говорит о своей смерти, что только тогда, когда он совершит свое крещение, то есть он умрет на Голгофском кресте, тогда только Отец Небесный сможет исполнить обещанное и дать Духа Святого. Ни они, ни ученики, и не те 120 последователей, которые собрались в горнице, вымолили Духа Святого. Нет. Но Иисус, наш первосвященник, представ пред Богом для умилостивления за грехи наши, умолил Отца, и Отец в ответ на просьбу Сына дал Духа Святого. Обратите внимание на то, что Иисус, явив Себя живым, говоря о Царстве Божьем в течение 40 дней после Своего воскресения, в конце концов дал им повеление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Они должны были ждать, пока они не облекутся силой свыше. Вот все, что Иисус им повелел: не отлучаться от Иерусалима и ждать. Христос ничего не говорил о том, чтобы они просили о Духе Святом. Следовательно, нигде не сказано, что они просили. Но что делали они в течение 10 дней между воскресением Иисуса и сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы? Сказано, что они единодушно пребывали в молитве и молении. О чем они молились, мы не знаем, так как нам не сказано. Поэтому мы не можем сказать, что они просили Духа Святого. Они, по-видимому, были больше заняты и заинтересованы тем, кого назначить в число 12 вместо предавшего Иисуса Иуды. И вот во время ожидания они занялись делом, относительно которого Христос не оставил им повеления. Господь уже избрал заместителя Иуды. Он знал о Савле Тарсянине. Поэтому, когда Дух Святой не шел в день Пятидесятницы, он не шел в ответ на молитву Иисуса. Он был излит на ожидающих его 120, как дар Божий по заслугам и по молитвам Иисуса Христа. Ни один из этих 120 не мог претендовать на этот дар. Он был дан по благодати и только по благодати, не по молитвам и просьбам учеников, но по милости и благодати Божией, как незаслуженный дар. Это был дар Божьей благодати, данный не по заслугам человека, но по заслугам Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему! Поэтому, возлюбленные, дар Духа Святого и Его излияние в день Пятидесятницы, все это целиком зависело от того, что совершил Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. Христос, Сын Божий, полностью удовлетворил требования святости и справедливости Божией. И когда Иисус предстал перед Своим Отцом и представил Ему свое удостоверение, раны, которые были нанесены Ему нами, грешниками, тогда Бог излил Духа Святого на человека. В этот момент родилась Церковь, состоящая из искупленных грешников. Началось новое, чудное, свежее движение. Человек стал храмом Божьим, носителем, воплощением Духа Святого. Дух Святой избрал своим жилищем человеческое тело. Слово Божие говорит: разве вы не знаете, что вы храм Божий, что в вас живет Дух Святой? О, какой это чудный дар! Обетование Отца! Слава и благодарение Ему! И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, так сказал Господь Иисус Христос. Все эти обетования были исполнены в день сошествия Духа Святого. Сегодня они исполняются в момент, когда верой в Господа Иисуса Христа душа рождается свыше. В этот момент Дух Святой вселяется в душу возрожденного человека, и он становится дитятей Божьим. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». О, какая чудная истина, дорогие друзья! состояние сиротства прекращается, и ты становишься чадом царя царей. Ты больше не одинок. Ты член благословенной семьи Божьей. Подумай, ты новое творение, у тебя новые взаимоотношения с Богом, ты больше не во вражде с Ним, но ты сын и дочь Его. Он принял тебя в свою семью. О, какая отрада быть чадом Божьим! Подумайте, какие чудные преимущества имеет чадо Божие. Теперь Дух Святой, живущий в нем, дает ему мир, которого мир не может дать. Мир оставляю вам. «Мой мир даю вам», — говорит Христос. «Не так, как мир дает, я даю вам». Возлюбленные, когда Бог дал нам Духа Святого, то с Ним Он дал нам все, слава и благодарение Ему. Ведь Он Бог, Он всемогущ, потому христианин все может в укрепляющем Его Иисусе Христе. Дух Святой делает это возможным. Однако Он не только дает нам мир, но Он также дает нам силу. Силу нечеловеческую, не как мир дает, но силу сверхъестественную, силу Божию. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете мне свидетелями, сказал Иисус Христос, когда сойдет на вас Дух Святой. Возлюбленные, для нас, детей Божьих, нет причины терпеть поражение. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Если Бог с нами, кто будет против нас? Да, как бы враг не старался, дорогие мои, с силой возлюбившего нас мы можем преодолеть все его нападки. Он не только с нами, но, возлюбленный, он в нас, благодарение ему. О, какая это милость, какая благодать, какое чудо, чтобы ты и я, грешники, искупленные драгоценной кровью Иисуса Христа, имели преимущество быть детьми Божьими. Принял ли ты этот чудный дар, мой дорогой друг? Принадлежишь ли ты Ему? Если нет, то почему нет? Христос все сделал для тебя. Тебе нужно только принять Его дар верой. Сделай это сейчас.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Господь работает со мной старательно. Ему так многое еще не нравится, и я в руках у своего Создателя хочу исправиться, хочу исправиться. Иисус нашел меня, поднял уверенно, и с замыслом Господь мой не расстанется. У Бога время для меня отмерено. Хочу исправиться, хочу исправиться. Уже не первый год со мной он трудится. Порою глина так сопротивляется, но в любящих руках кружало крутится. Хочу исправиться, хочу исправиться. На эти руки только упование, ведь мне с собой не получилось справиться. И в сердце день за днем одно желание: хочу исправиться, хочу исправиться. Господь мой, исправляй мои неровности, ни пятнышка в душе пусть не останется, ни лжи, ни гнева и ни тени гордости. Хочу исправиться, хочу исправиться. Пусть отразит сосуд мой руки чудные, и сам Господь в сосуде том прославится. Да, впереди еще работа трудная, подходит страх —

Дорогие друзья, никакая книга не привлекает людей так, как Библия. В Библии все божественно – величие и любовь, могущество и нежность. В Библии есть руководство на все случаи жизни. Единственная высокая цель Библии – это возвещать человеку о великом божественном деле его спасения. Нет другой такой книги, которая могла бы так поднять наш упавший дух и воссоздать нас по образу Божию. У христианина только один компас – это Библия. Она заключает в себе, что может сделать человека Божия совершенным, готовым и способным на всякое доброе дело. Это книга самого Бога, это личное откровение Божие, это голос Божий, обращенный каждому из нас. Это книга настоящего времени, нужная нам именно сегодня. Библия говорит простым, понятным даже ребенку языком, и в то же самое время речь ее исполнена такого глубокого смысла, что самый обширный человеческий ум не может постичь всю ее мудрость. Библия освещает сокровенные тайники человеческой души. Ни одна книга не волнует так и не успокаивает, как Библия. Она умиляет до слез, смиряет и унижает до праха. Она зажигает человеческое равнодушие священным огнем энтузиазма, исполняет готовность повиноваться Божьей воле, располагает к чистоте сердца, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и истинного. Нет в мире другой истины, кроме истины Божьей. Нет в мире другого божественного откровения, кроме Священного Писания. Отрицать это — значит ходить во тьме. Истинным основанием нашей жизни может быть только Библия.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, глава 16. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Не говорил же вам этого сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы. Теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца у вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Поэтому веруем, что Ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Евангелие Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Евангелие Иоанна, глава 18. «Сие, сказав, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его. И отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда Он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

Слова. От избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея 12:34. Я видела, как словом убивают. Я видела, как словом раны лечат. Я видела, как словом утешают, как словом душу хрупкую калечат. Я видела, как словом радость дарят. Я видела, как словом дарят слезы. Как слово может послужить ударом, как слово может превратиться в розу. Не с языка слова у нас слетают, они исходят из глубин сердечных. Слова

Гремят, как гром, иль тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем, слова даны нам Богом для общения. И со словами мы выходим к людям, что мы несем, печаль или утешенье. От слов, что нам сказаны, тепло ли, или холодом пахнет на чью-то душу, что сеем мы, хорошее, плохое, от наших слов кому-то хуже, лучше. Из одного источника не могут потоки сладости и желчи литься, а мы благословлять способны Бога и теми же устами ранить ближних. Слова Иисуса были с благодатью, и сладостью уста Его дышали. Словами мог спасать и исцелять Он, где б ни был Он, к словам Христа бежали. Он лишнего не говорил и злого, Он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил. Он словом добрым в душу мог проникнуть. Он обличал, но сам терзался болью. Слова Христа, о нет, не убивали. Не посыпал он чьи-то раны солью. Слова Христа с любовью врачевали. Он никогда в словах не ошибался. Он не спешил со словом торопливым. Он в поисках слов нужных не терялся, а иногда Иисус был молчаливым. Кто говорит, что Иисуса знает, тот должен быть внимательным и чутким. Тот не допустит, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что знает Иисуса, то должен на Иисуса быть похожим. На чьи-то раны лить бальзам, не уксус, из слов своих ошибки видеть строже. Слов наших может мало быть и много, но пусть из уст любви текут потоки. Что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то из других истоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в слове каждом, словами утешая, обличая, в речах своих любовь Христа покажет. Аминь.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Бог не любит, когда мы служим Ему с недовольством. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Колоссянам 3:23. От души значит от всего сердца, всеми силами, всем своим существом. Павел пишет: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. Апостол говорит о денежных пожертвованиях, но подразумевает также и принесение самих себя в живую жертву Господу, для того, чтобы Он вершил в нас свое дело. Павел рассказывает об общине Македонии, которая буквально умоляла его принять пожертвования для бедных христиан в Иерусалиме. Верующие македоняне настолько отдали себя Господу, что рады были снять с себя последнюю рубаху, поскольку сами были небогаты. Как это возможно, друзья? Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. 2 Коринфянам 8:5. Павел говорит, что македоняне отдали больше, чем просто деньги. Они ничего не жалели в служении Богу и братьям, ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. 2 Коринфянам 8:3. Их рвение в даянии было выше человеческого понимания. Даяние по принуждению, даю потому что есть такая заповедь, неправильно. Если вы считаете, что десятина — это пережиток старины, вы ошибаетесь. Если вы даете десятину, потому что так требует пастырь, вы заблуждаетесь. Настоящее даяние совершается с другим отношением сердца. Если вы решили полностью посвятить себя Богу и служению, вам нужно делать это с радостью. Доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. Другими словами, Бог говорит: «Что бы ты ни делал для меня, делай это радостно и с удовольствием». Не жалуйтесь на трудности. Наоборот, радуйтесь, когда вам тяжело, ведь вы служите Богу. Ему нравится, когда мы служим от всего сердца, и Он тогда идет к нам навстречу. Дэвид Вилкерсон.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

В эфире передача «Это интересно». Бог создал пчел именно для человека. Ведь пчела собирает мед в 100 раз больше, чем ей понадобится. Одну часть съедает сама или со своими детьми, а остальное для нас, людей. В мед не может пробраться ни один микроб и ни одна вредная молекула. В меде есть витамины B13 и B14. Эти витамины ни в каком продукте еще не зафиксированы. Пчелы делают мед, потому что он служит им едой. Следовательно, процесс изготовления этого продукта – это способ заготовки пищи для колонии пчел. Первое, что делает пчела, это разыскивает цветы и собирает с них нектар. Потом она переносит его в специальном медовом мешочке. Эта сумкоподобная полость находится перед брюшком пчелы. Существует клапан, который отделяет эту секцию от брюшка. Первый этап изготовления меда начинается в полости пчелы. Сахар, содержащийся в нектаре, подвергается химической реакции. Следующий шаг – это удаление лишней воды из нектара. Оно достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в улье. Мед в сотах, приносимый медовыми пчелами, содержит так много воды из натурального нектара, что может храниться вечно. Он кладется в соты для созревания, чтобы в будущем служить едой пчелам. Между прочим, когда пчелы не находят нектара, они собирают всевозможные сладкие жидкости, выделяемые жучками или особые секреции растений. Мед содержит удивительное число веществ. Главными составляющими являются два вида сахара, известных как фруктоза и глюкоза. Там также есть небольшое количество сахарозы, тростникового сахара, мальтозы, декстрина, минеральных веществ, всевозможных ферментов, многочисленные витамины в маленьких количествах, совсем чуть-чуть протеина и кислот. Сильная семья может собрать в день от 5 до 10 килограммов меда. Пчелиный рой может весить от 7 до 8 килограмм. Он состоит из 50-60 тысяч пчел, имеющих в своих зобиках 2-3 килограмма меда. Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. По шероховатой поверхности пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела. К примеру, лошадь везет груз, равный весу ее собственного тела. Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только зимой, а летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле. Кроме незначительного количества меди, йода и цинка, мед также содержит некоторые натуральные гормоны. Потребление меда поддерживает иммунную систему. Мед также улучшает количество крови, так как контролирует количество свободных радикалов. Больше всего в мире меда делают в Китае, причем самый популярный китайский мед – гречишный. Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

Слово «мед» в Библии встречается более 50 раз. Способностью вырабатывать мед Господь наделил только пчел. В библейские времена Иоанн Креститель придерживался диеты из саранчи и меда. Дикий мед, которым питался Иоанн Креститель в пустыне, скорее всего, добывался им в отверстиях скал и древесных дуплах. Впервые мед упоминается в книге Бытия 43.11, как дар, принесенный сынами Иакова правителю Египта. Изучая мир пчел, невозможно не обратить внимание на то, что в состав семейства всегда входят три представителя – царица, трутень и рабочая пчела. Они неразрывно связаны друг с другом, образуя единое целое. В мире существует 21 тысяча видов пчел. Считалось, что согласно законам аэродинамики, пчелы не могут летать. Но, конечно же, они летают, да еще и с удивительным проворством. Изучение пчел обнаружило наше невежество в аэродинамике, а их воздушные маневры просто пристыдили достижения наших самых продуктивных самолетов. Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 кг меда. Каждая пчела четко выполняет только свои определенные обязанности. Пчелы-разведчики ищут новые источники пищи. Пчелы-солдаты, которые работают в качестве охранников. Также есть и похоронные пчелы, отвечающие за очищение улья и мертвых пчел. Обязательно в улье все время находится определенное количество пчел, чтобы обеспечить качественную вентиляцию для сохранения свежести меда. Есть еще пчелы-математики. Соты, построенные ими, имеют самую прочную конструкцию. Размеры соблюдаются с небывалой точностью. Угол ячейки всегда равен 109,28 градусов. Есть пчелы, чемпионы по обонянию. Они воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека. Чувствуют аромат цветов более чем за 1 километр. Ближайший родственник пчелы — шмель. Настоящий парадокс. После исследования его аэродинамических качеств и массы тела, американские ученые пришли к выводу, что он летать не может. А он летает. Чтобы приготовить мед весом в 100 грамм, пчела иногда пролетает 46 тысяч километров. Это то же самое, что облететь весь земной шар по экватору. Пчелы распространены на всех материках, кроме Антарктиды. За зиму пчелиная семья поедает в среднем около 30-35 кг меда. Набив брюшко нектаром, пчела теряет способность жалить. Пчелы из одного улья не могут залететь в другой, иначе они немедленно будут атакованы его защитниками, другими пчелами. Пчелы способны обнаруживать мины, а также другие взрывчатые устройства или вещества по запаху. Вот почему они состоят на официальной службе у Пентагона. Продолжительность жизни каждой рабочей пчелы не более 40 суток. Пчела — это единственное насекомое, которое производит пищу, которую без дополнительной переработки может есть человек. В Библии множество указаний на мед и медовые соты часто имеют аллегорическое значение. В Священном Писании пристальное внимание уделено взаимоотношениям пчеловода и общества. Пчел необходимо было держать в определенном расстоянии от города, чтобы обезопасить граждан. Прописывались некоторые правила и обязанности пчеловодов. Например, рой, севший на соседское дерево, считается собственностью прежнего хозяина, и чтобы снять его, он может срезать ветку, на которую сел рой. Таким образом, мы видим, что мед и пчелиный промысел достаточно часто упоминаются в Библии. Часто мед употреблялся в значении «сладкий» и имел иносказательный смысл.

небольшой деревушке возле Рославля, и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей. С окнами к реке, к зеленым лугам, где летом бродят колхозные стада, а зимой серебрится под солнцем снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с моими братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. И я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой. Никого не обижай. Бог с неба всех видит. Непослушных наказывает. А будешь родителей слушать, счастливая будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет и ее поучение. Это наставление стало законом на всю мою жизнь. Однажды учитель сказал: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала: какой может быть Бог, если его никто никогда не видел? Во время революции отец потерял здоровье. Детям пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле и помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались, любя друг друга, и вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла мою первую получку родителям. Вся наша семья радовалась. Однако наша радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизирован в армию. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дома, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла этой разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала и мое здоровье и свалила меня в постель. И вот тут впервые я стала думать о смерти и спрашивать себя: вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны, да вернуться на родину, мечтала я. Но это были только грезы. В действительности же я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Он и я знали друг друга еще в России, но никогда не думали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Война заканчивалась, когда я вышла за него замуж. Но на второй день после брака нас вдруг разлучили. Новые мытарства, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы опять были вместе с мужем и твердо решили домой не возвращаться, зная, что нас там всех ждет. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности под постоянным страхом. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших пленных советских военнослужащих уже отправлен на родину. И я потеряла сознание, а когда я пришла в себя, то решила, что жизнь навеки разбита. В состоянии безграничного отчаяния я направилась за город к мосту, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я вышла за город, солнце еще не всходило. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери.
как живая, она стояла передо мною, кроткая, терпеливая и любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для самой себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О, Бог моей мамы, спаси, помилуй и защити меня на чужой земле. Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы. Значит, Ты всемогущ, верни мне мужа». Вдоволь я наплакалась тогда, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце, как радостно было сознание незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо совершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка и, не дождавшись ответа, вошла. Подбежав к моей кровати, она взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив, он в госпитале, вот его записка». Я взглянула на крошечный обрывок бумаги и не поверила своим глазам. Это был почерк мужа. В этом не могло быть сомнения. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По Его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие слушатели, вы можете объяснить это совпадением, но это не было совпадение. Это было свидетельство Божье о том, что Он силен и невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином, но в душе его шла великая духовная борьба. В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованиям и начал пить. Помочь ему в его переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал мне в жизни, я все еще была далека от Него и мало что знала о Божьем плане спасения. Но и теперь на помощь пришел Он сам. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с буханкой хлеба, он положил ее на стол и сказал: «Взгляни на хлеб, этот хлеб с неба, не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости, огонь счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян. Но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще более изумило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом с собой сыночка на колени, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня, Ты дал мне жизнь вечную, и притом совершенно даром, даром такому ничтожному. Отныне я Твой. Желаю быть всегда Твоим. Господи, спаси же теперь и мою жену». «Значит, опять беда», — подумала я. Муж потерял рассудок. Как может он говорить: «Бог дал мне жизнь вечную», и на каком основании он молится о моем спасении? Разве я погибаю? Я представляла себе спасение от физической опасности, о душе тогда я еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело,

перед Богом. Мне казалось, что я настолько добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божие, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне испорченность моего сердца. Но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда на собрании читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — подумала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную и очень понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии для получения спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в моих ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду моего покаяния и обращения ко Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и ради Его единственного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в моем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. 27 ноября 1948 года я вступила в завет с моим Искупителем через водное крещение. Перед погружением в воду крестивший меня брат спросил: «Веруешь ли ты в Иисуса Христа, как в твоего личного Спасителя?» О, с какой глубокой и радостной уверенностью

Сложная штука жизнь. Дни превращаются в годы. Их смыслом становится мысль. Свободы, свободы, свободы. Сложная штука жизнь. Сгусток идей и мнений. Казалось бы, рвешься увысь. А это начало падений. Сложная штука жизнь. В ней поворотов так много. Но ты за Иисуса держись, и будет светлее дорога.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В моих предыдущих беседах на эту тему я объяснял, что спасение, которое Бог предлагает человечеству, есть спасение семейного типа. Ключевым текстом было место из книги «Деяния апостолов», 16 главы 31 стиха. «Веруй в Господа Иисуса, то спасешься ты и дом твой». Ключом священного писания к этому спасению есть слово «Отец». Отцу вручена привилегия приведения всей семьи в сферу Божьего спасения. Но с этой привилегией связана и ответственность по дисциплине и обучению членов семьи, а также ответственность быть образцом в жизни и молитве. Мы видели примеры пяти отцов, которые привели свои семьи в сферу спасения. Сторож темницы в Филиппах, Ной, Иисус Навин, Авраам и Иов. Мы рассмотрели также пример женщины, не имевшей мужа, Раавы, из города Иерихона, вера которой принесла спасение всему ее дому, отцу, матери, братьям, сестрам и всем, кто к ней принадлежал. Все взятые вместе эти примеры учат нас двум важным лекциям. Первое. В нормальном библейском порядке для семьи, установленной Богом, ответственность по приведению семьи к спасению лежит на отце. Второе. Однако история Раавы показывает нам, что если даже семья не находится в божественном порядке, Бог не устанавливает каких-либо пределов для веры, которая действует любовью. Я желаю повторить это еще раз. Бог не устанавливает никаких ограничений для веры, которая действует любовью. Некоторые из моих радиослушателей могут впасть в разочарование. Вы можете думать, что не исполнили всех условий. Мой муж, дескать, или кто-нибудь другой не выполняет своей ответственности. В таком случае позвольте мне положить на вас одно маленькое благословение. Если даже все кажется не таким, каким должно быть, Бог не учредил никаких границ для веры, действующей любовью. Сегодня мы взглянем на пример еще одной выдающейся женщины из Нового Завета, женщины, вера которой преобладала над нуждами ее семьи. Имя этой женщины в Новом Завете не названо. Она называется просто «Хананейской женщиной». Ее история и встреча с Иисусом Христом описана в Евангелии от Матфея, 15 главе, в стихах 21 до 28. Она начинается так. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланяясь ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Там, где наш перевод говорит «Да будет тебе по желанию твоему», там на самом деле Иисус говорит в оригинале «Все, чего желаешь, пусть будет тебе». Скажите, приятель, не хотелось ли бы и вам услышать из уст Спасителя такую же фразу? «Все, чего только желаешь, пусть будет тебе». Где был ее муж? Этого мы не знаем. Быть может, она его и не имела. Но она имела тот вид веры, которая не сдается, которая не принимает «нет» в качестве ответа. Я думаю, что должен объяснить отношение Иисуса к этой женщине, потому что это отношение кажется иногда жестким и немилостивым.
Но ведь это на самом деле не так. Дело в том, что еврейский народ был отделен от всех других народов своим заветом с Господом, заветом, который заключил Господь с ним в дни Моисея. И, выполняя свой завет, его условия перед Израилем, Господь сделал для него две вещи. Прежде всего, Он послал им их обещанного Мессию, Господа Иисуса Христа. И Он послал Иисуса к ним перед тем, как Он стал доступным всем остальным народам. Второе. Выполняя условия завета, указанного в книге Исход, 15 главе, 26 стихе, Иисус исцелял всех их больных. Он никогда не отклонил, не отвергнул ни одного еврея, который был болен и пришел к нему за исцелением, потому что он осуществлял пункты Божьего завета, то есть договора с Израилем, заключенного через Моисея. Но Бог не имел подобного завета, заключенного с другими нациями, с другими народами. Поэтому они не могли иметь никакого притязания к Богу, так как Бог заключил этот завет только с израильским народом. Без этого завета, заветного отношения с Богом, все нации, все народы были нечистыми. Они не были святыми. А одним из типов нечистого животного был пес. Вот почему Иисус сказал: «Не годится взять хлеб у детей и бросить псам». Он принадлежит только израильтянам, потому что завет, договор моего отца заключен только с ними. Я обязан исполнить завет, тогда как другие нации – это псы. Не годится взять хлеб у детей и бросить псам. Таким образом, что сказал Иисус Христос, было ясным. Его слова вполне соответствовали принципам Божьим. Однако Хананеенка была умной женщиной. Она ответила Христу наиболее сильным ответом, которым когда-либо отвечал кто-либо до этого. «Господь, — говорит она, — я согласна со всем, о чем ты говоришь. Это правда. Я пес. Я нечистая. Я это знаю, но у меня вот эта проблема, Господи, и ты только один можешь мне помочь. Кроме этого, я не прошу у тебя ломоть хлеба. Все, в чем я нуждаюсь, это одна кроха. Одна маленькая кроха достаточно, чтобы изгнать демона из моей дочери». Неудивительно, что Иисус Христос сказал ей: «Женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Какая прекрасная история! Еще раз мы видим тот же прекрасный принцип, как в случае с Раавой. Бог не установил пределов для веры, действующей любовью. А теперь мы взглянем немного ближе на некоторые элементы веры этой хананейской женщины. Она является вызовом лично для меня. В ее вере и в способе ее отношений с Иисусом я вижу три элемента, которые так важны. Прежде всего, разочарование. Она была разочарована. Разочарованные люди будут делать такие вещи, которых не сделает никто другой. Вторым элементом веры этой женщины есть то, что привлекает меня – унижение. Иисус говорит: «Не годится взять хлеб у детей и отдать псам». И если назвать кого-нибудь этим животным является оскорблением в нашем западном мире сегодня, то нужно побывать на Среднем Востоке, чтобы понять, каким ужасным оскорблением есть в этой местности назвать кого-либо псом. На Среднем Востоке это целый ужас. Она, хананеенка, могла защищать себя, сказав: «Я в такой же степени добрая, в какой все добры». Но она не защищалась. Она говорит: «Господь, это верно, я только пес. Но все, что я хочу от тебя, это одну кроху». Какое умоление! И знаете, что я заметил в Новом Завете? Большая вера всегда была связана с великим самоунижением. И третьим элементом веры этой женщины есть ее проникновение в природу Иисуса Христа.
Извне Иисус Христос был официальным. Он даже не отвечал. Он держал себя на расстоянии. Но я верю, что в этой женщине была какая-то божественная интуиция, которая смотрела за пределы этой кажущейся безразличности Иисуса Христа. Она видела Его реальное сердце. И я хотел бы, чтобы вы остались с этой мыслью. Бог любит, когда мы проникаем через барьер Его кажущегося безразличия. Иногда нам кажется, что Бог безразличен к нашей молитве, что Он нас не слушает, не слышит, но Он любит, когда наша реакция на это будет равна поступку, действию, позиции Хананеенки. Она неотступно продолжала просить. Она шла вперед. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Спасибо, Господи, что на мои молитвы порой ты не отвечал, что на мои истерики средь тяжкой битвы ты, игнорируя, молчал. Ты терпеливо ждал, пока я успокоюсь, и вновь подняться помогал. И, укрывая от ветров своей спиной, меня в объятия принимал. Ты проходил со мной тяжелую дорогу, и я стонал там не раз. И если бы тогда не власть защиты Бога, меня бы не было сейчас. Спасибо, Бог, что не ответил на молитву. Хотя и это был ответ. Я знаю, почему жестокой была битва, смотря на

момент творения. Царь Сом и древние письмена. Одна из тайн древнего Египта заключается в том, что еще на заре своего существования Египет был высокоразвитой цивилизацией. Самый первый египетский фараон известен под именем Нармер, что означает «Сом». Судя по всему, царь Сом, живший примерно через 500 лет после Всемирного потопа, позволяет доказать историческую достоверность Библии. Долгое время считалось, что ни во времена царя Сома, ни даже при Моисее, 400 лет спустя, письменности еще не было. Но недавно найденные надписи на каменных плитах и на папирусе, сохранившиеся со времен царя Сома, показывают, что даже в те древние времена письменность уже давным-давно существовала и практиковалась. Еще более удивительная находка эпохи фараона Нармера – хорошо организованный промышленный комплекс с множеством цехов, каждый из которых специализировался на производстве определенных типов керамики. Руины этой древней фабрики свидетельствуют о том, что продукция, создаваемая на ней, переправлялась на кораблях и продавалась во всех уголках древней Египетской империи. Из сказанного наверняка очевидно одно. Все, кто утверждает, будто Моисей не мог написать первые книги Библии, поскольку в то время не было письменности, ошибаются. Это подтвердил древний фараон Сом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вчера тебя постигло горе и опустошило твой дом. Первым твоим побуждением было опустить руки, все бросить и предаться отчаянию из-за твоих разбитых надежд. Но не смей так поступать. Ты находишься в рядах воинов Христовых, и тебе надлежит бороться. Одна минута колебания может отразиться пагубно на интересах дела Божьего. Своими колебаниями ты можешь повредить окружающим, и дело Божие пострадает, если ты будешь сидеть сложа руки. Ты даже не должен задерживаться, предаваясь скорби о близком тебе горе. Один заслуженный генерал рассказывал следующий трогательный случай из личных переживаний на войне. Сын генерала был лейтенантом на фронте. Происходило наступление. Отец вел свою дивизию в атаку и, продвигаясь вперед по полю брани, остановил свое внимание на убитом батарейном офицере, лежавшем на пути. В нем он узнал своего сына. Первым порывом своего отцовского сердца было желание остановиться около любимого образа и предаться горю. Но долг требовал от него продолжения наступления. И быстро склонясь над покойником, он оставил торопливый поцелуй на его холодных устах и без замедления продолжал вести своих подчиненных в атаку. Безутешные слезы над могилой не вернут нам утраченного нами сокровища, и такая печаль не может нести с собой благословения. Горе оставляет глубокие шрамы, оно делает свои неизгладимые записи в сердце страдальца. На самом деле, мы никогда не забываем своих тяжелых испытаний. Никогда не остаемся такими же, какими были до их переживаний. Но горе, перенесенное в Духе Божьем, имеет свое смягчающее и оплодотворяющее действие на сердце. Поистине, несчастны и достойны всякого сожаления те, которые никогда не страдали и на которых скорбь не оставила своего отпечатка. Предстоящая нам радость вечности должна сиять сквозь нашу временную печаль, как солнце сияет сквозь тучи, придавая им чудный блеск. Богом определено, чтобы мы, шествуя вперед по пути долга, именно там нашли свое полное и истинное утешение. Оставаясь в безутешном горе, мы только сгущаем тьму вокруг себя, даем ей возможность пробираться в самое сердце и подточить наши силы. Если же мы отвращаемся от мрака и принимаемся за исполнение возложенных на нас Богом обязанностей, свет снова озаряет наш путь, и наши силы возобновляются. Нет, нам нельзя сидеть сложивши руки. Невзирая ни на что, будем исполнять работу, которую верил нам Господь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

сейчас предлагаем вам послушать продолжение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. «1929 год должен был стать решающей вехой в жизни советского общества. Безбожники-партийцы объявили войну религии. В отчетах об антирелигиозном воспитании особенно указывалось на национальные меньшинства, которые якобы весьма сильно повязаны своими религиозными предрассудками. Коммунисты требовали радикальных мер». Сталин повелел организовать в Москве особый комитет, которому было поручено взять под контроль борьбу с религией в высших учебных заведениях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал высшую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. По окончании летних каникул обстановка в Гальпштадте резко изменилась. После нескольких недель отдыха и благословенного духовного подкрепления в кругу семьи и общины Мия вернулась в институт. Полученная духовная поддержка укрепила ее в верности Богу настолько, что девушка была готова пожертвовать даже учебой. В долгих беседах с отцом ей становились все яснее последствия отречения от веры. Отец к этому времени полностью отдался работе в церковной общине. А так как на селе вряд ли нашелся бы человек, который решился бы взять на себя работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая их все в своей жизни доверять Иисусу. Мия часто присоединялась к детям и внимательно слушала отца. После летних каникул посещение церкви категорически запретили. Директор института распорядился сдать дирекции и все личные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен. По указанию из Москвы был создан комитет, который обязан был удалить из института все вредные и религиозно настроенные элементы. Волна чисток захлестнула страну. Поэтому и в Гальпштадте стало практически невозможно исповедовать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из студентов вызывали в кабинет директора на собеседование. Если студент не отказывался от религиозных убеждений и религиозно настроенных родителей, он представал перед студенческим судом, а затем следовало исключение из института. Верующая меннонитская молодежь оказалась перед большой проблемой. Что делать? Юноши и девушки хотели учиться. Для многих семей учеба детей была единственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Студенты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые люди искали выхода. Может быть, есть какая-нибудь возможность отказаться от Бога не на самом деле, а только внешне. Ведь не обязательно всем знать, что я верю, и, несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше, — рассуждали некоторые. Я должен пожертвовать собой, даже потеряв вечную жизнь. Моя семья нуждается во мне. Без моего образования они погибнут, — говорили другие. Если я сейчас не откажусь от веры, то моего отца, как контрреволюционера, бросят в тюрьму. Приводили свои доводы третьи. Мия знала, один прекрасный день вызовут и ее. Слишком хорошо дирекция знала ее прошлое, ведь в институт ее приняли лишь по милости государства. Изменилась ли она, по мнению товарищей Хохштегера и Дандора? Вряд ли. Мия все еще регулярно каждую неделю получала письма от отца. О христианской активности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной Меннонитской конференции, они, конечно же, были осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре Мия и теперь едва с кем делилась своими опасениями. И, наконец, этот день настал. Директор Хохштегер пригласил ее в свой кабинет и предложил откровенно и окончательно решиться.
или Бог и контакт с родителями, или институт. А если она не откажется от Бога и родителей, то по всей стране для нее закроются двери в учебных заведениях. Данные на таких людей рассылаются по всем институтам и университетам страны. Решение сохранить верность Богу и родителям значило для нее получение волчьего билета. Если вы не откажетесь от своих религиозно настроенных родителей кулаков, то должны немедленно покинуть институт, закончил свои рассуждения директор. Разочарование в том, что эта тихая и удивительно одаренная девушка не поддается идеологическому перевоспитанию, можно было прочитать на его лице. Он дал ей 2 дня на размышление. 2 мучительных дня. Намного позже Мия писала: «Это было для меня действительно тяжелое решение, но я твердо знала, что для меня существует лишь один ответ. Для меня было мучительно похоронить заветную мечту, но я должна была это сделать, и поэтому сказала директору, что не могу оставить своей веры». На следующий день Мия предстала перед судом чести института. Был зачитан ее письменный ответ. Путем голосования студенты должны были вынести свое решение, определить, может ли Мия как вредный элемент остаться в институте. Результат не удивил никого. Никто не отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги Мии проголосовали за ее исключение. И ни одна из них в то время вытирала слезы. Предать собственную подругу, проявившую мужество, сохранив веру, было невероятно тяжело. Но Мия знала, почему они так поступили, и не держала на них зла. С печалью на сердце попрощалась она с подругами, классом и знакомыми. И в тот же день оставила институт. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое будущее лежало в тьме и, казалось, в нем не было просвета», – писала она позже. Еще до Пасхи девушка вернулась домой. В институте продолжалась чистка. В течение полугода 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. Одна из подруг Мии сообщила ей, как глубоко огорчен директор Хакштегер неисправимостью менонитской молодежи. «Это самое большое разочарование в моей жизни», — сказал он. «Я думал, вы будете на моей стороне и с моей помощью в течение 3 лет сможете освободиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на это надежду. Вы ведь во многом поступали так же, как и мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то мере могу понять ваше состояние, так как сам происхожу из католической семьи. Прошло много времени, пока я смог освободиться от веры, которой был научен». Мия и многие другие студенты не поддались ни внешнему дружелюбию Хакштегера, ни неотесанной стратегии Дандора. Они остались верными Господу, и верность эта не осталась неоплатной. На Пасху 1929 года Мия вернулась в Великокняжеское. Она была поражена изменениями в родном селе. Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось впечатление, что село наводнили беженцы или печальная судьба изменила атмосферу некогда жизнерадостного села. Или то был печальный опыт взаимоотношений некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком случае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространилась ужасающая бедность. И животные, и люди, казалось, неуклонно шли навстречу пророческой драме. Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уже дома. Ее, дочь кулака, исключили из консерватории города Армавира, без всякой надежды на будущее. Полностью разочарованная вернулась Кэти домой. И в других семьях можно было видеть ту же картину. В новом советском государстве для таких людей, как они, не оставалось места. Мия еще раз попыталась сдать документы в Тифлисский университет.
ведь она так хорошо училась. Ее свидетельство говорило в ее пользу. Но из Тифлиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с таким холодным прошлым не были или не имели права быть заинтересованными. Мия должна была понять, что на ее родине для нее нет места. И она начала размышлять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писала из Канады ободряющие письма, поэтому в доме Реймеров активно заговорили о переселении. А способствовало этому многое. Ежедневные мучения, которые отец переносил от сельской и волостной администрации, невероятных размеров налоги, из которых достаточно назвать лишь некоторые. Летом 1929 года власти потребовали от него 400 пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, оставленного семье, было невозможно. Естественно, об этом знали представители власти, но таким образом жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь. Яков Реймер не смог выполнить этого требования, и тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфисковали все, что только можно было конфисковать в доме и во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили снести и недостроенный дом, чтобы таким образом получить доброкачественные строительные материалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тщетно. Дом снесли, стройматериал вывезли со двора. В конце 1929 года давление на семью стало невыносимым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в России пробил. «Мы должны бежать», — сказал он родным в один из холодных осенних дней. Началась подготовка к побегу. Все должно было произойти в тайне. Люди в селе не знали, кому еще можно доверять. И друг, и враг в такие дни часто находились рядом. Упаковывали имеющиеся в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел друзей, которые согласились отвезти их на соседнюю станцию. Они купили билеты на Москву. «В Москве мы попытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», – рассуждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и иммиграционные круги. Он часто посещал Москву по поручению колонии и был активным сотрудником Всероссийского Меннонитского аграрного объединения, первым последователем которого он был сам. В этой деятельности он многие годы отвечал за развитие колонии и сотрудничество в благотворительной акции МЦК, которая в Москве была известна как Американская Меннонитская гуманитарная помощь. В так называемом Московском доме меннонитов он был как у себя дома, а Петр Фразе, представитель меннонитов в Москве, еще в 1925 году приглашал его приехать в столицу, когда Яков принимал участие в работе Генеральной конференции меннонитских общин с 13 по 18 января. Он категорически отказался. Яков считал, что больше сможет помочь своей колонии, живя на Кубани. Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 2 года тому назад смог добиться разрешения на выезд в Канаду своей дочери Анне. Близкие друзья уже тогда недвусмысленно говорили ему, что время меннонитов в Советской России истекло. В феврале 1927 года Всероссийское Меннонитское аграрное объединение провело свой 4-й и последний конгресс, после чего летом 1928 года было упразднено. Но тогда Яков еще не был готов к такому шагу. Чувство ответственности за свою колонию не позволило ему уехать. А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская политика коллективизации, претворенная в жизнь с первым пятилетним планом 1928-1933 года, показала заинтересованность Советов в уничтожении не только богатого крестьянина-кулака, но более того, всего личного сельского хозяйства. А Яков Реймер,
как раз и был таким кулаком и к тому же известным приверженцем личного земледелия. А правительство как раз ставило целью не что иное, как уничтожение его вместе с семьей. А он должен был спасать семью. Это ему стало ясно и побудило его принять иное решение. Ведь есть, наверное, возможность плодотворно использовать сейчас старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи его друга Петра Фрези и старого знакомого Смедовича, члена ЦК партии, получили разрешение на выезд и вскоре выехали на Запад. Кроме того, Канада объявила готовность принять большую группу беженцев-меннонитов. Но в Москве их семью ожидал большой сюрприз. Сразу же на вокзале они встретили знакомых. Тысячи меннонитов и других немцев в надежде покинуть страну хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела были насыщены гонениями за веру и притеснениями за нажитую личную собственность. Надеялись выехать из страны, где гарантировалась свобода вероисповедания. Для большинства из них такой страной была Канада. Реймеры нашли приют в семье русских баптистов на окраине Москвы. Они тоже потеряли все свое состояние и жили 15 человек в одной комнате. А теперь к ним прибавилось еще 5 человек из семьи Реймеров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было понять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно было принимать у себя надолго семью кулаков-беженцев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на дачах примерно в 30 километрах от Москвы, при хорошем железнодорожном сообщении с центром столицы. Отдаленность не играла никакой роли, таким образом они переехали на дачу. Пожилая, приветливая супружеская чета приняла их и семью Фризен к себе на дачу, и началось тревожное ожидание решения на выезд. Ежедневно мужчины осаждали ограды городской власти. Якова вскоре опять выбрали представителем желающих выехать. Казалось, появилась надежда на скорое разрешение вопроса о выезде. Около 700 беженцев 30 октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы там сесть на пароход, который следовал до города Киля в Германии. Оттуда они должны были отправиться дальше, в Канаду. Их выезд оказался невозможным только при дипломатическом содействии правительства Германии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде всего из-за прессы, которая самыми темными красками описывала положение беженцев-немцев в Германии. В середине ноября в Москве собралось более 13 тысяч немцев, более 10 тысяч из них были меннонитами. Их положение было действительно критическим. Кроме того, сами немцы-меннониты, в том числе профессор Унру, содействовали скорейшему оказанию помощи тем, кто желал выехать. Правительство Германии, которое в данный момент имело прекрасные отношения с Москвой, выслало представителя консульства в Москву для переговоров с советским правительством. К 1 ноября МИД СССР согласилась разрешить выезд немцам, жившим в Москве и в округе. Это были хорошие вести, и отец Мии каждый вечер возвращался к своей семье, ободренный этими новостями. Женщины оставались на даче. Дачный домик был расположен в прекрасной местности. Окруженный лесом, он располагал к мирному созерцанию природы, а прогулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни быть арестованными, Мия и Кэти, как они того не хотели, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен дни ожидания становились мучением. И тут их настигла плохая новость. Канада отказала русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском рабочем рынке осложнилась, и поэтому Оттава до весны 1930 года не была в состоянии принять беженцев.
Политическая ситуация поставила партнеров по переговорам, Германию и Советский Союз, в чрезвычайно трудное положение. Экономическое состояние Германии не позволяло принимать больше потоки беженцев, а Советский Союз видел угрозу для планов коллективизации, негативно освещенного мировой прессой, в массовом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям всемирной революции. Советы предупредили своих партнеров по переговорам, что вынуждены депортировать желающих выехать на прежнее место жительства или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса людей должна быть удалена от врат Москвы. В эту же неделю все мужчины, которые вели переговоры в германском консульстве, были арестованы. К счастью, Якова среди них не оказалось. Распространились слухи о насильственном выселении немцев из города. Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые приказали всем приготовиться, собрать вещи для выезда. «В течение часа подойдет грузовик, и вас доставят на вокзал», — сообщил один из них. Затем были зачитаны списки с фамилиями. Людей тут же увезли. Когда из списка назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. Он догадывался, что его имя и отчество просто поменяли местами. Его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка в этот момент спасла ему жизнь. В спешке солдаты велели людям садиться в грузовики, и тут же ночью их доставили на Киевский вокзал Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила неразбериха. Солдаты насильственно загоняли людей в подготовленные вагоны 4 класса. При этом разрывали семьи, матери искали своих пропавших детей, кругом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко держаться друг за друга, не отставать», – повелел отец Мии. Затем он целенаправленно стал пробираться к одной еще открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбора, и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поскорее выбраться из этой ситуации», – рассуждал он. Гензи и женщины шли за ним вслед. Как только они пробрались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь. Снаружи на засов. Вагоны были старые, без отопления и даже без сидений. Люди сидели на своих вещах или просто на холодном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пытались узнать в вагоне о судьбах своих арестованных мужей. Все хотели узнать, куда их везут, но никто не мог дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики раздраженных людей. Казалось, безнадежное положение лишило некоторых людей разума. В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, тронулись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии разыскивал управление ГПУ и добивался там для людей хотя бы раз в день пищи. Чаще всего это была чашка борща. Там же он узнал, что беженцев возвращают на их прежнее место жительства. Через 9 дней они прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где начался осенью, в Великокняжеском. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра, в это же самое время.

Мне кажется, что многие современные христиане с удовольствием сбежали бы куда-нибудь в горы, в тихое местечко, подальше от грязи окружающего их мира. Они в отчаянии восклицают: «Что может сделать верующий среди этого нравственного падения мира? Что может сделать одна церковь в огромном, одичавшем, развращенном городе? Буду держаться за Иисуса, чтобы меня не унесло общим потоком». Другие думают: «Разве может такой простой христианин, как я, что-то изменить? У меня нет ни денег, ни образования, ни власти. Что из того, что я люблю Иисуса?» Друзья, мы часто заблуждаемся, думая, что Бог действует только двумя способами: или изливает Святого Духа в такой силе, что все радостно бегут в Царство Небесное, или посылает такой жестокий суд, что все падают на колени и от безысходности начинают каяться. Нет, друзья мои, не только так действует Бог. Он восстанавливает руины, задействовав обычных мужчин и женщин. Он наполняет их Святым Духом и отправляет сражаться за души. Эти люди преданы Слову Божьему и молитве. Они не пренебрегают никем. Их сердца полны заботы о Божьем Царстве и ближнем.

Вас, слушатель, Господь сегодня призывает к такому же служению. Ему нужны обычные люди. Люди не книжные и простые. Деяния 4.13. Библия рассказывает, что в день Пятидесятницы исполнились все Духа Святого. Все. Они стали отважными и горячими свидетелями воскресения Христова. И не только Петр, Иаков, Иоанн и другие известные нам ученики, но и вдовы, и молодежь, и слуги, и служанки. Отворите сердце и прислушайтесь. Бог зовет вас, чтобы быть Ему свидетелем. Дэвид Вилкерсон.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Смотрю на мир я из окошка. Смотрел я долго из окошка. Сидел, смотрел и размышлял. Один стоял перед киоском, другой к трамваю успевал. Там дальше чуть стоит скамейка, на ней старик один сидел. Держал в руках своих он книгу, наверняка все знать хотел. Вот пацан в футбол гоняет, без передышки, без конца. Они про время забывают, и не смущает их гроза. А чуть подальше музыканты стояли, пели веселя. Они давали настроение, играя, музыку любя. А слева дом стоял кирпичный, этаж 7-й в том доме был. На кухне кто-то по привычке готовил что-то, полдник был. А за окном, чуть-чуть пониже, стояла парочка одна. Они ругались, как обычно, и не мирились никогда. Вот на дороге, что подальше, машиной сбит был человек. Судьба такая, не иначе, он отжил свой короткий век. Внизу был ресторан уютный, там джентльмен один стоял. Одет опрятно и прилично, в руках букетик он держал. А за углом опять сбежались точно драчуны. Они там драку завязали, себе набившие синяки. Вот милицейская машина промчалась не понять куда. Так каждый день все продолжалось, все суетилось, как всегда. А в вышине летали птицы, они смотрели с высоты на этот мир, на эти лица, на мир всегдашней суеты. Смотрел я долго из окошка, сидел, смотрел и размышлял. Хотел бы видеть только беды, то их всегда бы и встречал. Хотел бы видеть только страсти, то только их бы познавал. Иметь хотел бы только счастье, его тогда бы я имел. Дарил бы всем улыбку братства, такую бы и заимел. Летал бы в небе я, как птицы, тогда смотрел бы с высоты. Наверняка смогу, как птицы, достать бы крылья доброты. И полетел бы я над миром, и все на свете увидал. Летал бы я лишь там, где счастье и добротой себя питал. И не сидел бы у окошка, и не смотрел, не размышлял о суете, о бедах, ссорах, иным бы мир я познавал.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за эту возможность вновь провести этот час вместе. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа — это возможность сказать самые важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, с юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные друзья сейчас слушают Радио МВИ. Для них это может быть приятной неожиданностью и добрым благословением. Напомню наши контакты. Позвонить, написать сообщение или же сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Также свои заявки, как всегда, вы можете оставлять на нашем веб-сайте radiomv.com, написать в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и исполним ваши музыкальные пожелания. Пусть сегодняшний эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит нам, как важно говорить друг другу слова любви, благодарности и поддержки. А в начале часа хотелось бы поделиться небольшим размышлением. В послании к филиппийцам, 4 главе, 13 стихом написаны такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если опускаются руки, опусти, но подними глаза к небу. Если нет сил в ногах дальше идти, остановись, преклони колени и к Богу воззови. Если душит сожаление и разочарование, закрой глаза и вспомни, что для тебя сделал Господь раньше, и утешься, а потом встань и продолжай идти». Пусть эта короткая мысль сегодня напомнит нам, где искать силы, когда своих уже не хватает. И сейчас в продолжении этой темы мы с вами прослушаем песню «Если силы нету». Она прозвучит в исполнении группы «Зов спасения». Пусть послужит ободрением и укреплением для каждого из нас, особенно для тех, кто сегодня в этом нуждается.

дорогие друзья. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. И в течение этого часа мы принимаем ваши поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Если вы желаете кого-то поздравить, передать привет или заказать вашу любимую музыкальную композицию, вы можете написать или позвонить на номер 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube и через приложение Radio MV. Присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте. А начиная программу, озвучу первое поздравление на сегодня. Оно у нас отправляется в штат Миссури. 15 августа свой день рождения отмечает тюкаенко Антонина Максимовна. Она проживает в Миссури. Дорогая Тонечка, мы все поздравляем тебя. Желаем тебе, чтобы Господь хранил тебя всегда и везде. Пусть в твоем сердце царит мир, радость и любовь. Много тебе духовных и земных благословений. Пусть Господь и дальше ведет тебя по жизни своей доброй рукой, укрепляет твою веру, дарует силы, здоровье, окружает своей милостью и посылает свою помощь во всякое время. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьей заботой, добром и благодарностью, а рядом всегда будут дорогие и любящие тебя люди. Благодарим Господа, что ты у нас есть. Пусть Бог благословит тебя еще на многие добрые и счастливые годы жизни. На память и в благословение оставляем прекрасные слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». С любовью и уважением вас, Антонина, поздравляют муж, дети, мама Василина и все ваши родные. В подарок для вас оставляют песню «Твой день рождения». Мы также вас, Антонина Максимовна, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, исполнит желание вашего сердца. Желаем вам долгих благословенных лет. И в подарок для вас по просьбе родных прозвучит следующая музыкальная композиция.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Твой день рождения», которая прозвучала в подарок для Антонины Максимовны Тюкаенко. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, особенно теплое. Оно звучит от добрых соседей, которые хотят поддержать дорогого им человека. Соседи из Royal Hills, город Рентон, сердечно поздравляют с днем рождения Надежду Гарун. Дорогая Надежда, в этот день мы хотим окружить вас добрыми словами и напомнить, что рядом есть люди, которые помнят о вас, ценят и желают вам добра. Пусть Господь будет особенно близок к вашему сердцу, укрепляет вас своей рукой и каждый новый день наполняет тихим миром и надеждой. Пусть в минуты одиночества Он будет вашим утешителем, в переживаниях вашей опорой, а в каждом новом дне дает силы идти вперед с доверием Ему. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, добрых людей рядом и еще много благословенных лет. Пусть ваш дом не остается без тепла и общения, а сердце всегда находит покой в Божьей верности и заботе. На память оставляем стих из Священного Писания, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Дорогая Надежда, пусть Господь сам заботится о вас, восполняет ваши нужды и посылает рядом людей, через которых вы будете ощущать Его любовь и участие. С днем рождения вас! Пусть Господь хранит и благословляет во все дни вашей жизни. Мы также вас сердечно желаем поздравить, Надежда Гарун, с днем вашего рождения. Пусть эти добрые пожелания будут исполнены в вашей жизни. Желаем вам радости, долгих и благословенных Богом лет. И по просьбе ваших соседей для вас в подарок прозвучит следующая христианская песня.

Дорогие друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Надежды Гарун». А далее озвучу заявку на музыкальную композицию. Добрый день, меня зовут Руфь. Хочу послушать песню «Посмотри на небо». Большое вам спасибо. Руфь, благодарим вас за заявку, за то, что слушаете Радио МВ. Ставлю эту песню прямо сейчас для вас, и пусть она принесет вашему сердцу радость и напомнит о том, кому мы всегда можем поднять свой взор. Для вас и для всех наших радиослушателей будет звучать эта песня «Посмотри на небо» в исполнении группы «Ладони».

прослушали песню «Посмотри на небо». Она прозвучала по просьбе радиослушательницы Руфи. А далее озвучу следующее поздравление, которое передают друзья из города Кент, штат Вашингтон. Дорогая Альбина Морозова, поздравляем тебя с днем рождения, который ты отмечала 12 августа. Желаем тебе Божьего благословения, нетленного богатства, которое сокрыто в Иисусе Христе. Здоровья телу, всегда молиться, за все благодарить Господа и не унывать. Пусть Господь укрепляет твою веру, дает силы на каждый день и помогает во всех обстоятельствах сохранять благодарное сердце. Пусть богатство, которое мы имеем во Христе, всегда остается для тебя самым драгоценным сокровищем, а Господь – твоей крепостью и надежной опорой. На память и в подарок оставляем слова из Священного Писания. Псалом 61, стихи с 6 по 8. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Пусть эти слова всегда напоминают тебе, что в Господе есть покой, сила и надежда для каждого дня. С благословением и христианской любовью вас, Альбина, поздравляют ваши друзья из города Кент, штат Вашингтон. И желаю, чтобы в подарок для вас прозвучала песня «Есть край, отчизна есть другая» в исполнении группы «Эммануил». Мы также вас, Альбина, желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, счастья, любви и всех благ в вашей жизни. И следующая музыкальная композиция будет звучать для вас.

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «Есть край, есть край, отчизна есть другая». Эта песня звучала в подарок для Альбины Морозовой. А далее озвучу следующее поздравление. 15 августа свой день рождения отмечает Андрей Петрович Маматок. В этот особенный день для вас звучат слова поздравлений от ваших дочерей Марии, Ани и Лили. Дорогой наш папочка, поздравляем вас с днем рождения. Мы благодарим Господа за вас и за все доброе, что вы вложили в нашу жизнь. От всего сердца желаем вам духовных и физических сил, здоровья и мудрости свыше. Пусть Господь укрепляет вас в служении, которое Он вам доверил, дает верность и мужество продолжать трудиться для Него и позволяет видеть добрые плоды вашего труда. Пусть Божья рука хранит вас на каждом шагу, дома, в дороге, в повседневных заботах и в служении. Желаем, чтобы Господь направлял ваши решения, отвечал на молитвы и давал сердцу радость от осознания, что жизнь, посвященная Ему, никогда не бывает напрасной. На память хотим оставить вам слова из Священного Писания, Псалом 28, стих 11. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Папочка, мы вас очень любим и от всего сердца благословляем. Пусть Господь еще многие годы дает вам силы идти за Ним, служить Ему и быть благословением для нашей семьи и для окружающих. С любовью, ваши дочери Мария, Аня и Лиля. Они желают, чтобы для вас, Андрей Петрович, в подарок прозвучала песня «За вас я, татусю, молюся». Мы также вас, Андрей Петрович, поздравляем с днем вашего рождения, желаем вам Божьего благословения, Божьей охраны, ведения и всех благ в вашей жизни, Божьих благословений вам и вашему дому. Следующая песня звучит для вас по просьбе дочерей.

Тільки що у нас в ефірі прозвучала пісня «За вас я татусю малюся» в подарок для Андрія Петровича «Маматок». А далі озвучу следующее поздравление. Желаю от всего сердца поздравить с днем рождения мою дорогую сестренку Аню. Дорогая моя Анечка, от всей души поздравляю тебя с этим замечательным днем. Желаю тебе гармонии в душе, благополучия в доме и успехов во всех начинаниях. Пусть здоровье будет крепким, а рядом всегда будут верные и любящие тебя люди. С днем рождения! Люблю тебя, дорогая! На память оставляю стих из Священного Писания. Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Этими словами вас, Аня, поздравляет ваша сестренка Юля Трошина. И желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Горшечник и глина» в исполнении Алины Доника. Мы также вас сердечно поздравляем, Аня, с днем вашего рождения, Божьих благословений вам, счастья в каждом дне и всех благ от Господа. И следующая песня будет звучать для вас.

прекрасная песня «Горшечник и глина» прозвучала в подарок для именинницы Ани. А далее озвучу следующее поздравление. Оно прозвучит для Оли от ее подруги. Дорогая Олечка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь никогда не выпускает тебя из своих рук, бережет тебя и ведет по жизни. Милостью пусть воздаст тебе и ответит на твои молитвы. Пусть Божье присутствие сопровождает тебя во всех обстоятельствах, а сердце всегда остается наполненным надеждой и доверием Богу. Желаю тебе дождаться ответов на самые сокровенные молитвы и еще не раз увидеть, как Господь удивительным образом устраивает все в свое время. На память хочу оставить тебе слова из Священного Писания, Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Олечка, пусть Господь благословит каждый год твоей жизни, хранит тебя и ведет своей верной рукой. С днем рождения! В подарок оставляю песню «Однажды придет ответ». Мы также вас, Оля, поздравляем с днем рождения, желаем вам Божьего благословения, ответа на ваши молитвы, счастья, любви и всего самого прекрасного в вашей жизни. Следующая музыкальная композиция прозвучит для вас по просьбе вашей подруги.

Ты ищешь ответы, но они не всегда приходят сразу. Доверься. Однажды все станет ясно, потому что Бог был рядом все это время.

Уважаемые радиослушатели, подошло время завершения нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу последнюю заявку на сегодня. Это поздравление адресовано Леониду Мартынович, который 16 августа будет отмечать прекрасный юбилей 70-летия. С этой замечательной датой вас поздравляет Александр Алиферчик. Дорогой Леонид, поздравляю тебя с 70-летием. За плечами уже немалый жизненный путь. И в этот юбилей особенно хочется пожелать, чтобы Господь и дальше вел тебя своей рукой. Пусть Он укрепляет твои силы, хранит здоровье, помогает во всех обстоятельствах и дает сердцу твердое упование на Него. Пусть впереди будет еще много времени для молитвы, общения с близкими, служения Господу и благодарности за Его милости. А все пройденное пусть еще больше напоминает о Божьей верности, которая сопровождает нас из года в год. На память оставляю слова из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою». «Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Леонид, пусть это Божье обещание остается твоей опорой и в новом году жизни. Он рядом, Он укрепит, поможет и поддержит. Этими словами вас, Леонид, поздравляет Александр Алиферчик, и он желает, чтобы в честь вашего юбилея для вас прозвучали две песни «Буду петь о милости великой» и «Быть лицом к лицу с Иисусом». Мы также вас, Леонид, желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 70-летия. Пусть Господь благословит вас, укрепит, сил вам духовных, физических и радости в каждом дне. Прямо сейчас для вас и в завершении нашего прямого эфира прозвучат для вас две песни «Буду петь о милости великой» и «Быть лицом к лицу с Иисусом». Но я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь благословит обильно каждого из вас, хранит ваши семьи, дает силы для каждого нового дня. Желаю каждому из вас прекрасных выходных, радостного общения с близкими и благословенных богослужений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни, тебе раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем проси, чтобы грех убежал. Нас Иисус всех просил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать.

0: получается, что же делать?
1: Василиса, что случилось?
0: Ваня, у меня кольцо под это бревно закатилось. Что мне теперь делать?
1: Твоему горю легко помочь.
0: Да как ты, Ваня, мне поможешь? У тебя же пальцы толще моих. Они совсем под это бревно не пролезут.
2: А мы его поднимем. Ой.
0: Ой, Ваня, оно же тяжелое.
1: Быстрее доставай кольцо. Оно и в самом деле тяжелое.
0: Все, достала.
2: Фух, тяжелое.
0: Ой, Вань, ты такой сильный. А я его даже сдвинуть не смогла.
1: Привет, Вань. Привет, Василиса. Что это вы там делаете? Прикинь, Макс, я сейчас это бревно поднял.
3: Ого, дай-ка я попробую.
1: Смотри, не надорвись.
3: Ой, да, тяжелое.
1: Вань, а пошли в лес в войну играть.
0: Мальчики, возьмите меня с собой.
1: Война – это мужское дело.
0: А я санитаркой могу быть.
1: Нет, ты не годишься. Ты слишком слабая, Василиса.
0: И что? Если я слабая, то ни на что не гожусь?
1: К сожалению, только сильные на что-то способны. А слабые никому не нужны. Это суровая правда жизни.
0: Так что же, я никому не нужна?
4: Ребята, идите сюда. У нашей курицы опять цыплята вылупились.
1: Ну где цыплята?
0: Где цыплята?
4: Тише, тише, тише. Что же вы так кричите?
1: Отстань, отвяжись.
0: Ой, мамочка, петух на Ваню напал.
1: Сейчас я тебя в клетку отправлю за нападение. Вот так, сиди тихо.
5: Чего это с петухом?
4: Ну идите сюда, скорее. Смотрите.
0: Ой, какие хорошенькие.
3: Да, они такие, такие, ну, не знаю, какие. Но хочется для них что-то очень хорошее сделать.
1: Мама, а почему все цыплята кажутся такими хорошими, а вырастают в таких противных петухов?
4: Потому что они слабые, беззащитные, безобидные. Поэтому и хочется их пожалеть и что-то хорошее сделать. А петуха ты вон в клетку посадил.
0: Значит, слабые тоже кому-то нужны?
4: Слабые? Да все мы слабые. Как цыплята под крылом у Господа.
1: Да, прости, Василиса.
4: Это вы о чем?
0: Да так, а давайте Евангелие почитаем, раз мы все собрались.
4: Ну что ж, тогда собираемся на веранде. Ну что, вы готовы?
6: Готовы!
7: В городе Капернауме жил сотник, военачальник, командовавший сотней воинов. Его любимый слуга находился при смерти. Услышав об Иисусе, сотник послал к нему почтенных иудеев просить Иисуса прийти и спасти его слугу.
8: Где же нам искать Иисуса?
9: Вон, собрался народ. Верно, он там. А кто-нибудь из вас знает, как он выглядит? Думаю, мы его ни с кем не спутаем. Пойдемте.
8: Вот он, Иисус.
9: Учитель, учитель.
10: Что вам?
9: Нас послал тебе римский сотник. Его слуга при смерти. И он хотел, чтобы ты исцелил его.
8: Он достоин, чтобы ты сделал ему это. Потому что он любит наш народ и сам построил нам синагогу.
10: Пойдемте к нему.
7: Иисус пошел с ними. И когда находился уже недалеко от дома, воевода послал друзей сказать ему:
9: Господин, господин, наш господин послал меня сказать тебе следующее. Не утруждай себя, ибо недостоин я, чтобы ты вошел ко мне в дом. Я и себя самого счел недостойным прийти к тебе. Скажи только слово, и мой слуга будет исцелен. Поскольку даже я, человек подначальный, имея в своем подчинении воинов, говорю одному: пойди, и он идет. И другому: приходи, и он приходит.
7: Услышав это, Иисус удивился вере сотника. Тот верил в то, что Иисус повелевает жизнью и смертью так, как сотник командует своими воинами. Повернувшись к сопровождающей его толпе, Господь сказал:
10: «Говорю вам, что я и в Израиле не нашел такой веры».
7: Посланные же, возвратившись в дом, нашли слугу здоровым. А Иисус с учениками и множеством народа направился в город, называемый Наин. Когда он приблизился к городским воротам, то увидел, как выносили умершего мальчика, который был единственным у матери в доме.
11: Как же ты меня оставил одну? На что ты покинул меня?
7: Господь сжалился над бедной женщиной и сказал ей:
10: «Не плачь».
7: Он прикоснулся к носилкам, дав знак остановиться, и сказал:
10: «Юноша, тебе говорю, встань».
0: Где я? Почему вокруг столько людей?
8: Иисус воскресил его! Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой!
7: Слух об этом воскрешении прошел по всей Иудее и ее округе. Ученики Иоанна Крестителя рассказали ему обо всем, что совершал Иисус Христос. Тогда Иоанн призвал двоих из своих учеников и сказал им:
9: «Идите к Иисусу и спросите, ты ли Мессия, который должен прийти, или нам ожидать другого?»
7: И придя ко Христу, посланные сказали:
12: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли Мессия, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
7: В это самое время Иисус исцелил многих людей от болезней и недугов, многим слепым даровал зрение и изгнал из многих злых духов. Он ответил пришедшему:
10: «Пойдите и скажите Иоанну о том, что пророчество Исаии о Мессии сбывается на ваших глазах. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают. И блажен тот, кто не соблазнится моим уничиженным видом и примет меня как Мессию».
7: Когда посланные от Иоанна ушли, Иисус стал говорить народу о Крестителе, свидетельствуя своими словами, что Иоанн не поколебался в вере в Иисуса, как в Мессию, но послал учеников, чтобы убедить и их в этой истине.
10: «Что смотреть, ходили вы в пустыню, когда шли креститься от Иоанна? Не тростник же ветром колеблемый? На кого ходили вы смотреть? На человека, облеченного в мягкие одеяния? Но живущие в пышных нарядах и роскоши находятся в царских дворцах. Так на кого ходили вы смотреть? На пророка? Да, говорю вам, и больше, чем на пророка. Это тот, о ком сказано самим Богом в пророческом писании: вот я посылаю ангела моего перед Мессией. Говорю вам, среди людей, рожденных женщинами, нет никого, кто был бы больше, чем Иоанн. И не случайно весь народ и мытари, увидев, что Иоанн послан от Бога, крестились от него. Только фарисеи и книжники, не захотев в это поверить, отвергли волю Божию о своем спасении. Они подобны своенравным детям, которым не нравятся ни печальные песни, ни веселые игры. Пришел Иоанн Креститель, и, желая строгостью своей жизни привлечь их через покаяние к царству Мессии, не ест хлеба и не пьет вина. А фарисеи и книжники говорят: в нем бес. Пришел и сам Сын Человеческий. Он, наоборот, всем доступен, прост и не строг. Проповедует о своем царстве на трапезах, где его угощают. А фарисеи и книжники говорят: вот человек грешник, потому что любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников. Итак, если оба пути к царству Мессии они отвергают, то справедливым делом божественной премудрости будет их осуждение».
0: Мама, как же повезло тем, кто жил в то время, когда Иисус был на земле. Ведь если у кого-то была беда, то он никому не отказывал.
4: Да и сейчас так.
0: Как это? Он что, до сих пор здесь?
4: Он на небесах, но слышит каждого из нас, если обратиться к нему с просьбой, исходящей от сердца.
0: Это называется молиться?
4: Совершенно верно.
0: А давайте читать дальше.
4: Обязательно. Но в следующий раз.

примеры. Самый кроткий из людей – раб Господин Моисей. Был Всевышнего пророк. Исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господин друг, верным был ему средь слуг. Испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло пророк Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну а как у нас, друзья? Если в сердце дух огня, вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

оставили дома. Потом дела вроде бы пошли получше. Папа сказал, что они поедут гулять в лес. Хотя девочки собирались ужасно долго, а Миша никак не мог найти панамку, в лес все-таки попали. И что вы думаете? Папа переходил по бревну через овраг, и оно поломалось пополам. Во всем лесу им не встретилось ни одного, даже малюсенького камня, а прямо под бревном лежал огромный булыжник. И папа сломал себе ногу. Ну, может, не совсем сломал, но видно было, что ему очень больно. До машины он скакал на одной ноге, по крыльцу и вовсе полз на четвереньках. И вот теперь папа уехал в больницу делать снимок. Даник пнул лежащую под ногой сосновую шишку и зашел во двор. Аня и Оля играли в свои любимые дочки-матери. Глупая такая игра, но девчонкам почему-то нравилась. Аня лепила из песка какие-то шарики и раскладывала на фанерке. Оля пыталась усадить Мишеньку в кукольную коляску. Скукотища! Одно только немного успокаивало. Папа перед отъездом сказал, что позвонил и попросил прийти Карину. Она была уже взрослая, 10 лет, и знала кучу всяких нормальных игр. Через некоторое время во двор наконец-то вошла Карина. «Привет!» – сказала она. Девчонки тут же стали рассказывать ей, что случилось с ними в лесу. «Ужас!» – коротко высказалась Карина. «Давай с нами в дочки-матери», – предложила Аня. Карина чуть подумала и сказала. «Да ну, давайте лучше в прятки». Даник сразу повеселел. Играть в прятки, хоть в московские, хоть в простые, намного интереснее, чем эти нелепые дочки-матери. Время до обеда пролетело незаметно. Солнце палило изо всех сил. «Ох, какая жарища!» – сказала Карина, вытирая пот со лба. На лице остались грязные пятна. Она теперь была похожа на индейца, красная и с полосками. «Как в бане!» – добавила Аня. Тут лицо у Карины стало очень хитрым. Оно всегда становилось таким, когда она придумывала что-то новое. «Может быть, сходим на речку? Там всегда так прохладно». «Нам нельзя, папа нам не разрешает ходить одним на Волгу», – испугалась Аня. «Там опасно». Данику наоборот, эта мысль очень понравилась. Вечно эта Аня всего боится. Как она не понимает, что во дворе просто невыносимо жарко, еще чуть-чуть, и он совсем расплавится. А на Волге так здорово, так приятно побегать по берегу, по самому краешку воды. Ноги немного проваливаются в песок, и брызги разлетаются в разные стороны. Вот почему самое интересное всегда запрещают? Хотя, да, папа идти на Волгу не разрешал. Но ведь и не запрещал. Он еще колебался, можно ли пойти вот так, без спросу, как на помощь пришла Оля. «Папа, когда уезжал, позвал меня в комнату и разрешил пойти самим на речку», заявила она, отводя глаза куда-то в сторону. Данику пришла в голову замечательная мысль. «Понятно, Оля обманывает, папа не мог ей такого разрешить. Он бы сказал это всем или хотя бы Ане. Но если вдруг их будут ругать, то все можно свалить на Олю. Конечно, лучше всего дождаться, когда он вернется, и спросить разрешения. Но сколько его еще ждать?» Солнце, как специально, пекло все сильнее, будто подталкивая Даника по направлению к Волге. А может быть, папа и вправду разрешил? Всякое же в жизни бывает. Наконец он сказал. «Пойдемте, раз папа разрешил». На сердце у Даника было как-то очень нехорошо. Карина, Оля и Миша обрадовались и побежали собираться. Только Аня никак не могла решиться. Она стояла и о чем-то думала. Но через пару минут все же согласилась. Она обула Мишеньку в резиновые сапожки и зачем-то взяла с собой зонт. Даник выскочил из калитки. «Его ждет интереснейшее приключение.
Вообще-то

0: На берегу на самом деле немало опасностей. Крутой спуск, да и змеи иногда встречаются. Но ничего, он возьмет с собой палку и будет шуметь, чтобы все змеи разбежались. А если какая-нибудь не убежит, то можно будет прибить ее этой палкой. Наконец девочки собрались и тоже вышли на улицу. Даник шел самым первым. Но странное дело погода. Отличная, трава еще не выгорела, приятно пахнет соседская сосна, а радость куда-то пропала. Наоборот, появилось странное тревожное чувство. И все же он шел вперед. Аня крепко держала за руку Мишеньку. Карина и Оля о чем-то разговаривали. Пройдя мимо десятка домов, все повернули на проселочную дорогу. Дорога немного попетляла и привела их на небольшую лужайку. Внизу переливалась на солнце Волга. Дорога здесь кончалась. Вниз уходила узкая извилистая тропинка. Идти нужно было осторожно. Берег в этом месте был высоким и крутым. Цепляясь руками за высокие кусты, вся компания достигла воды. Внизу и вправду было намного свежее. Купаться здесь было неудобно, потому что дно было каменистым. Поэтому все пошли вдоль реки по узкой песчаной полоске. Даник шел по берегу, кидал плоские камешки, считая, сколько раз они подлетят над водой. Карина называла это «пускать лягушек». Настроение у него постепенно становилось лучше. Путь им преградило необычное препятствие. Папа рассказывал, что много лет назад кто-то собирался строить здесь то ли пирс, то ли беседку и завез несколько бетонных плит. Они лежали теперь на их пути беспорядочной кучей. Волны набегали на них, отчего плиты были мокрыми и скользкими. Даник ухватился руками за плиту и стал забираться на нее.
1: «Стой! Ты поскользнешься! Давай лучше обойдем по воде!» – скомандовала Карина.
0: Аня с недоверием посмотрела в воду.
2: «Там не глубоко?»
1: «Нет, даже по колено не будет!» – успокоила Карина.
0: На Мишу попали брызги. Он намок и начал хныкать и проситься домой.
1: «Миша, перестань! Посмотри, как там интересно!»
0: Даник показал куда-то вдаль, хотя ничего особенного впереди не было. Настроение у него было теперь просто замечательным. Аня вытерла юбкой Миши лицо, и они продолжили путь. Дети прошли еще немного. Песчаная полоса становилась все уже и уже, и напоследок исчезла совсем. Дальше идти можно было только по воде. Справа возвышался высокий и крутой берег, который был укреплен крупными гладкими камнями и обтянут металлической сеткой. Волга доходила прямо до него. Все это представляло собой отвесную стену высотой с дом. Через каждый метр была сделана узенькая ступень. На ней, если держаться руками за сетку, можно было стоять. В прошлый раз Миши с ними не было, и они волю налазились по этой стене. Папа на всякий случай находился чуть ниже, чтобы, если будет нужно, поддержать и не дать упасть. Данику тогда было очень весело, и он решил влезть туда и сегодня.
1: «Миша, здесь не поднимемся!» – испуганно сказала Аня. «Тем более в резиновых сапогах!»
3: «Давай, Мишенька, я тебе помогу!»
0: – Даник взял брата за руку.
4: Карина и Оля стояли молча.
0: Данику непременно хотелось двигаться дальше. По воде идти невозможно. Дома жарко и скучно, а наверху интересно и очень красиво. Нужно только как-то подбодрить Мишу. Но тот ни в какую не соглашался.
1: «Ладно, оставайся здесь, мы полезем без тебя», —
0: сказал Даник и начал карабкаться по стене. Карина и Оля полезли за ним. Аня, немного поколебавшись, повесила на шею зонт и поднялась на первую ступень. Миша испугался, что останется один, и, вцепившись обеими руками в сетку, осторожно полез по ней. Даник как раз на это и рассчитывал.
1: Он подождал брата, затем пропустил его вперед, а сам лез сзади, как это делал папа. Карина быстрее всех забралась наверх и давала оттуда всякие советы. Вскоре Аня и Оля тоже были наверху. Поначалу у Миши все шло хорошо, но на третьей ступени его резиновый сапог неожиданно застрял в сетке. Он несколько раз дернул ногой, но вытащить ее не получалось. Даник попытался ему помочь, но перепуганный Миша закричал и не давался.
5: «Я больше никуда не пойду! Я хочу домой!»
1: Как они ни старались освободить Мишу, не получалось. Снять сапог он боялся. Внизу под ними лежали большие камни и плескалась вода. Теперь стало страшно и Данику. Нельзя же было вечно стоять здесь! Оля плакала. Карина изо всех сил звала людей, которых вокруг не было.
6: «Господи, прости нас! Прости меня! Я покаюсь! Я больше так не буду! Помоги, чтобы Миша залез наверх!»
1: В слезах вопила Аня.
5: «Боже, это я виновата!»
1: – каялась Карина.
5: «Это я их всех завела сюда!»
1: Даник совершенно не знал, что делать. Мише всего 3 года. Долго висеть он не сможет. У него кончатся силы, и он... Страшно даже представить, что произойдет дальше. Больше всего на свете сейчас хотелось оказаться дома и играть с Мишей в машинке, даже в дочке-матери. Как же там было хорошо. Зачем они сюда пришли? Разве было настолько жарко, чтобы теперь тут погибнуть? Время шло. Мишенька начал уставать. Нужно было срочно что-то делать. «Даник!» – вдруг не своим голосом закричала Аня. «Беги домой! Может быть, папа уже приехал?» «Точно! Как он сам до этого не догадался?» В несколько прыжков он спустился по этой страшной стене и с невероятной скоростью помчался вдоль реки по направлению к дому. Даник несся как только мог, сокращая путь по оврагам и зарослям крапивы. Только на своей улице он слегка убавил скорость. Сердце колотилось, как барабан. Стоит ли у ворот машина? Если папа приехал, то все будет нормально. А если нет? Через пару секунд он увидел машину. На душе стало немного легче. Даник ворвался в дом.
6: «Папа, прости нас!» – закричал он. «Там Миша! Он застрял! Он может разбиться! Он может утонуть! Скорее!»
1: Папа сидел на диване, опустив ногу в таз с холодной водой. Его глаза стали очень большие и круглые.
5: «Где застрял? Как утонуть?» «Там, на обрыве! Помнишь, мы недавно ходили туда, на Волге?»
1: От бега и волнения было тяжело говорить. Папа с трудом поднялся на ноги. Даника обдала жаром. «Нога! Папина нога! Он же не может ходить!» Он совсем об этом забыл. «Как он вытащит Мишу?» «Вот что значит непослушание!»
6: «Папочка, скорее! Он уже давно стоит! Он устал! Он может упасть!»
1: Даника всего трясло. Папа быстро обулся и, прыгая на одной ноге, добрался до машины.
6: «Ты сможешь ехать?» нервничал Даник.
5: «Скакать всю дорогу еще хуже. Жалко, что нельзя на машине доехать до самой воды».
1: Даник запрыгнул на переднее сиденье. Папа резко развернул машину и помчался по селу. Доехав до площадки перед спуском, он выскочил и поспешил вниз. Лицо у папы было красным, по щекам стекал пот. Даже со здоровыми ногами бежать было сложно, а тут приходится на одной.
5: «Надо было хоть палку какую-нибудь взять!»
1: Папа тяжело дышал. Даник удивленно смотрел на него. На одной ноге папа передвигался быстрее, чем Даник на двоих. Наконец они достигли песчаного пляжа. Отсюда было видно, как несколько детей висят на стене. Кто-то был наверху, но кто где, издалека было непонятно. Одно ясно – Миша еще не упал. Только бы он еще хоть немного продержался! У Даника сильно разболелось где-то сбоку в животе. Хотелось пить, но он бежал изо всех сил. Папа не отставал. Перед мокрыми плитами папа задержался на одно мгновение, лег животом на плиту, подтянулся, затем на четвереньках переполз на другую сторону. Еще минута полубега, полускачки, и они достигли обрыва. Карина, зареванная и перепачканная, стояла на вершине обрыва. Аня с висящим за спиной зонтом стояла на ступеньке возле Миши и размазывала по лицу слезы. Миша в маечке, шортиках и резиновых сапожках весь посинел от холода и едва всхлипывал.
2: «Папа, когда мы будем кушать?» — сказала какую-то глупость Оля.
1: Никогда Даник не видел, чтобы папа так ловко лазал по стенам. В прошлый раз он поднимался медленно, постоянно проверял, насколько крепко держится сетка. Теперь же он ухватился за сетку руками, подтянулся и уперся в нее здоровой ногой, потом перехватил руки и повторил все снова. Поднявшись к детям, он по очереди спустил их вниз. Все произошло очень быстро. Папа то прижимал их к себе, то ругал, то целовал, то обещал наказать прямо здесь. Миша сразу же перестал плакать. Он изо всех сил обхватил папину шею, время от времени подергивался и шмыгал носом. Папа нежно гладил его по спине. Вдруг Данику стало очень стыдно. Он своевольный и самолюбивый мальчишка. Лишь бы ему было интересно, а все остальное для него не важно. Миша, оказывается, еще совсем маленький. Он доверился старшим сестрам и брату, а они его чуть не сгубили. Точнее, он чуть не сгубил. Ведь сразу же было понятно, что Оля обманывает, что ни в коем случае нельзя идти без разрешения. И ни с какой змеей справиться не получится, если она нападет на Мишу. Возвращались домой молча. Сил разговаривать не осталось ни у кого. Даник шел позади всех. Никогда он больше так не поступит. Ни за что не будет уходить из дома без спросу. И всегда будет заботиться о брате. Он ведь старший. Аню все трясло. Она втянула руки через рукава в футболку и так и шла с болтающимся за спиной зонтом.
2: «Зачем ты его взяла?» —
1: уже спокойным голосом спросил папа.
2: «Думала, вдруг дождь пойдет, чтобы Миша не промок», — ответила Аня.
1: Папа потрепал ее по кучеряшкам на голове.
7: «Кушать сильно хотите?»
2: «Очень!» —
1: хором ответили все.

Хитрий хвостик. Возвращались ребята летом из леса. Полные кузовки ягод набрали. Идут по дороге, глядят, у самого края широкий пень торчит. Хотели присесть на него, отдохнуть. Вдруг видят, на пне сидит зеленая ящерица. Большая, красивая, вся шкурка на солнце так и переливается. А хвост длинный-предлинный, будто змейка сзади лежит. Схватит за него, ни за что не вырвется, не убежит. «Давай поймаем, давай!» Вася Петров самый смелый. Подкрался, наметился, соп за хвост. Попалась, готово дело. Да не тут-то было. Ящерица дернулась, прыг на землю и в щелку под пень. А в руках у Васи один хвост остался. Извивается, как змея. На конце капелька крови. Ребята на Васю накинулись. «Эх ты, ловец!» Хватил, как медведь, весь хвост оторвал. Теперь она околеет. Зря загубил только. Вася смутился. «Да я... Ребята, я осторожно взял. Сам не знаю, как это случилось». «Ну что же делать?» Поспорили ребята, пошумели и дальше в деревню пошли. Скоро про этот случай совсем и забыли. Летом дни бегут быстро. Не заметили, как и грибы подоспели. Опять ребята каждый день в лесу да в лесу. А из леса несут полные кузовки, уже не ягод, а разных грибов. Подберёзовиков, подосиновиков, боровиков. Шли как-то они по дорожке мимо старого пня. Вася вспомнил про ящерицу. Вот здесь на солнышке она и сидела. Глянул на пень. Что такое? Сидит на нем большая зеленая ящерица, только бесхвостая. Пригляделся получше. Нет, не бесхвостая. Сзади из туловища у нее новый хвостик торчит, совсем крохотный. Поглядели ребята, подивились и тихонько прочь отошли. В деревне побежали прямо к учителю, рассказали все про ящерицу. А учитель говорит Васе: «Это и есть твоя ящерица. Они всегда так от врагов спасаются. Схватит кто-нибудь ящерицу за хвост, а она обломит его и удерет. Потом у нее новый хвостик вырастает. Опять для врагов приманка, а для ящерицы — защита».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Одежду и правду одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. В Израиле не невеста носила венец, а кто носил? Жених носил венец. Почему? Как вы думаете, почему? Как глава. Венец отличает людей, лидеров отличает. А невесту украсил чем? Убранством. У нас на сегодняшний день не придерживаемся этого. Я не думаю, что это нарушение какое-то особое. Но так принято. Но с другой стороны, если взять Священное Писание, то можно оправдать и это явление. Кажется, 12 глава притчи, не помню тоже, могу ошибиться. Там написано так, что добродетельная жена, кто? Венец для мужа своего. Вот здесь можно подвести базу под эту. Но на самом деле в Израиле, в народе Божьем, на голову жениха возлагался венец. Он лидер. Цари носили венцы, да? Особые люди, которые отличались чем-то особым, им венец давали, победители. А на жениха возложил венец, а невесту украсил убранством. Тоже свое убранство. Ну, знаете что, я тоже на эту тему говорил, я просто говорил, немножко чуть-чуть затрону эту тему. О том достоинстве, который должен иметь христианин. Вы помните, когда сотник просил израильских старейшин исцелить слугу этого сотника, который был болен, помните? Он сказал, он достоин, потому что он любит народ наш, и что? И построил нас достоин. Это достоинство выражалось в деле. Он достоин. И достоинство мужа есть, и достоинство жены есть. Так вот, невеста должна иметь уже некоторое достоинство, которое ей придется выполнять в жизни своей. Достоинство. И просто напомню еще раз. О жене очень много написано. Кто найдет добродетельную жену, цена ее какая? Выше жемчуга. Редкое украшение жемчуг, правда? Редкие жены, наверное, добродетельные. Это же редкое украшение. Кто найдет? А что тут искать? Вот столько сестер. Бери любую. Ага. Бери любую. Ищут. Ну, и нашел. Раз нашел, то уже и отвечает за нее. Я говорил не один раз. Кто предложение делал? Ты ей или она тебе? Ты. Ну, взял. Ну, ты, ну и неси. И отвечай за нее. Вы поняли саму логику? Ты ж нашел. Кто тебе дал? Сам взял. Ну, ты отвечай за нее. И неси ответственность за нее. Правда, я тоже говорю, есть некоторые сестры, которые сами предложения могут делать уже братьям. Но их очень мало на сегодняшний день. Я не знаю, это плохо или хорошо. Но есть такое явление. Но тем не менее, но все-таки ты же делал предложение. А если нашел, значит, не знал, что нашел тогда. А если нашел, то уже неси. Ну и там есть достоинство жены описано, вы помните, я все не объясняю, уже там очень много написано. Она, как купеческие корабли, издалека добывает свой хлеб, помните? Потом шерсть и лен своими руками. Почему это шерсть и лен? Это же естественное все, натуральное. Искусственное нет в ее разуме. Нет искусственного чего-то, надуманного. В свое время очень радовались, когда рубашки нейлоновые были, да? Вот это все блестящее было. А потом что разумные люди стали делать? Это все естественное надо. Лен, хлопок – это хорошо, а вискоза – это не очень хорошо. Запариться можно в ней. Не работает вот это. Потом вот жены тоже. Я просто не совсем. 31 главу читайте, там очень много написано. Очень много написано. Ее качество, ее характер. Почему украсил убранством? Убранство жены вот такое. Какое убранство? Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни его. Одни бывают очень разные. Очень разные. И ситуации очень разные. Вот, и муж не всегда правильно относится к ней. Она, независимо от этого, воздает ему добром. Мы-то, наверное, не воздаем так добром, да? Так иногда, как говорит, помните, где-то в Езекииле написано, мать твоя львица, как рявкнет, только держись. Но это ж не то же достоинство, которое должно быть. Там написано кротость и ласковость на языке у нее. Это ж все братство. Но Господь украсит убранством. Если мы желаем это видеть в нашей жизни, там очень много написано. И встает утром, когда все еще спят, она не будет никого. Вот помните, приготовит пищу, отдаст урочную служанку, а потом просыпается муж, понимает, дети, и хвалят ее, дала хоть выспаться. Может быть, с одной стороны, это и лодырь какой-то, может быть, это может быть. Но с другой стороны, все-таки нормальное явление, знает свое место, свою норму. Не говорю же так, эй, вы вставайте, я уже устал, и вы вставайте, а что делать? Вставайте! Ну как тогда? Как тогда муж будет? Ну не будет же нормально тогда все. Украсил убранством. На жениха возложил венец, невесту украсил убранством. И когда один свинцом, другая с убранством, то все нормально будет. А если где-то есть провалы или пробелы, значит, что-то не то, что-то не то. Я просто еще напомню, может, кто-то и сидит здесь на сегодняшний день. Я уже не помню, кто с нашей церкви был. Совершенно не помню ни сестру, не помню брата. Совершенно не помню. Может, вы и сидите здесь. Когда кто-то, брат пожаловался, говорит, полгода прошло в браке, никак не могу угодить жене. Все, что не сделаю, все не так и не так, не так и не так и не так. Ну, поговори с ней. Где-то минут через 20, наверное, мы где-то на каком-то празднике были, не спать были, это было, не помню. Или праздник жатвы, не помню. Как раз получилось, мы сели, она передо мной села и спрашивает, слушай, что у вас такое происходит? А что? Я объясняю, вот так и так. Она помолчала и говорит, я же женщина. Мне же надо покапризничать. А он не понимает. Он принимает все за чистую монету. А я думаю, вот откровение. Я и не знал, что если женщина, тебе за это капризничать надо. Как будто это обязанность такая капризничать. Ну что это такое? Говорю, капризы. Ну я понимаю, что на сегодняшний день. Женщины, они нуждаются в ласке, может быть, больше, чем мы даем. Может быть, побольше с ними побыли, поговорили с ними. Может быть. Но капризами же не добьешься ласки больше. Он же руки все, не знаю, говорю, что делать. Что не сделаю, все плохо. Она почти признается, я же покапризничать захотела. А он не понимает этого. Так ты, говорю, сказала ему, слушай, я буду капризничать. Сказал бы, давай, я с удовольствием буду твои капризы. Капризничать, сколько ты уже хочешь капризничать. Потому что хоть понял бы, да недоумение не пришел бы. Пришел недоумение, пока принять надо. Вот это капризы. Знаете что? У меня был такой случай, когда приказываю демону во имя Иисуса Христа, нечисто, отвечай, как твое имя? Капризы мое имя. Мое имя капризы. Вот как хотите, так и понимаете. Я ж не то, что не выдумал, но сам ответил, как твое имя? Капризы. Второй случай был похожий тоже. Значит, как твое имя? Флирт. Ну, наверное, еще чуть-чуть по флирту, это и не страшно. Если уже тот профессия сделал это, то уже будет плохо. Или третий случай, недавно был. Как твое имя? Кокетство. Кокетство, мое имя. Пожалуйста. Вот, о, как часто люди попадают в плен вот этот. Я понимаю, кокетничество, наверное, что привлечь внимание. Я вообще не знаю, что такое кокетство. Я не кокетничал ни разу. Если бы сам кокетничал, то, может быть, понимал бы, в чем дело. Ну, кокетство, говорит, мое имя. Пожалуйста, вот такие простые такие вещи. Незаметно, оказывается, не свободно. Как вы имя? Кокетство. Кокетство. Потом третий случай был. Как твое имя? Вот он начал так плавно, какие красивые движения пошли. Как твое имя, говорит? Цигуна. Цигуна. Знаешь, что такое цигуна? Китайская гимнастика. Она мне после рассказывает. И что в юности была девушка, были такие угловатые движения. Вы знаете, девушки всегда хотят, чтобы плавные движения, красивые были. Мне посоветовали заняться китайской гимнастикой. Я ею занималась. Как твое имя? Цигуна. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны с этими вопросами. И в семье, и так далее, и так далее. Я вам не рассказываю сказки. Я не выдумываю ничего. Я просто говорю то, как они отвечают иногда. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы были украшены не кокетством, не флиртом, не какими-то такими вот, знаете что, недостойными методами, чтобы были указаны добродетелью, лаской, любовью. И тогда многие вещи по-другому будут смотреться нами, по-другому нами будут рассматриваться, по-другому будет жить идти. Как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, и как сад произрастает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу перед всеми народами. Вот 11 стих, очень такой ценный стих. Ибо как земля производит растения свои. Как земля производит растения? В порядке, который ей определил Господь. Я прочитаю, как производит растения. Евангелие от Марка, 4 глава, 28 стих. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, а потом полное зерно в колосе. Вот попытайтесь сразу посеять, чтобы сразу зерно в колосе было. Вырастет или нет? Никогда не вырастет. Никакая агротехника не поможет. Никакие методы не позволят нарушить тот порядок, который Бог определил. Потому что здесь Господь говорит так. Вот как землей не покомандуешь, порядок есть, так и вы мной командовать не будете. Я проявлю свою правду в той последовательности, в которой я шел нужным ее показать и применить. А мы часто не понимаем этих вещей. Мы от наших детей требуем чего? Или от новообращенных чего требуем? Сразу дай зерно. А сразу зерно не получится, сразу зелень. Зеленый, говорим, зеленый, ты еще зеленый, да? Зеленый. И в этом периоде времени просто надо растить, надо что-то подсказывать, направлять на определенный путь, чтобы впоследствии, и что, колос будет, а потом уже зерно в колосе. Ну, правда, возраст тоже разный бывает. И лучше сказать, у многих детей, и у нас, у многих, В разный период времени мы чувствовали себя какими-то полноценными и что-то знающими. Одни раньше, другие позже. Но все равно эти периоды были в нашей жизни. Сначала зелень, потом колос, а потом что? А потом уже зерно в колосе. Ну, конечно же, если мы читаем Писание, то, наверное, вот это зелени, вот этих грехов юности у нас будет меньше. А в юности все бывает. Но я сегодня перевожу вот эту мысль на наш духовный возраст. Покаялся, а еще ж расти надо. Что надо расти, и что от ногу избавляться надо, прежде чем будет зерно в колосе. Это не так-то просто, не так-то легко, но это ж так. Ну и как мы говорим? Значит, что Христу должно родиться в нашем сердце, да, так мы говорим. Я даже слышал такое пророчество. Я хочу родиться в ваших сердцах. Я говорю, отсебятина. Вы нигде не найдете. Христос родился в наших сердцах. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Он нас родил словом истины, а не сам родился. Он однажды родился на землю. Он родил наши сердца, а сам вселился в наши сердца. Хорошо меня понимаете? Вот так люди ошибаются, и пророки тоже. Это просто неправильно. Верою вселиться Христу в сердца. Скажите, он сегодня младенец Христос или царь царей, Господь господствующий? Как он младенцем может родиться в наших сердцах? Он родил наши. Мы младенцы. И он пользуется нами, как младенцами. Получается, работа какая-то не совсем совершенная. Ну, мы пользуемся нашими младенцами, да? Что-то они сделают, нам принесут. Мы довольны очень. Но это такие, знаете, вещи такие маленькие совершенно. Прислушивая только маленькому человечку, и больше, а чем больше Бог может воспользоваться нами? А когда мы растем, то Он в большей мере нами пользуется, но Он не младенец на сегодняшний день. Пожалуйста, забудьте это выражение. Я иногда слышал, и поздравительных пишут, родиться Христу в сердцах ваших. Какое родиться? Вселиться Христу в сердца ваши. Вы нигде не найдете Священное Писание этого места. Вот так очень часто мы не исследуем Писание, а кто такой-то штамп бросил в народ. Остальные подхватили, и понеслось это все. Или, допустим, картина такая. Пещера, волхвы поклоняются. Золото, ладан и Смирну принесли. Постановки ставили, даже у нас, говорят, ставили бараны, что тут такую постановку. Так, волхвы ж не в пещеру приходили. В Назарет пришли. И там принесли дары. В Вифлеем их направили. Помните, пришли к Ироду. Ирод направил в Вифлеем. А уже после Вифлеема они в Назарет пришли. Там был Иисус. Вот как это можно такое рисовать и проповедовать после? Пастухи, да, были у пещеры, были, но волхвы там не были. Не были там волхвы. Поэтому, пожалуйста, вот такие вещи давайте не будем допускать. Ведь ложь есть же ложь. Может быть, это что-то непреднамеренное, может быть, легкомысленное, но, тем не менее, оно ж есть на сегодняшний день. Ибо как земля производит растения свои, и как сад. Но я просто еще не дополнил одну мысль. Полное зерно в колосе. Но этому зерну еще надо и созреть. Еще оно полное, но зеленое зерно, но это же неполноценное зерно. Надо, чтобы вызрело, чтобы оно плотное было. А для этого время какое? Какое время это должно быть? Сухое, да? Или когда мокрое, тогда хорошо зреет? Сухое время. И Бог часто в нашей жизни допускает испытания различные, когда печет очень сильно. Когда Бог испытывает нас, ну, на зрелость. Надо, чтобы зрелый был. А зрелость проявляется в трудных обстоятельствах, она не проявляется в доме молитвенном. В доме молитвы нас Бог учит, исполняет Духом Святым. А она позже проявляется, зрелость, в нашем повседневном труде во имя Господа и дома, и на работе, и так далее. Вот там Бог испытывает нас. Вот там подсушивает. Ну, вы поймите правильно на то, что я говорю. Ну, все-таки сухой период должен быть. И обычно выбирают то время, чтобы сжать, если дождь, лед, говорят, может зерно все погибнуть. Поэтому не удивляйтесь, если в нашей жизни наступают такие периоды, вроде хочется и больше, но почему-то вот нету. Почему-то вот нету. Бог испытывает нас. Терпение наше формирует. Я опять напомню то, что не один раз говорил. Терпением вашим спасайте души ваши. Или еще один текст. Терпение нужно вам, чтобы... исполнивши волю Божию, получить обещанное. Что значит терпение? Получишь, но не сегодня. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А если терпения не будет, будем исполнять волю Божию? Нет. Не исполнил волю Божию, как ты можешь получить обещанное? Некому давать тогда. Бог дает что-то нам, когда наши руки надежные, когда уверен в том, как уверен. Естественно, что он знает, мы выдержим, не выдержим, это уже другой вопрос немножечко. Но формирует что-то, и тогда что-то дает в руки наши, чтобы мы могли делать дело Божие. И как сад произрастает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу перед всеми народами. 62 глава Исаии. Читаю первый стих. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Не умолкну ради Сиона». Сион – это вообще возвышенность, это крепость, который однажды взял Давид. Я не иду полностью по этому тексту, я не совсем понимаю его вот так глубоко, но иногда есть некоторые крепости, которые нам надо взять. Там евусеи жили в этой крепости. Когда взял Давид, это уже Сион стал, возвышенность. У нас есть много возвышенностей в нашей жизни, которые мы еще не взяли. Их надо взять. Настолько было это непросто. Вы помните это место Священного Писания, где сказали Давиду так, «Шлепой и хромой тебя погонят оттуда». Помните? Ты не возьмешь эту крепость. Но Давид пошел и взял. В нашей жизни могут быть крепости определенные. Может быть, это неверие. Может быть, еще что-то. Может быть, сомнения различного рода. Может быть, неуверенность в служении. Эту крепость придется взять. И тогда она будет обиталищем Святого Духа. Она будет нам в пользу, вот эта крепость. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник». Спасение, спасенные люди, они должны быть как горящие светильники. Потому что дела наши, слова есть слова, они тоже являются светом. Но когда слова об одном говорят, а дела о другом, там не будет никакого света, наоборот, будет поношение. Потому что они говорят одно, а делают другое. Так же бывает в нашей жизни. И здесь написано так, что ради Иерусалима не успокоюсь. Иерусалим – это город мира. Переводится, перевод есть Иерусалим – обладание миром. И второй вариант – основание или жилище мира. И поэтому нам не надо успокаиваться, покуда в нашей семье не наступит порядок и мир. Не успокоюсь. Не остановлюсь на том, что сегодня вижу. Ни в церкви, ни дома, ни еще где-то. А что надо делать? Первое – молитва. И есть такие моменты, когда слова уже не доходят. Они просто раздражают этого человека. Раз сказала, может быть, не понял человек, кто-то был, муж или сосед. Второй раз скажи. Когда второй раз что-то повторяется, человек начинает более глубоко задумываться над чем. Но все-таки это еще недостаточно. Третий раз. Если за три раза не получилось ничего, начинаем молиться, и все больше ничего не получится. Просто Богу надо напоминать. Ну как Богу напоминать?

мир, не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет, правда его. А вот когда Бог совершит определенное дело, а он знает, как сделать, чтобы человек понял, что он имеет дело с Богом. И тогда правда будет, как светильник. А свет никак нельзя заслонить тьмою. Чем сильнее тьма, тем тогда ярче кажется свет. Так? Как там есть псалом? Мгновенно не могу вспомнить. Чем темнее ночь, чем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Кажется, так это звучит. Вот так же это звучит. И поэтому нам не надо бояться тьмы. Чем густее тьма, тем больше наш светильник будет виден дальше. Но это непросто и нелегко на сегодняшний день. Вообще времена тьма воевала со светом. Но свет нельзя победить, если только светильники наши не будут сдвинуты с места. Не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Ну, горящий светильник, я уже немножко отвлекусь от этого текста, не буду идти прямо по нему. А горящий светильник, это ж мы. Это ж мы. И если мы горим и словом, и характером, и делом, то будет свет. А если погасли, то светильник еще он угашен. Какая польза с этого светильника? Никакой абсолютно пользы нет. И потому здесь написано, и правда, и спасение, как горящий светильник. И увидят народы правду твою. Увидят народы правду твою. А чтобы увидели народы правду, надо светить во тьме. Я помню однажды, когда кто-то из братьев светил. Я знаю этого брата, знаю очень хорошо его. Он еще жил. Но он рассказывал о своем отце, который сидел срок. За Слово Божие сидел. И однажды, говорит, когда-то сидел в тюрьме этот его отец, а там ему вот этой баландой кормили, а мясо не имели права ложить туда. И вот кто-то взял этому человеку, подложил мясо туда. А этот уже начальник его уже наблюдал, как он будет есть мясо или нет. Он взял и выложил. Да, говорит, ты на своем месте. Вы поняли, что я говорил? Взяли мы специально, подложили мясо в тарелку его, а там нельзя было ему есть мясо. Он взял его, обнаружил и выложил. Этот начальник пойдет и говорит, да, говорит. Я чуть не назвал его фамилию. Да, говорит. Ты стоишь на месте. И с этого дня дал повеление ему эту порцию ложить мясо. Увидели, как свет. Его правда была. Сказали, нет, значит, нет, все. Не буду. И он тогда дал приказание ложить им, а ты ешь. Ну, мог начальник тюрьмы это сделать, мог. Он это сделал. Зашел, как свет, светильник его как светом горел. А вы знаете, в такой обстановке, это ж непросто. Это ж непросто. Проголодать, жить и работать, и так далее. Но начальник, я не могу, я знаю порядок, нельзя. Все. И Бог повернулся. Может быть, не так уже круто, не так уже слишком много дал, но дал приказание давать ему мясо с этого дня. Сколько там уже можно было. Почему? Потому что посвятил, правильно посвятил. И он увидел, что все-таки, ну, те люди знали очень хорошо верующих людей, но понимали государственные люди, они выполняли приказания государства. Хотя сами хорошо понимали, вредные люди, не вредные. Может быть, кто-то и был обольщен этой пропагандой, что люди это с рогами, особенно пятидесятники, это и так далее, и так далее. Но на самом деле они знали очень хорошо. Просто напомню еще один пример. Это Григорий Русин Сляхович был пастором у нас. Он был очень хорошим бухгалтером в свое время. И тоже, я что говорю, что знают люди, кто мы есть на самом деле –

Работал бухгалтер, потом уволился. Его пригласили где-то там, какой-то рай. Организацию какую-то бухгалтером. Но не знали, что он верующий. Когда узнали, вызвали его один раз происполком туда. Ну, извини, Григорий Андреевич, не успели. Потом второй раз, следующий вид вызывают, опять не успели. Третий раз. Вот походит человек один в штатской одежде, спрашивает, а что вы здесь сидите уже третий раз? Эти люди наблюдают. Был НКВД работал. Начальник НКВД. А чего ты здесь сидишь? Говорит, ну вот уже, говорит, два раза вызывают, и почему-то я сейчас пойду выясню, почему они тебя так делают. Пошел, минут через 20, говорит, иди, я беру тебя на работу. Они не понимают ничего. Заводит сразу, говорит, дает ему ключи от сейфа, все печать сразу и сам уходит, все. Мы, говорит, знаем вас, какие вы люди. Но мы государственные люди, мы должны выполнять указания государства. Поэтому очень важно, когда знают, какие мы есть на самом деле. Поэтому не надо удивляться, что где-то что-то так делается. Знают, все прекрасно знают. Но, тем не менее, приказание такое. Я когда был в России, одна из церквей там была довольно большая, брат Женя ее знает, пришли и сказали, говорит, они там, значит, дом молитвы, их не зарегистрированы, большая церковь, где-то 700 человек или 800, наверное. И сказали с ФСБ, мы знаем, что вы хорошие люди, мы вас трогать не будем. Но если нам дадут указания, мы вас разгоним. Мы государственные люди. Вы должны выполнить эти требования государства. Ну, до сегодняшнего дня в России не трогают их. Ну, мы сказали правду, сказали, вот такое наше положение, вот такое наше служение на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в действительности были верными Господу, чтобы наш светильник светил. И не только словами, но и делами, и поведением, чтобы никогда ни в чем не приступали каких-то законов государства и так далее, и так далее, и так далее. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, который нарекут уста Господа». И все увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою. И от кого это будет слава? Она будет слава от Господа, который Он сотворит. Потому что мы, как люди, допустим, верующие, если у нас сегодня вести разговор, ну, мы, может быть, не обладаем каким-то огромным потенциалом, эрудиты не какие-то особые люди с высоким разумом, но у нас происходят такие чудеса, о которых не бывает и у них. Господом славится, Господом прославляется народ Божий, не никем другим. Когда-то помню, вот где-то, может, Митькович кто-то есть, там где-то Мария Штановская, сестра лежала в больнице, туберкулезом болела. Я знаю это свидетельство. И лечилась все так, как у всех лечили ее. Ну и после, когда они стали молиться, у них была бабушка Оля, через нее слово было, и Господь говорит, что она не умрет, я ее исцелю. И когда она это услышала, то она стала есть все, что попало. Но там же диету какую-то соблюдают. И через короткое время выписали ее, выздоровела. Больные поглядели и сказали, о, слушай, вот Штановская стала есть все, что попало, что ей захотелось, перестала соблюдать диету и выздоровела. И мы тоже будем так. Врач помолчал и сказал, для того, чтобы было так, надо, чтобы вы были такие, как она. У вас так не получится. Вот они видят присутствие Бога человеком. Не просто, у вас вот так не получится. Вы должны быть такими, как она, тогда может получиться так, как у нее. Но у вас так не получится. Вот, пожалуйста, у свидетельства слава Божия должна проявиться. А она проявляет на тяжелых обстоятельствах. И заболел, и помощи никакой нету, и так далее. И так далее. Как-то почему, Господь, почему ты меня довел почти до смерти, потом исцелил? Неужели ты не мог раньше этого сделать? Мог, но кто тогда мог понять, что это я сделал?
Ну, кто-то, ну, врачи помогли. Врачи помогают, я не то, что против врачей. Бог часто через врачей помогает. Но бывают такие обстоятельства, когда они не могут ничего делать, при всем желании не могут. И тогда уже явно говорят, ну, говорят, это Божье вмешательство, и все. И больше ничего, абсолютно. Ничего просто здесь нельзя по-другому истолковать то, что происходит. Поэтому, когда Бог увидит у нас, прославится у нас, ну, а как Он прославится? Вот исцеление от болезни, вот еще, там вот еще, да. Но Боже часто выводит нас из очень трудных обстоятельств. Вот тогда и прославляется, ну, и надо, чтобы мы были в Его уделе. Он хозяин, захотел таким образом и нас в веру увести, и нас поставить твердыми ногами, чтобы мы не колебались. Ну, и сам прославляется, люди же видят. Вы помните один из вопросов? Господи, почему Он родился слепым? Кто согрешил, Он или родители? Не согрешил ни Он, ни родители, но чтобы на Нем явились дела Божии. Пожалуйста. Я думаю, такие люди, они получат не меньшую награду на небе, чем мы здоровые. Я понимаю, что, ну, я не говорю про себя, но через меня Бог исцелил, а человек дошел почти до смерти, и вера у него была, чтобы взять. Я не знаю, кому будет больше награда, мне или ему. Я думаю, ему все-таки. Я думаю, что все-таки ему будет больше награды. Это же надо выдержать дойти почти до смерти и верой ухватиться. Без веры же ничего не получится. Вы помните это место Писания, где написано было, пришел где-то, кажется, Назарет, не помню точно место, но не мог сотворить там никакого чуда по неверию их. Не верили? Не верили? А раз не верили, значит, сам Господь не мог совершить никакого чуда, то что говорить мне сегодня? Мы ж даже на весы поставить, это же две разные категории, это же совсем разница большая. Но не мог по неверу их совершить никакого чуда. Поэтому я понимаю, если человек в самом трудных обстоятельствах был и не потерял веры, значит, все-таки Бог оценит свое время и даст награду, потому что Он через него прославился. Пусть Господь благословит нас, пусть милость Господня будет с нами, пусть это слово, которое сегодня здесь звучало, ляжет на наше сердце, оставит на нем щит, чтобы мы были как светильники, сияющие в темном месте. Да благословит нас Господь. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

И передача «Это интересно». Бог создал пчел именно для человека. Ведь пчела собирает мед в 100 раз больше, чем ей понадобится. Одну часть съедает сама или со своими детьми, а остальное для нас, людей. В мед не может пробраться ни один микроб и ни одна вредная молекула. В меде есть витамины B13 и B14. Эти витамины ни в каком продукте еще не зафиксированы. Пчелы делают мед, потому что он служит им едой. Следовательно, процесс изготовления этого продукта – это способ заготовки пищи для колонии пчел. Первое, что делает пчела, это разыскивает цветы и собирает с них нектар. Потом она переносит его в специальном медовом мешочке. Эта сумкоподобная полость находится перед брюшком пчелы. Существует клапан, который отделяет эту секцию от брюшка. Первый этап изготовления меда начинается в полости пчелы. Сахар, содержащийся в нектаре, подвергается химической реакции. Следующий шаг – это удаление лишней воды из нектара. Оно достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в улье. Мед в сотах, приносимый медовыми пчелами, содержит так много воды из натурального нектара, что может храниться вечно. Он кладется в соты для созревания, чтобы в будущем служить едой пчелам. Между прочим, когда пчелы не находят нектара, они собирают всевозможные сладкие жидкости, выделяемые жучками или особые секреции растений. Мед содержит удивительное число веществ. Главными составляющими являются два вида сахара, известных как фруктоза и глюкоза. Там также есть небольшое количество сахарозы, тростникового сахара, мальтозы, декстрина, минеральных веществ, всевозможных ферментов, многочисленные витамины в маленьких количествах, совсем чуть-чуть протеина и кислот. Сильная семья может собрать в день от 5 до 10 килограммов меда. Пчелиный рой может весить от 7 до 8 килограмм. Он состоит из 50-60 тысяч пчел, имеющих в своих зобиках 2-3 килограмма меда. Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. По шероховатой поверхности пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела. К примеру, лошадь везет груз, равный весу ее собственного тела. Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только зимой. А летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле. Кроме незначительного количества меди, йода и цинка, мед также содержит некоторые натуральные гормоны. Потребление меда поддерживает иммунную систему. Мед также улучшает количество крови, так как контролирует количество свободных радикалов. Больше всего в мире меда делают в Китае, причем самый популярный китайский мед – гречишный. Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

Слово «мед» в Библии встречается более 50 раз. Способностью вырабатывать мед Господь наделил только пчел. В библейские времена Иоанн Креститель придерживался диеты из саранчи и меда. Дикий мед, которым питался Иоанн Креститель в пустыне, скорее всего, добывался им в отверстиях скал и древесных дуплах. Впервые мед упоминается в книге Бытия 43:11, как дар, принесенный сынами Иакова правителю Египта. Изучая мир пчел, невозможно не обратить внимание на то, что в состав семейства всегда входят три представителя – царица, трутень и рабочая пчела. Они неразрывно связаны друг с другом, образуя единое целое. В мире существует 21 тысяча видов пчел. Считалось, что согласно законам аэродинамики, пчелы не могут летать. Но, конечно же, они летают, да еще и с удивительным проворством. Изучение пчел обнаружило наше невежество в аэродинамике, а их воздушные маневры просто пристыдили достижения наших самых продуктивных самолетов. Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 кг меда. Каждая пчела четко выполняет только свои определенные обязанности. Пчелы-разведчики ищут новые источники пищи. Пчелы-солдаты, которые работают в качестве охранников. Также есть и похоронные пчелы, отвечающие за очищение улья и мертвых пчел. Обязательно в улье все время находится определенное количество пчел, чтобы обеспечить качественную вентиляцию для сохранения свежести меда. Есть еще пчелы-математики. Соты, построенные ими, имеют самую прочную конструкцию. Размеры соблюдаются с небывалой точностью. Угол ячейки всегда равен 109,28 градусов. Есть пчелы, чемпионы по обонянию. Они воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека. Чувствуют аромат цветов более чем за 1 километр. Ближайший родственник пчелы – шмель. Настоящий парадокс. После исследования его аэродинамических качеств и массы тела, американские ученые пришли к выводу, что он летать не может. А он летает. Чтобы приготовить мед весом в 100 грамм, пчела иногда пролетает 46 тысяч километров. Это то же самое, что облететь весь земной шар по экватору. Пчелы распространены на всех материках, кроме Антарктиды. За зиму пчелиная семья поедает в среднем около 30-35 кг меда. Набив брюшко нектаром, пчела теряет способность жалить. Пчелы из одного улья не могут залететь в другой, иначе они немедленно будут атакованы его защитниками, другими пчелами. Пчелы способны обнаруживать мины, а также другие взрывчатые устройства или вещества по запаху. Вот почему они состоят на официальной службе у Пентагона. Продолжительность жизни каждой рабочей пчелы не более 40 суток. Пчела – это единственное насекомое, которое производит пищу, которую без дополнительной переработки может есть человек. В Библии множество указаний на мед и медовые соты часто имеют аллегорическое значение. В Священном Писании пристальное внимание уделено взаимоотношениям пчеловода и общества. Пчел необходимо было держать в определенном расстоянии от города, чтобы обезопасить граждан. Прописывались некоторые правила и обязанности пчеловодов. Например, рой, севший на соседское дерево, считается собственностью прежнего хозяина, и чтобы снять его, он может срезать ветку, на которую сел рой. Таким образом, мы видим, что мед и пчелиный промысел достаточно часто упоминаются в Библии. Часто мед употреблялся в значении «сладкий» и имел иносказательный смысл.

небольшой деревушке возле Рославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей. С окнами к реке, к зеленым лугам, где летом бродят колхозные стада, а зимой серебрится под солнцем снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с моими братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. И я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой. Никого не обижай. Бог с неба всех видит. Непослушных наказывает. А будешь родителей слушать, счастливая будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет и ее поучение. Это наставление стало законом на всю мою жизнь. Однажды учитель сказал: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала, какой может быть Бог, если его никто никогда не видел. Во время революции отец потерял здоровье. Детям пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле и помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались, любя друг друга, и вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла мою первую получку родителям. Вся наша семья радовалась. Однако наша радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизирован в армию. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дома, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла этой разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала и мое здоровье и свалила меня в постель. И вот тут впервые я стала думать о смерти и спрашивать себя, вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны, да вернуться на родину, мечтала я. Но это были только грезы. В действительности же я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Он и я знали друг друга еще в России, но никогда не думали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Война заканчивалась, когда я вышла за него замуж. Но на второй день после брака нас вдруг разлучили. Новые мытарства, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы опять были вместе с мужем и твердо решили домой не возвращаться, зная, что нас там всех ждет. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности под постоянным страхом. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших пленных советских военнослужащих уже отправлен на родину. И я потеряла сознание, а когда я пришла в себя, то решила, что жизнь навеки разбита. В состоянии безграничного отчаяния я направилась за город к мосту, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я вышла за город, солнце еще не всходило. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери.
Как живая, она стояла передо мною, кроткая, терпеливая и любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для самой себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О, Бог моей мамы, спаси, помилуй и защити меня на чужой земле. Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы. Значит, Ты всемогущ, верни мне мужа». Вдоволь я наплакалась тогда, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце, как радостно было сознание незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо совершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка и, не дождавшись ответа, вошла. Подбежав к моей кровати, она взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив, он в госпитале, вот его записка». Я взглянула на крошечный обрывок бумаги и не поверила своим глазам. Это был почерк мужа. В этом не могло быть сомнения. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По Его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие слушатели, вы можете объяснить это совпадением, но это не было совпадение. Это было свидетельство Божье о том, что Он силен и невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином, но в душе его шла великая духовная борьба. В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованиям и начал пить. Помочь ему в его переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал мне в жизни, я все еще была далека от Него и мало что знала о Божьем плане спасения. Но и теперь на помощь пришел Он сам. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с буханкой хлеба, он положил ее на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Этот хлеб с неба. Не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости, огонь счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян. Но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще более изумило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом с собой сыночка на колени, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня, Ты дал мне жизнь вечную, и притом совершенно даром, даром такому ничтожному. Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим. Господи, спаси же теперь и мою жену». «Значит, опять беда», — подумала я. Муж потерял рассудок. Как может он говорить: «Бог дал мне жизнь вечную», и на каком основании он молится о моем спасении? Разве я погибаю? Я представляла себе спасение от физической опасности. О душе тогда я еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я испугалась за него, но все мои опасения оказались напрасными.
Господь действительно спас его, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что он стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившимся человеком. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце, очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная об этом всем, я не думала, что и мне лично надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я настолько добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божие, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне испорченность моего сердца. Но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда на собрании читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — подумала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную и очень понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии для получения спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в моих ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной.

Дорогие радиослушатели Радио МВИ, если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

тебя болезни исцелял. Ты бунтовал и наносил мне раны, а я тебе все время все прощал.

не так, как раб по воле господина. Из чувства долга нет, но по любви. Я твой отец, так научись быть сыном.

омовение.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойницкого.

Первая глава книги пророка Михея. «Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во время Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас». Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. За любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйся, переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Цель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты — начало греха, дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маршеф-Хеф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша, он пройдет до Одоллама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Вторая глава книги пророка Михея. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так, говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с вашей шеи и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умалился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде меня, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их.
у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава 3 книги пророка Михея. И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет им вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. 4 глава книги пророка Михея. И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима.
Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В нашем быстро меняющемся мире человеку так важен внешний успех. Получил престижную работу – успех. Сделал первый миллион – успех. Оказался в центре внимания средств массовой информации – тоже успех. Эта жажда успеха, это неудержимое желание заявить о себе, засело глубоко в человеческом сознании каким-то неукротимым, необузданным чудовищем. Как деньги умножают деньги, так и успех работает на себя. Пригласили на радио, взяли интервью для газеты, попросили где-то выступить, в общем, нашумели, щедро оплатили и усилили в человеке стремление добиваться большего. Всевозрастающее желание большего порождает ненасытную жадность. На меньшее человек уже не согласен. Но, как вскоре выясняется, ни успех, ни известность, ни деньги, ни материальное благо удовлетворения не приносят. Оказывается, человек по-настоящему доволен и удовлетворен не тогда, когда все имеет, а тогда, когда перестает желать большего. «Что пользы напрасно и вечно желать?» — сказал поэт. «Знаю пастора, брат которого является миллионером. У последнего огромный дом с электронной системой безопасности. Домработник и садовник. Въезд на его территорию контролируется шлагбаумом. Но этот миллионер глубоко несчастен. Он страдает неизлечимой болезнью. У него нет надежды на будущее, в то время как брат его радуется в Господе и ничего лучшего не желает». Кто-то, наверное, возразит, дескать, это частный случай. Не знаю, как в странах СНГ, а печать на Западе взахлёб сообщает о многочисленных несчастных толстосумах, присыщенных жизнью и не знающих, что с нею делать. Сколько знаменитых звезд кино, эстрады, спорта, членов королевских семей страдают от употребления наркотиков и алкоголя, не видя разумного, рационального смысла жизни. Они лечатся в самых дорогих клиниках мира именитых профессоров, не жалеют денег на восстановление здоровья, чтобы потом вновь сорваться в пропасть соблазна и подтвердить известный библейский стих о том, что пес возвращается на свою блевотину. Как указывает американский радиопроповедник Чарльз Свиндол, за деньги можно купить лекарства, но не здоровье, знакомых, но не друзей, продукты, но не аппетит, жилой дом, но не семейный очаг. От себя добавлю – партнера, но не любовь. Не потому ли в среде развращенных успехом и известностью людей процент разводов наиболее высокий? В одном журнале, освещающем светскую жизнь, популярная киноактриса сообщает о том, что нашла настоящую любовь, и что ожидаемый четвертый брак — воплощение вожделенного счастья. Искушенный читатель, смакуя подробности очередного признания избалованной особы, не способной отличить животные чувства от истинной любви, пытается предсказать не срок предстоящего помпезного бракосочетания, а неизбежного бракоразводного процесса. Это особенно мерзко в тех случаях, когда рядом с невестой в белом стоит жених, который не просто моложе ее, но ровесник ее собственных детей. Заявление о том, что уж эта любовь настоящая, не более чем вопиющая ложь либо утешительный самообман. Иными словами, это косвенное признание того, как несчастен человек в том, что призвано приносить ему истинную радость. «А ты оставил первую любовь твою», — говорит нам Писание. Сам Бог со страниц бессмертной Библии говорит человеку о том, что должно быть его первой любовью. Человек, для которого первая любовь — Бог,
будет дорожить благоуханием юности, неоскверненным, чистым чувством, дарованным ему Создателем, и не разменивать чистое золото на обыкновенные почерневшие медяки. «Ну, хорошо, — скажет кто-то, — это падшие люди, но ведь большинство ведет здоровый образ жизни, имея собственные виллы, яхты, теннисные корты. По тому же принципу, по которому атлет стремится быть более сильным, а женщина более красивой, богатый желает еще более разбогатеть. Бог же желает, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы не жили, как те, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть, чтобы богатели духовно, а не материально. Это не означает, однако, что мы должны отказываться от материального, ибо есть вещи, чрезвычайно важные в напряженной повседневной жизни, без которых трудно обойтись. Вещи, облегчающие быт и позволяющие экономить время. Так что владеть материальным, владеть вещами можно, но нельзя позволить, чтобы вещи овладели нами. Вместо того, чтобы обрастать излишествами, не лучше ли использовать имеющие средства для разумного служения? Даже добрый самарянин не сумел бы помочь несчастному, будь у него только доброе намерение. Но у него были еще и деньги для ухода. Однако, как мы видим из примера, деньги оказались у него не на первом месте. Что же касается человека, который собирает сокровища для себя, можно не сомневаться, что Мамона овладела его душой. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Екклезиаста 5:9. В рекламе известного банка говорится: «Деньги не зло. Все зависит от того, в чьем они кармане». Отчасти это верно, поскольку иные филантропы щедро жертвуют на благотворительность. Некоторые из них жертвуют на Божье дело. Однако то, что деньги не зло, — мудрость человеческая. Да, деньги не зло. Все зависит от отношения человека к ним. Вот что говорит мудрость Божья. «Корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Как идущий в ломбард закладывает ценность, чтобы затем выкупить ее, так стремящийся к обогащению закладывает душу. Заложенную ценность еще можно выкупить, но как быть с душой? Дьявол — самый хитрый ростовщик и держится за душу мертвой хваткой. За деньги можно купить самое дорогое на земле, но не купить даже самого маленького сокровища на небе. Деньги открывают любые земные двери, но никакие миллионы и миллиарды не откроют небесные врата. К британскому проповеднику Спержену подошел однажды молодой человек и сказал: «Не выношу ваших христиан. Ваша религия их не радует. К ним постоянно приходит беда. Они вечно стонут и сетуют». «Идемте со мной, мой друг», — ответил Спержен. «Мы навестим одного из этих сетующих христиан». И повел его в расположенное поблизости убогое жилище старушки-христианки. В комнате было сыро и прохладно. Старушка сидела у погасшего камина и стонала от боли в суставах. «Вот этот джентльмен», — обратился к ней Спержен, «имеет все, что может предложить ему жизнь. Молодость, силу, здоровье, богатство, но нету у него Бога. Скажите, вы хотели бы поменяться с ним местами?» Старушка, еще раз простонав от боли, взглянула на посетителя и, обращаясь к Спержену, воскликнула: «С ним?» Тон ее вопроса прозвучал невызывающим сомнения ответом. «Жаждешь успеха, мой друг? Ищи Христа. Само приобретение Христа — ни с чем не сравнимый успех. Да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен». 1 Паралипоменон 22:11. Друг дорогой, относишься ли ты к людям, которые приняли Иисуса Христа, предлагающего каждому неисчислимые сокровища небес, или к людям, которые, как тот молодой человек, соблазняются звоном серебра? Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир,
явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофея 6:6-7. Еще немного времени, и все, что человек с таким трудом приобрел, все, чем так сегодня дорожил и гордится, выпадет из рук, когда Господь, проявлявший к нему милость и долготерпение, объявит: «Безумный, кому же достанется то, что ты заготовил?» Луки 12:20. Человек в мир является, руки в кулачки сжимая, словно в них вместить пытается все, что время обещает. Встав с годами твердо на ноги и манимый чистоганом, он уносится за благами, за химерой, за туманом. Подставившим жизни бременем он едва порой плетется, но в борьбе берет у времени все, что вырвать удается. А когда с ним все уносится своевольными ветрами, покидает он, как водится, мир с разжатыми руками.

Ты только имя носишь, христианки, пропитанная миром вся насквозь. Член церкви ты, а сердцем иностранка. И до сих пор никто тебе Христос. Зачем играешь вечным идеалом? И в сердце, ощущая пустоту, уходит юность вместе с снегом талым, подаренная плоти не Христу. Ты помнишь те потраченные ночи? О, как я открывал тебе Христа! Меня страшат твои сухие очи, холодные, безмолвные уста. Я тоже годы жил ладикийцем, но пробудил меня Спаситель сам. Попробуй же по-детски помолиться, все расскажи и мне, а небесам. Польются очистительные слезы, постройки плоти с грохотом падут, надежд земных прогромыхают грозы, руинами наполнив твою грудь. И лишь тогда Христос рукой властной очистит сердце, исцелит от ран. Ты станешь кроткой, радостной, прекрасной, войдешь в семью духовных христиан.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

момент творения. Царь Сом и древние письмена. Одна из тайн Древнего Египта заключается в том, что еще на заре своего существования Египет был высокоразвитой цивилизацией. Самый первый египетский фараон известен под именем Нармер, что означает «Сом». Судя по всему, царь Сом, живший примерно через 500 лет после Всемирного потопа, позволяет доказать историческую достоверность Библии. Долгое время считалось, что ни во времена царя Сома, ни даже при Моисее, 400 лет спустя, письменности еще не было. Но недавно найденные надписи на каменных плитах и на папирусе, сохранившиеся со времен царя Сома, показывают, что даже в те древние времена письменность уже давным-давно существовала и практиковалась. Еще более удивительная находка эпохи фараона Нармера – хорошо организованный промышленный комплекс с множеством цехов, каждый из которых специализировался на производстве определенных типов керамики. Руины этой древней фабрики свидетельствуют о том, что продукция, создаваемая на ней, переправлялась на кораблях и продавалась во всех уголках древней Египетской империи. Из сказанного наверняка очевидно одно. Все, кто утверждает, будто Моисей не мог написать первые книги Библии, поскольку в то время не было письменности, ошибаются. Это подтвердил древний фараон Сом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления, а многих погибнет.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Евангелие от Луки, 6 глава, 2 стиха, 47 и 48. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на тот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Так говорит Господь через Давида: «Слово Твое – светильник ноге моей». Когда народ вышел с пустыни, и Господь говорит: «Там, где ступит нога ваша, я даю вам». То есть там, где вы сможете освоить эту землю, то есть пройдя по этой земле горы, долины, это ваша земля. Там, где ступит нога ваша. Наша логика такова: ну, Господи, тогда я возьму. Нет, вот здесь как раз осуществлен процесс общения, то есть сотрудничества нашей веры и Бога, который направляет нас по жизни. У нас у всех, безусловно, что в разное время возникают острые вопросы, проблемы, и мы не можем бежать каждый раз, звонить: «Мне нужен ответ от тебя». Когда в нашем доме, в нашем сердце, в нашей жизни, в наших интересах затронут какой-то вопрос, мы по-другому совершенно смотрим. Господь говорит, что земля, которую я вам даю, вам нужно завоевать, освоить. Здесь важен шаг веры. Здесь важно услышать, что ты хочешь мне, Господь, сказать. Это вопрос, который нужно решать сегодня. Представьте себе, кто-то вам позвонил, ваши близкие, дети. Острое время наступает на улице, где-то тревожное время, где-то болезни, где-то, может быть, интересный выбор и неизвестно, что избрать. Действительно важно слово от Бога. И что вы делаете тогда, когда у вас и то влечет, и другое? Когда дети наши жениться, выходить замуж, что вы посоветуете? От вас тоже требуют иногда ответа ваши близкие. Хотя, с другой стороны, мы живем в такое время, когда не сильно советуются с родителями дети. Но все же, друзья мои, когда мы в правильном состоянии перед Богом, когда у нас есть слово авторитета и власти, как написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Это основание нашего строительства. И здесь мы прочитали, что дом, который построен на основании наводнения, бури, штормы, они не могут поколебать его. Эти штормы приходили в вашу жизнь в 2000 году и раньше. И вы знаете, когда вы молились, когда вы искали совета, искали Бога. Молитва – это всего лишь средство. Господь является объектом, куда мы направляем свое сердце, ищем Бога. Копал, углубился и положил основание. В это время самые интересные вещи, которые вас интересовали раньше, сегодня уже не интересуют, потому что тревога, переживания. И вам единственное, что хочется – узнать волю Божью. Вот здесь сказано об этом человеке, который строил дом, копал и углубился. То есть мы начинаем углубляться в себя и в учение, в слово. Мы начинаем искать этот камень, ищем это слово. Единственное, в Библии тысячи-тысячи слов. Но вот одно слово вам нужно в тот момент, в тот час, когда у вас горит дом, когда проблема на дворе, когда у вас неисцелимая ситуация в жизни, казалось, что-то особое, и вам нужен ответ от Бога. Наша логика не поможет нам, основанием для нас только Слово Божье. Раньше я так поступал, и у меня хорошо получилось. А сегодня Бог совершенно по-другому указывает тебе путь, который тебе избрать. Раньше получалось. А сейчас, Давид, иди со стороны тутовых деревьев. Сейчас совершенно по-другому. Иногда нужно перестать даже молиться. У нас решение есть уже, а мы хотим еще молиться, чтобы получить удостоверение или утверждение, что это правильно. Господи, покажи мне, что это правильно. Покажи, что это воля Твоя. Когда человек стоит перед Богом и хочет узнать Божью волю, он должен освободиться абсолютно от предвзятых, второстепенных, сверлящих мыслей. Я не знаю. Если хочешь знать волю Божью, то абсолютно будь свободен от предвзятого мнения или твое собственное решение, оно враг для тебя сейчас. В Библии очень много примеров, когда сказано, я не люблю его, потому что он не говорит обо мне доброе. Гордыня нам мешает тоже смиряться перед Богом. Гордость человека мешает признать, что я ничего не знаю. Почему Мария, написано, Господь, ты презрел на смирение рабы твоей? Как же я оправдаюсь перед людьми, даже перед собственным мужем, что я забеременела от Духа Святого? Как это доказать? Бывает в жизни твоей ситуации, когда ты не сможешь никак оправдаться или доказывать, перевернуть по-другому ситуацию, потому что Господь допустил это в твоей жизни, чтобы смирить тебя. Как нам хочется оправдаться, хочется выглядеть не в глазах Божьих, а в глазах людей другими. Друзья мои, но Бог специально допускает нам или в нашей жизни, чтобы мы прошли через этот путь, когда мы не сможем оправдаться. Только на Бога будем уповать, ища оправдание от Него. Господи, что Ты скажешь? Какова Твоя воля? Что Ты скажешь, Господи? И вот для этого нужно копать и углубляться в свое сердце. Нет ли у меня там в моем сердце мысли мои? Не привязан ли сегодня я к этому? В то же время хочу спросить у Бога, а вдруг Господь скажет, и оно совпадет с моим решением. Сказано за тех людей, которые в книге пророка Иеремии приняли решение идти в Египет, Господь вдруг скажет слово, и оно совпадет с их решением. Иеремия провел допрос, заклял их. Скажите, а вы сделаете то, что Господь скажет? Да, конечно. И вдруг Господь сказал через пророка, не ходите в Египет. Они уже туда собрались. У их сердце уже привязалось к этой стране, туда, к этой безопасности для себя. Тут надо оправдать чем-то. Когда люди привязаны к этому, они ищут местописание, пророчество, они ищут какие-то доказательства. А вот у того нормально, а вот он пошел и построился. Да, он пошел и сделал хорошо, он продал и купил. Он не знал, этот человек. А вот ты, знающий волю Божью, а у тебя не пойдет, потому что ты, может быть, на особом счету у Бога должен, с одной стороны, согласиться, да будет воля твоя, не как я хочу. И, конечно, они обратились к Иеремии и сказали, что не Господь говорил через твои уста. Он говорит, вы сами себе подписали приговор. Когда мы говорим, Господи, да будет воля Твоя, я согласен, что Ты скажешь? Понимаете, что это риск большой? Когда Мария сказала, да будет мне по слову Твоему, она приняла на себя это осуждение. Она приняла волю Божью, да будет мне по слову Твоему, ибо Ты презрел на смирение рабы Твоей. Да, и Бог смиряет нас, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И смиряет в тот момент, когда нам очень хочется оправдаться. Это оправдание против нас. Если бы ты молчал, когда тебя обвиняют, Господи, да будет мне по слову Твоему. Если мне слова не дают, если бьют и плакать не дают, если я не могу сегодня сказать ни влево, ни вправо, конечно, в свое время апостол Павел мог оправдаться, он говорил, но был момент, когда он уже не мог ничего сказать. Иисус тоже был момент, когда он молчал и не отвечал ни слова, потому что закончились слова и ответы его. А когда же закончатся наши ответы, оправдание наше закончится, когда нас обвиняют? Война продолжается и продолжится. Шаг нашей веры, когда мы называем вещи, несуществующие, существующими, ответа нету. А нам всегда нужен ответ готовый. Отвечаем на любой вопрос легко и запросто, потому что мы все знаем. А вот когда ты не знаешь, когда ты не понимаешь, Вот Нейман, сегодня пред лицем твоим предложено тебе слово, слово Божье, очень простое. И ты воспротивился. Откуда вспышка гнева? Почему возмущение? Даже не обвинили тебя. Видите, не встретили тебя как особого человека. Даже пророк послал слугу своего, а не сам пришел к тебе. В это время нашелся разумный человек в его окружении. Его слуга уже говорит: «Есть ли бы что-нибудь тяжелое, невыносимое, трудное тебе, сказал пророк, неужели бы ты не сделал это? Ради освобождения от проказы, ради свободы твоей, которую ты жаждешь иметь». Конечно, да. Но когда он сказал: «Окунись 7 раз в Иордан», ты не захотел. Попробуй. Он сделал так. И тело его очистилось, как тело ребенка. Почему дети так легко верят? Почему новообращенные, которые приходят к Богу, среди них идет массовое исцеление, благословение, ответы на молитву? Как только люди растут, знают уже много положительных, много отрицательных примеров встречают в жизни своей, и потом трудно верят, им трудно понимать. Всплывают в мозгах вот эти примеры отрицательные. Они поддаются течению этих волн. Бог хочет, чтобы мы называли вещи несуществующие, существующие. А вот так Господь сказал. Даже если окна небесные откроются, возможно ли это? Да, это возможно. За то, что ты не поверил, ты не сможешь получить это. Но ты увидишь. Друзья мои, хочется, чтобы мы верили Богу. Доверялись Богу. Для этого нужно сойти вниз. Смотрите, копал и углубился. Не стал строить вверх. Собственно говоря, он строил башню, он строил дом. И этот дом нужно было строить таким образом, чтобы он поднялся в глазах людей, чтобы он был выше. Но строить нужно было его вниз. Большое усилие копать и углубиться. Вы знаете, сколько усилий нужно, чтобы наше смирение имело совершенное действие? Сколько Богу нужно над нами трудиться, пройтись, проутюжить, чтобы мы могли вникать в себя и в учение, вникать в себя прежде всего, друзья мои, вникать в свое сердце, в свою жизнь, в посте, в молитве, даже наедине с Богом. Господи, помоги мне разобраться сегодня, чтобы я вникал в себя, вникал в себя, в свое сердце, в свою жизнь. Это наше благословение, это путь, по которому нас Господь ведет. Бог ведет нас по этому пути. Слово нужно растворить верою. Бог слово-то посылает, но веру и растворить – это как раз преломление идет нашей логики, плана. И мы смотрим, и кажется, что это никак не подходит. Ну тогда выбери свой собственный вариант. Но тогда уже это основание будет неровное, будет перекос уже в строительстве. Напрасные жертвы. Мы не доверяемся Богу до конца. Довериться Богу до конца нам мешает наша логика, человеческое мнение. А вот люди так думают, а вот у того был успех, вот люди поступали так. Вера, она всегда идет против всякой стихии. Вера живая. Это основано на Слове Божьем. Читающие Библию, доверяющие Библии, это люди безумные ради Христа. Попробуйте жить по Писанию, тоже будут считать безумными. Открытое небо – это благословение, это чудеса и радость, это выход из любого тупика. Бог поможет. Хотел бы, чтобы мы копали и углублялись. Чем больше наша нужда и проблема, и вопросы, которые вокруг нас, будем постоянно нуждаться в советах. Господи, когда же и как и почему? Бог готов отвечать. Но во многих местах, во многих церквях перестали вникать в Слово. Они берут готовые производства, пророчества, уже готовые. Зачем мне вникать? Наши мышцы атрофированы, мы не способны летать, ходить, потому что лежать намного легче, интереснее и смотреть по-другому на мир. Я бы хотел, чтобы мы вникали в Слово Божье, вникали в свое сердце. И помнили, друзья мои, что самое большое чудо, которое мы можем видеть сегодня, это то, что Бог говорит нам. Бог, говорящий нашему сердцу, Он даст необходимый ответ и нужное слово. первом псалме. И все, что он не делает, человек, который слушает Слово Божие, вникает в закон Божий, не сидит в собрании развратителей, на пути грешных, не ходит на совет нечестивых, он будет постоянно иметь от Бога Слово. Все, что он не делает, успеет. Успех приходит в жизнь. Почему? Потому что мы не делаем то, что не нужно. Делаем то, что не нужно, и не успеваем делать то, что необходимо. Чем ты оправдаешь то, что ты делаешь? Ну так надо. А это для здоровья, а это для соседа, а это для брата и для сестры. Я понимаю. Но сегодня сделай для себя. Сегодня сделай для себя. Вникай в себя и в учение. Если бы мы так крепко и сильно прижали Библию к груди своей, друзья мои. Господи, я хочу, чтобы ты мне открыл. Евангельское слово. Открыл, как первые дни. Говори ко мне, Боже. Ибо слышит раб твой, любое дело, которое вы имеете перед собою, давайте будем учиться спрашивать у Бога. Завтра придет вдруг такой тяжелый вес, мы не сможем нести, а вот маленький вес, проблема небольшая. Доверься Богу, Господи, что мне делать, как мне поступить, дай мне слово. Бог вам даст слово. Это слово будет звучать коротко, но ясно для вас. И вы только одни поймете. И не спешите всем рассказывать это. Радуйтесь внутри себя, в сердце, вникайте в себя. Взяли хлеба у гаванитян, а Господа не вопросили. И это было пагубно для них, для их ног, для их глаз. Они стали слепнуть духовно. Но чтобы предотвратить иногда вот такие перекосы, давайте будем вникать в себя и в учение, копать и углубляться, чтобы получить и найти эти драгоценные обетования. Это Божье Слово.

Храни мой мир во время испытаний, храни мой мир, когда придет беда. Дай помнить мне, что есть конец страданий, что ты меня не бросишь никогда. И если тех, кто дорог мне теряя, я не смогу ответить почему, дай не забыть, что там, за дверью рая, наступит миг, когда я все пойму. Храни мой мир, когда людское горе и слезы сердца жалостью прожгут. Дай помнить мне, что все в твоей лишь воле, что как гончар ты свой свершаешь труд. И в тот момент, когда несправедливость покажет свое алчное лицо, дай не забыть, что выше мщения милость сильней, чем суд, меняет подлецов. Храни мой мир, когда бесчеловечность жестоко вновь прольет людскую кровь. Дай помнить мне, о Господи, о вечном, что есть страна, где царствует любовь. И среди безумия нынешнего века, среди убийств, насилия и вражды, дай не забыть, что ценность человека определил не человек, а ты. Храни мой мир.

выиграть в войне. Но, может, рана будет столь глубокой, а искушение сдаться все сильней. Не дай, Иисус, сойти с Твоей Голгофы, но удержи по милости Твоей. Храни мой мир, когда в болезни тело истомит боль, дай помнить об одном.

то, что я хотела быть золотом, испытанным огнем. Чтоб не жалеть о временной хромине, но прославлять Тебя за все дела, за то, что нам, в прекрасном Божьем Сыне, уже готовы новые тела. И если день придет, когда разверзнет смерть предо мной бездонные уста, храни мой мир, чтобы воспарить над бездной, смогла и я, взирая на Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

сейчас предлагаем вам послушать продолжение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. «1929 год должен был стать решающей вехой в жизни советского общества. Безбожники-партийцы объявили войну религии. В отчетах об антирелигиозном воспитании особенно указывалось на национальные меньшинства, которые якобы весьма сильно повязаны своими религиозными предрассудками. Коммунисты требовали радикальных мер. Сталин повелел организовать в Москве особый комитет, которому было поручено взять под контроль борьбу с религией в высших учебных заведениях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал высшую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. По окончании летних каникул обстановка в Гальпштадте резко изменилась. После нескольких недель отдыха и благословенного духовного подкрепления в кругу семьи и общины Мия вернулась в институт. Полученная духовная поддержка укрепила ее в верности Богу настолько, что девушка была готова пожертвовать даже учебой. В долгих беседах с отцом ей становились все яснее последствия отречения от веры. Отец к этому времени полностью отдался работе в церковной общине. А так как на селе вряд ли нашелся бы человек, который решился бы взять на себя работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая их все в своей жизни доверять Иисусу. Мия часто присоединялась к детям и внимательно слушала отца. После летних каникул посещение церкви категорически запретили. Директор института распорядился сдать дирекции и все личные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен. По указанию из Москвы был создан комитет, который обязан был удалить из института все вредные и религиозно настроенные элементы. Волна чисток захлестнула страну. Поэтому и в Гальпштадте стало практически невозможно исповедовать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из студентов вызывали в кабинет директора на собеседование. Если студент не отказывался от религиозных убеждений и религиозно настроенных родителей, он представал перед студенческим судом, а затем следовало исключение из института. Верующая меннонитская молодежь оказалась перед большой проблемой. Что делать? Юноши и девушки хотели учиться. Для многих семей учеба детей была единственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Студенты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые люди искали выхода. Может быть, есть какая-нибудь возможность отказаться от Бога не на самом деле, а только внешне. Ведь не обязательно всем знать, что я верю, и, несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше, — рассуждали некоторые. Я должен пожертвовать собой, даже потеряв вечную жизнь. Моя семья нуждается во мне. Без моего образования они погибнут, — говорили другие. Если я сейчас не откажусь от веры, то моего отца, как контрреволюционера, бросят в тюрьму. Приводили свои доводы третьи. Мия знала, один прекрасный день вызовут и ее. Слишком хорошо дирекция знала ее прошлое, ведь в институт ее приняли лишь по милости государства. Изменилась ли она, по мнению товарищей Хохштегера и Дандора? Вряд ли. Мия все еще регулярно каждую неделю получала письма от отца. О христианской активности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной Меннонитской конференции, они, конечно же, были осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре Мия и теперь едва с кем делилась своими опасениями. И, наконец, этот день настал. Директор Хохштегер пригласил ее в свой кабинет и предложил откровенно и окончательно решиться.
или Бог и контакт с родителями, или институт. А если она не откажется от Бога и родителей, то по всей стране для нее закроются двери в учебных заведениях. Данные на таких людей рассылаются по всем институтам и университетам страны. Решение сохранить верность Богу и родителям значило для нее получение волчьего билета. Если вы не откажетесь от своих религиозно настроенных родителей кулаков, то должны немедленно покинуть институт, закончил свои рассуждения директор. Разочарование в том, что эта тихая и удивительно одаренная девушка не поддается идеологическому перевоспитанию, можно было прочитать на его лице. Он дал ей 2 дня на размышление. 2 мучительных дня. Намного позже Мия писала: «Это было для меня действительно тяжелое решение, но я твердо знала, что для меня существует лишь один ответ. Для меня было мучительно похоронить заветную мечту, но я должна была это сделать, и поэтому сказала директору, что не могу оставить своей веры». На следующий день Мия предстала перед судом чести института. Был зачитан ее письменный ответ. Путем голосования студенты должны были вынести свое решение, определить, может ли Мия как вредный элемент остаться в институте. Результат не удивил никого. Никто не отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги Мии проголосовали за ее исключение. И ни одна из них в то время вытирала слезы. Предать собственную подругу, проявившую мужество, сохранив веру, было невероятно тяжело. Но Мия знала, почему они так поступили, и не держала на них зла. С печалью на сердце попрощалась она с подругами, классом и знакомыми. И в тот же день оставила институт. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое будущее лежало в тьме и, казалось, в нем не было просвета», – писала она позже. Еще до Пасхи девушка вернулась домой. В институте продолжалась чистка. В течение полугода 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. Одна из подруг Мии сообщила ей, как глубоко огорчен директор Хакштегер неисправимостью менонитской молодежи. «Это самое большое разочарование в моей жизни», — сказал он. «Я думал, вы будете на моей стороне и с моей помощью в течение 3 лет сможете освободиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на это надежду. Вы ведь во многом поступали так же, как и мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то мере могу понять ваше состояние, так как сам происхожу из католической семьи. Прошло много времени, пока я смог освободиться от веры, которой был научен». Мия и многие другие студенты не поддались ни внешнему дружелюбию Хакштегера, ни неотесанной стратегии Дандора. Они остались верными Господу, и верность эта не осталась неоплатной. На Пасху 1929 года Мия вернулась в Великокняжеское. Она была поражена изменениями в родном селе. Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось впечатление, что село наводнили беженцы, или печальная судьба изменила атмосферу некогда жизнерадостного села. Или то был печальный опыт взаимоотношений некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком случае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространилась ужасающая бедность. И животные, и люди, казалось, неуклонно шли навстречу пророческой драме. Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уже дома. Ее, дочь кулака, исключили из консерватории города Армавира, без всякой надежды на будущее. Полностью разочарованная вернулась Кэти домой. И в других семьях можно было видеть ту же картину. В новом советском государстве для таких людей, как они, не оставалось места. Мия еще раз попыталась сдать документы в Тифлисский университет.
ведь она так хорошо училась. Ее свидетельство говорило в ее пользу. Но из Тифлиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с таким холодным прошлым не были или не имели права быть заинтересованными. Мия должна была понять, что на ее родине для нее нет места. И она начала размышлять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писала из Канады ободряющие письма, поэтому в доме Ремеров активно заговорили о переселении. А способствовало этому многое. Ежедневные мучения, которые отец переносил от сельской и волостной администрации, невероятных размеров налоги, из которых достаточно назвать лишь некоторые. Летом 1929 года власти потребовали от него 400 пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, оставленного семье, было невозможно. Естественно, об этом знали представители власти, но таким образом жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь. Яков Реймер не смог выполнить этого требования, и тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфисковали все, что только можно было конфисковать в доме и во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили снести и недостроенный дом, чтобы таким образом получить доброкачественные строительные материалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тщетно. Дом снесли, стройматериал вывезли со двора. В конце 1929 года давление на семью стало невыносимым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в России пробил. «Мы должны бежать», — сказал он родным в один из холодных осенних дней. Началась подготовка к побегу. Все должно было произойти в тайне. Люди в селе не знали, кому еще можно доверять. И друг, и враг в такие дни часто находились рядом. Упаковывали имеющиеся в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел друзей, которые согласились отвезти их на соседнюю станцию. Они купили билеты на Москву. «В Москве мы попытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», – рассуждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и эмиграционные круги. Он часто посещал Москву по поручению колонии и был активным сотрудником Всероссийского Меннонитского аграрного объединения, первым последователем которого он был сам. В этой деятельности он многие годы отвечал за развитие колонии и сотрудничество в благотворительной акции МЦК, которая в Москве была известна как Американская Меннонитская гуманитарная помощь. В так называемом Московском доме меннонитов он был как у себя дома, а Петр Фразе, представитель меннонитов в Москве, еще в 1925 году приглашал его приехать в столицу, когда Яков принимал участие в работе Генеральной конференции меннонитских общин с 13 по 18 января. Он категорически отказался. Яков считал, что больше сможет помочь своей колонии, живя на Кубани. Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 2 года тому назад смог добиться разрешения на выезд в Канаду своей дочери Анне. Близкие друзья уже тогда недвусмысленно говорили ему, что время меннонитов в Советской России истекло. И в феврале 1927 года Всероссийское Меннонитское аграрное объединение провело свой 4-й и последний конгресс, после чего летом 1928 года было упразднено. Но тогда Яков еще не был готов к такому шагу. Чувство ответственности за свою колонию не позволило ему уехать. А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская политика коллективизации, претворенная в жизнь с первым пятилетним планом 1928-1933 года, показала заинтересованность Советов в уничтожении не только богатого крестьянина-кулака, но более того, всего личного сельского хозяйства. А Яков Реймер,
как раз и был таким кулаком и к тому же известным приверженцем личного земледелия. А правительство как раз ставило целью не что иное, как уничтожение его вместе с семьей. А он должен был спасать семью. Это ему стало ясно и побудило его принять иное решение. Ведь есть, наверное, возможность плодотворно использовать сейчас старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи его друга Петра Фрезе и старого знакомого Смедовича, члена ЦК партии, получили разрешение на выезд и вскоре выехали на Запад. Кроме того, Канада объявила готовность принять большую группу беженцев-меннонитов. Но в Москве их семью ожидал большой сюрприз. Сразу же на вокзале они встретили знакомых. Тысячи меннонитов и других немцев в надежде покинуть страну хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела были насыщены гонениями за веру и притеснениями за нажитую личную собственность. Надеялись выехать из страны, где гарантировалась свобода вероисповедания. Для большинства из них такой страной была Канада. Реймеры нашли приют в семье русских баптистов на окраине Москвы. Они тоже потеряли все свое состояние и жили 15 человек в одной комнате. А теперь к ним прибавилось еще 5 человек из семьи Реймеров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было понять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно было принимать у себя надолго семью кулаков-беженцев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на дачах примерно в 30 километрах от Москвы, при хорошем железнодорожном сообщении с центром столицы. Отдаленность не играла никакой роли, таким образом они переехали на дачу. Пожилая, приветливая супружеская чета приняла их и семью Фризен к себе на дачу, и началось тревожное ожидание решения на выезд. Ежедневно мужчины осаждали ограды городской власти. Якова вскоре опять выбрали представителем желающих выехать. Казалось, появилась надежда на скорое разрешение вопроса о выезде. Около 700 беженцев 30 октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы там сесть на пароход, который следовал до города Киля в Германии. Оттуда они должны были отправиться дальше, в Канаду. Их выезд оказался невозможным только при дипломатическом содействии правительства Германии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде всего из-за прессы, которая самыми темными красками описывала положение беженцев-немцев в Германии. В середине ноября в Москве собралось более 13 тысяч немцев, более 10 тысяч из них были меннонитами. Их положение было действительно критическим. Кроме того, сами немцы-меннониты, в том числе профессор Унру, содействовали скорейшему оказанию помощи тем, кто желал выехать. Правительство Германии, которое в данный момент имело прекрасные отношения с Москвой, выслало представителя консульства в Москву для переговоров с советским правительством. К 1 ноября МИД СССР согласилась разрешить выезд немцам, жившим в Москве и в округе. Это были хорошие вести, и отец Мии каждый вечер возвращался к своей семье, ободренный этими новостями. Женщины оставались на даче. Дачный домик был расположен в прекрасной местности. Окруженный лесом, он располагал к мирному созерцанию природы, а прогулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни быть арестованными, Мия и Кэти, как они того не хотели, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен дни ожидания становились мучением. И тут их настигла плохая новость. Канада отказала русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском рабочем рынке осложнилась, и поэтому Оттава до весны 1930 года не была в состоянии принять беженцев.
Политическая ситуация поставила партнеров по переговорам, Германию и Советский Союз, в чрезвычайно трудное положение. Экономическое состояние Германии не позволяло принимать больше потоки беженцев, а Советский Союз видел угрозу для планов коллективизации, негативно освещенного мировой прессой, в массовом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям всемирной революции. Советы предупредили своих партнеров по переговорам, что вынуждены депортировать желающих выехать на прежнее место жительства или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса людей должна быть удалена от врат Москвы. В эту же неделю все мужчины, которые вели переговоры в германском консульстве, были арестованы. К счастью, Якова среди них не оказалось. Распространились слухи о насильственном выселении немцев из города. Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые приказали всем приготовиться, собрать вещи для выезда. «В течение часа подойдет грузовик и вас доставят на вокзал», — сообщил один из них. Затем были зачитаны списки с фамилиями. Людей тут же увезли. Когда из списка назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. Он догадывался, что его имя и отчество просто поменяли местами. Его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка в этот момент спасла ему жизнь. В спешке солдаты велели людям садиться в грузовики, и тут же ночью их доставили на Киевский вокзал Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила неразбериха. Солдаты насильственно загоняли людей в подготовленные вагоны 4 класса. При этом разрывали семьи, матери искали своих пропавших детей, кругом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко держаться друг за друга, не отставать», — повелел отец Мии. Затем он целенаправленно стал пробираться к одной еще открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбора, и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поскорее выбраться из этой ситуации», — рассуждал он. Гензи и женщины шли за ним вслед вслед. Как только они пробрались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь снаружи на засов. Вагоны были старые, без отопления и даже без сидений. Люди сидели на своих вещах или просто на холодном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пытались узнать в вагоне о судьбах своих арестованных мужей. Все хотели узнать, куда их везут, но никто не мог дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики раздраженных людей. Казалось, безнадежное положение лишило некоторых людей разума. В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, тронулись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии разыскивал управление ГПУ и добивался там для людей хотя бы раз в день пищи. Чаще всего это была чашка борща. Там же он узнал, что беженцев возвращают на их прежнее место жительства. Через 9 дней они прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где начался осенью, в Великокняжеском. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра, в это же самое время.

Среди людей ты одинок, и лишь в молитве это бремя уходит прочь. С тобою Бог, и для Него твое все время. С Ним твой оправдан в вере путь. Нет ни насмешки, ни упрека, и ближе можешь ты шагнуть, не изгнанный за тень порока. Твою покроет наготу и утолит общение жажду тот, кто прибит был ко кресту, чтобы найти тебя однажды. И чем ты больше отделен от мира, чтоб почтить то имя, тем больше скажет тебе он того, что прочие не примут. И если выбрал ты его, с тобой сердечное общение, то знай, что плата за него от мира злое отвержение. За откровение Христа лишь отдаление и слухи, но то, что умолит тебя, не умолит свободы в духе. И пусть ты в мире одинок, порой даже среди братьев, иди туда, где вечный Бог свои открыл тебе объятия.

Евангелие – это книга, в которой записаны волнующие эпизоды, могущие заинтересовать человека. Но главное, в Евангелии есть сила, преобразующая человеческую жизнь, сила ко спасению всякого грешника, верующего в спасительную силу крови Христа. Римлянам 1:16. Кто ищет в этой книге что-то иное, кроме спасения души, тот делает большую ошибку. Во всем мире есть только одна книга, могущая утешить скорбное человеческое сердце через уверование в любовь Божью, явленную миру во Христе. Только Евангелие может поднять падшего и дать силу ослабевшему, преобразить жизнь и дать ей иной смысл и другое направление. Сама по себе эта чудная Божья книга не совершает чудес, и ее нужно читать вдумчиво и молитвенно. И тогда Дух Святой начинает открывать наши глаза и слух, чтобы увидеть и услышать чудеса Божьи.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги Деяния и прочтем два стиха, 4 и 5. Звучат они так. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вы помните слова, сказанные распорядителем пира, жениху, на браке в Кане Галилейской, после того, как Иисус совершил свое первое чудо? Когда служители начали подавать вино, которое фактически было водой, превращенное в вино Иисусом, он не знал, откуда появилось это вино, и сказал жениху, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Да, Бог всегда так делает. Он сберегает лучшее наконец. Последнее сказанное Христом ученикам – до его вознесения на небо, было о самом чудном даре, который он имел для них. Поэтому он велит им ни в коем случае не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока они его не получат. Ведь цель его пришествия на эту землю заключалась в том, чтобы возможно было для них принять этот драгоценнейший из всех даров. Вы помните, как в одном случае, во время своего земного служения, он вдруг восклицает «Как я томлюсь, пока сие совершится!» О чем он томился? О передаче этого дара. И какой этот дар он хотел дать им? Здесь Иисус называет его обетованием Отца. Это было лучшее вино, которое он сберег доселе, дар Духа Святого. В течение 40 дней после воскресения он являл себя живым, так, чтобы не могло быть ни малейшего сомнения в том, что он воистину воскрес. Помимо того, он говорил им о Царстве Божьем, о значении Царствия Божьего во свете его смерти и воскресения. И теперь самое последнее, о чем он им напомнил, он напомнил об обетовании Духа Святого, который обещал им Отец. Об этом, говорит он им, вы слышали от меня, и теперь он велит ученикам не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока не будет исполнено это обетование. Но перед тем, как ближе познакомиться, в чем заключается этот чудный дар, обетование Отца, хочу обратить ваше внимание на одно интересное слово в нашем тексте. К сожалению, в русском переводе его настоящее значение скрыто. Я имею в виду слово «собрав» в 4 стихе. «И собрав их, он повелел им». В греческом подлиннике это слово состоит из трех частей. «Вместе», «собраться» и «соль». То есть «есть соль вместе». И поэтому это слово в греческом использовали в значении «есть вместе», то есть «принимать пищу вместе». Так что 4 стих можно перевести приблизительно так. «Собравшись вместе для еды или во время обеда, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Возможно, это был последний раз, когда Христос принимал пищу вместе со своими учениками. И во время этого завтрака, обеда или ужина он дает им самое важное повеление. Он говорит им о своем самом любимом предмете. Он напоминает им о самом чудном даре, который он имел для них. Он не заявляет об этом на каком-то большом торжественном собрании или заседании. Нет, но в самой обыденной обстановке, в самых заурядных условиях во время еды. Читая Евангелие, вы обнаружите, что не раз Христос делился со своими последователями драгоценнейшими истинами именно во время совместной трапезы с ними. Христос имел самую серьезную беседу с Петром, восстановляя общение с ним во время завтрака. Это было рано утром на берегу Геннесарецкого озера, в день, когда Христос воскрес из мертвых. В конце своего Евангелия Лука описывает другой момент, когда воскресший Христос явился им, показав им руки и ноги свои. И сказано, когда они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сразу после этого мы читаем о том, как Иисус начал изъяснять им Писание и велел им проповедовать Евангелие. Нам может показаться, что Ему следовало бы заявлять такие важные истины в более официальной и торжественной обстановке. Но Господь избрал домашние условия, чтобы передать самые великие и значительные истины. О чем это говорит нам, дорогие друзья? Во-первых, о том, что нам следует прислушиваться к тому, что хочет сказать Господь в любых условиях жизни. Мы должны быть готовы в любое время принять то, что Господь хочет нам передать. Если мы думаем, что Бог обращается к человеку только в церковных храмах или только во время какого-нибудь богослужения или в кругах детей Божьих, то мы глубоко ошибаемся. Помните, как Господь явился Иакову во сне, когда тот бежал из дому? Он остановился ночевать в пустынном месте, взял камень и положил себе изголовьем. Там Господь ему явился и дал ему чудное обетование – Он говорит ему: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бога Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И когда Яков пробудился от сна своего, то сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, как дом Божий, это врата небесные». Да, дорогие мои, любое место может стать открытым небом для нас. Иаков назвал место, на котором встретил его Бог и дал ему эти чудные обетования и откровения, Вифилем, что значит «дом хлеба». Да, во время твоего завтрака, обеда или ужина Бог наделит тебя и своим небесным хлебом, не только естественным хлебом. Не будем ограничивать Бога одним местом, как делали, например, самаряне и иудеи. Помните самарянку, как она сказала Иисусу: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, то есть евреи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Возлюбленные, нам не нужно идти на какую-то гору или в специальное место, чтобы иметь общение с Богом и услышать Его голос. Нет. Бог ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и истине, таких, с которыми Он может иметь беседу в любом месте. Сейчас на том месте, на котором ты находишься, мой дорогой друг, Бог хочет говорить с тобою. Слушай, что Он тебе скажет. А теперь давайте узнаем, что это было за обещание, обетование от Отца, о котором Иисус говорил им, когда они вместе вкушали пищу. Речь шла об обетовании Духа Святого. Об этом даре Он говорил им раньше. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Это было Его последнее повеление, но об этом даре Он говорил им раньше. Что говорил Иисус своим ученикам об этом даре Отца, то есть о даре Духа Святого до Своей крестной смерти и воскресения? Первое очень ясное заявление относительно этого дара о пришествии Духа Святого было сделано Иисусом, когда Он был со Своими учениками в горнице. Вы помните этот случай? В 14 главе Евангелия от Иоанна начинается наставление Иисуса о Духе Святом. Однако это уже продолжение того, что произошло в 13 главе. Беседа, начатая в 13 главе, продолжается вплоть до конца 16 главы. Кстати, интересно отметить, что и эта чудная беседа происходила за столом во время вечери. Так что первое заявление о Духе Святом, сделанное Иисусом, мы находим в 16 стихе 14 главе. «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Значит, Дух Святой будет даром Отца, который Он даст через Сына Своего. Немножко ниже, в этой же 14 главе, в стихе 26, Христос говорит, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Что сказал им Иисус? Он сказал, что пойдет к Отцу и умолит Его, чтобы Отец послал им Духа Святого. Это дар Отца. Он им даст не по их заслугам, даже не по их просьбам, но потому, что Иисус умолит об этом Отца. Вы помните, как еще в начале своего служения Иисус, наставляя о молитве, сказал, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Но вы заметили, что они никогда не просили, и, следовательно, они не получили. Они не получили до тех пор, пока Иисус не попросил. «Я умолю Отца», — сказал Иисус накануне того, как Он должен был расстаться с ними, «и даст вам другого утешителя, то есть Духа Святого, да пребудет с вами вовек». Да, Отец Небесный дал Духа Святого не по просьбе учеников, но по просьбе Иисуса в ответ на Его молитву. Возлюбленные, Он один был достоин просить, и только по Его просьбе Бог Отец дал Духа Святого. Не по нашей просьбе, не по нашим заслугам. В ответ тому, который отдал свою жизнь во искупление наше, Бог Отец дал нам Духа Святого. Слава и благодарение Ему. Так что первое, что сказал Иисус Своим ученикам о Духе Святом, это то, что Он, то есть Дух Святой, является даром Отца, который Бог Отец даст через Сына Своего на основании совершенного им искупления. Не так было в период Ветхого Завета. Тогда Дух Святой не сходил на человека для определенной цели, на ограниченное время, но не для того, чтобы пребывать на нем. Во время земной жизни Иисуса Христа Дух Святой пребывал на Христе. Именно это и было знаком, по которому Иоанн Креститель должен был узнать, что Иисус был воистину обещанный Мессия. Вот что Иоанн Креститель говорит. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». То есть тот есть Мессия, Христос. Так что в новозаветный период земной жизни Иисуса Дух Святой пребывал только на нем. Также в течение этого периода Дух Святой пребывал с учениками, но вселился Он в них только тогда, когда не шел Дух Святой в день Пятидесятницы. Это излияние Духа, которое произошло в день Пятидесятницы, было исполнением обетования Отца, о котором говорил Иисус. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Но почему последователи Иисуса не могли получить этот дар до дня Пятидесятницы? Почему, когда Христос сказал «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него», они не просили и, следовательно, не получили? Причина, возлюбленной, в том, что недоставало главного, а именно дело искупления еще не было совершено Иисусом. В следующей же главе, после того, как Он сказал, что Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него, Он вдруг во время Своей проповеди восклицает «Огонь!» Пришел несвестие на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это он говорит о Духе Святом. Крещением должен я креститься, и как томлюсь пока сие совершится. А в этом предложении он говорит о своей смерти, что только тогда, когда он совершит свое крещение, то есть он умрет на Голгофском кресте, тогда только Отец Небесный сможет исполнить обещанное и дать Духа Святого. Ни они, ни ученики и не те 120 последователей, которые собрались в горнице, вымолили Духа Святого. Нет. Но Иисус, наш первосвященник, представ пред Богом для умилостивления за грехи наши, умолил Отца, и Отец в ответ на просьбу Сына дал Духа Святого. Обратите внимание на то, что Иисус, явив Себя живым, говоря о Царстве Божьем в течение 40 дней после Своего воскресения, в конце концов дал им повеление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Они должны были ждать, пока они не облекутся силой свыше. Вот все, что Иисус им повелел: не отлучаться от Иерусалима и ждать. Христос ничего не говорил о том, чтобы они просили о Духе Святом. Следовательно, нигде не сказано, что они просили. Но что делали они в течение 10 дней между воскресением Иисуса и сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы? Сказано, что они единодушно пребывали в молитве и молении. О чем они молились, мы не знаем, так как нам не сказано. Поэтому мы не можем сказать, что они просили Духа Святого. Они, по-видимому, были больше заняты и заинтересованы тем, кого назначить в число 12 вместо предавшего Иисуса Иуды. И вот во время ожидания они занялись делом, относительно которого Христос не оставил им повеления. Господь уже избрал заместителя Иуды. Он знал о Савле Тарсянине. Поэтому, когда Дух Святой не шел в день Пятидесятницы, Он не шел в ответ на молитву Иисуса. Он был излит на ожидающих Его 120, как дар Божий по заслугам и по молитвам Иисуса Христа. Ни один из этих 120 не мог претендовать на этот дар. Он был дан по благодати, и только по благодати, не по молитвам и просьбам учеников, но по милости и благодати Божией, как незаслуженный дар. Это был дар Божьей благодати, данный не по заслугам человека, но по заслугам Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему! Поэтому, возлюбленные, дар Духа Святого и Его излияние в день Пятидесятницы, все это целиком зависело от того, что совершил Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. Христос, Сын Божий, полностью удовлетворил требования святости и справедливости Божией. И когда Иисус предстал перед Своим Отцом и представил Ему свое удостоверение, раны, которые были нанесены Ему нами, грешниками, тогда Бог излил Духа Святого на человека. В этот момент родилась Церковь, состоящая из искупленных грешников. Началось новое, чудное, свежее движение. Человек стал храмом Божьим, носителем, воплощением Духа Святого. Дух Святой избрал своим жилищем человеческое тело. Слово Божие говорит: разве вы не знаете, что вы храм Божий, что в вас живет Дух Святой? О, какой это чудный дар! Обетование Отца! Слава и благодарение Ему! И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, так сказал Господь Иисус Христос. Все эти обетования были исполнены в день сошествия Духа Святого. Сегодня они исполняются в момент, когда верой в Господа Иисуса Христа душа рождается свыше. В этот момент Дух Святой вселяется в душу возрожденного человека, и он становится дитятей Божьим. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». О, какая чудная истина, дорогие друзья! Состояние сиротства прекращается, и ты становишься чадом царя царей. Ты больше не одинок. Ты член благословенной семьи Божьей. Подумай, ты новое творение, у тебя новые взаимоотношения с Богом. Ты больше не во вражде с Ним, но ты сын и дочь Его. Он принял тебя в свою семью. О, какая отрада быть чадом Божьим! Подумайте, какие чудные преимущества имеет чадо Божие. Теперь Дух Святой, живущий в нем, дает ему мир, которого мир не может дать. Мир оставляю вам, мой мир даю вам, говорит Христос. Не так, как мир дает, я даю вам. Возлюбленные, когда Бог дал нам Духа Святого, то с Ним Он дал нам все, слава и благодарение Ему. Ведь Он Бог, Он всемогущ, потому христианин все может в укрепляющем Его Иисусе Христе. Дух Святой делает это возможным. Однако Он не только дает нам мир, но Он также дает нам силу. Силу нечеловеческую, не как мир дает, но силу сверхъестественную, силу Божию. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете мне свидетелями, сказал Иисус Христос, когда сойдет на вас Дух Святой. Возлюбленные, для нас, детей Божьих, нет причины терпеть поражение. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Если Бог с нами, кто будет против нас? Да, как бы враг не старался, дорогие мои, силой возлюбившего нас, мы можем преодолеть все его нападки. Он не только с нами, но, возлюбленный, он в нас, благодарение ему. О, какая это милость, какая благодать, какое чудо, чтобы ты и я, грешники, искупленные драгоценной кровью Иисуса Христа, имели преимущество быть детьми Божьими. Принял ли ты этот чудный дар, мой дорогой друг? Принадлежишь ли ты Ему? Если нет, то почему нет? Христос все сделал для тебя. Тебе нужно только принять Его дар верой. Сделай это сейчас.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Господь работает со мной старательно. Ему так многое еще не нравится, и я в руках у своего Создателя хочу исправиться, хочу исправиться. Иисус нашел меня, поднял уверенно, и с замыслом Господь мой не расстанется. У Бога время для меня отмерено. Хочу исправиться, хочу исправиться. Уже не первый год со мной Он трудится. Порою глина так сопротивляется, но в любящих руках кружало крутится. Хочу исправиться, хочу исправиться. На эти руки только упование, ведь мне с собой не получилось справиться. И в сердце день за днем одно желание: хочу исправиться, хочу исправиться. Господь мой, исправляй мои неровности, ни пятнышка в душе пусть не останется, ни лжи, ни гнева и ни тени гордости. Хочу исправиться, хочу исправиться. Пусть отразит сосуд мой руки чудные, и сам Господь в сосуде том прославится. Да, впереди еще работа трудная, подходит страх —

Дорогие друзья, никакая книга не привлекает людей так, как Библия. В Библии все божественно – величие и любовь, могущество и нежность. В Библии есть руководство на все случаи жизни. Единственная высокая цель Библии – это возвещать человеку о великом божественном деле его спасения. Нет другой такой книги, которая могла бы так поднять наш упавший дух и воссоздать нас по образу Божию. У христианина только один компас – это Библия. Она заключает в себе, что может сделать человека Божия совершенным, готовым и способным на всякое доброе дело. Это книга самого Бога, это личное откровение Божие, это голос Божий, обращенный каждому из нас. Это книга настоящего времени, нужная нам именно сегодня. Библия говорит простым, понятным даже ребенку языком, и в то же самое время речь ее исполнена такого глубокого смысла, что самый обширный человеческий ум не может постичь всю ее мудрость. Библия освещает сокровенные тайники человеческой души. Ни одна книга не волнует так и не успокаивает, как Библия. Она умиляет до слез, смиряет и унижает до праха. Она зажигает человеческое равнодушие священным огнем энтузиазма, исполняет готовность повиноваться Божьей воле, располагает к чистоте сердца, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и истинного. Нет в мире другой истины, кроме истины Божьей. Нет в мире другого божественного откровения, кроме Священного Писания. Отрицать это – значит ходить во тьме. Истинным основанием нашей жизни может быть только Библия.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, глава 16. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Не говорил же вам этого сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите».
2: Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Сей человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но пришедши к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литров около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». И Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу пальца моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай палец твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что и в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то протянешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав это, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Дорогие друзья, кое-кто думает, что слезы – это признак слабости. Но наш Спаситель плакал, и апостол Павел тоже не скрывал слез, когда писал старейшинам Ефес о своем бремени ради людей, которым он старался донести благую весть. Служители Божии или слуги Христовы должны быть подобны им, иметь нежное, отзывчивое сердце. Они настолько должны быть исполнены состраданием и любовью, чувствами, которые иногда сопровождаются слезами. Если не слезами на щеках, то глубоким откликом в душе. Однажды Муди произнес особенно трогательную проповедь о страдании Христовом. Когда друг спросил его, как ему удалось приготовить такую проповедь, тот ответил: «Я размышлял о страдании Христа, открыл Библию и начал читать ее подряд, стараясь найти все, что имело к этому отношение. Я молился над текстом по мере чтения до тех пор, пока его беспредельное сочувствие не постигло меня, и я смог только пасть лицом на Библию и заплакать, как ребенок. Если мы, стоя под сенью креста Голгофского, позволим любви Божией во Христе исполнить души наши, то наши каменные сердца станут мягкими, и холод сменится теплом. Если мы позволим Святому Духу руководить нами, Он произведет в нас Христовы чувствования. Тогда Его бремя, Его страдания, а не спасенных, станет нашим. Любовь Христова пробудит нас достичь других. И это состязание, заботы и попечения временами будет сопровождаться слезами. Слезы изливаются из сердец, исполненных любовью».

бамбук. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел на собой божественные око и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душой одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» «Люблю», — сказал бамбук и низко поклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями, и день ему как месяц проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью. Днем ветер солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды, вечер летний, и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал: «Люблю», склоняясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна. И до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, пустынные деревни, в города. Но вдруг иссякло, и бамбук смутился и начал слезно к Богу вопиять. И тут опять Господь ему явился. Бамбук его стал громко вопрошать. «Господь, ты знаешь, как тебя любил я! Ты знаешь, как теперь тебя люблю! И как старательно живую воду лил я! Но вот теперь, хотя хочу, не лью!» И отвечал Господь: «Давай проверим. Моя вода течет, как и текла, но ты, хотя себя мне сам доверил, тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба выползла и с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко, низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Передача «Это интересно». «12 интересных фактов о Библии». Что-то из этого вы, может быть, уже и знаете, но что-то наверняка будет для вас открытием. Самое длинное имя из всех встречающихся в Библии — Магер Шелал Хаш Бас. Господь сказал пророку Исаии назвать этим именем своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении». Исаии 8:3. Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии — 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Библия — довольно большая книга, содержащая около 3,5 миллиона букв. Количество слов колеблется между 773 692 и 773 746, в зависимости от того, каким образом их считать. Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Несколько отрывков из книг Ветхого Завета, возможно, были написаны на арамейском. Новый Завет написан на греческом языке. Мафусаил прожил на земле 969 лет, став таким образом самым старым человеком в Библии. До потопа люди жили долго, но после него лишь немногие, среди них патриархи и Моисей, жили больше 70-80 лет. Дольше всех в Библии правил царь Манассия, который был на престоле 55 лет. Меньше всех правил царь Замри, который носил корону всего 7 дней. Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце XIX века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, так что если постараться, можно прочитать текст. Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 часов и 11 часов, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, чтобы прочитать всю Библию, необходимо 49 часов, то есть чуть больше 2 суток. Еврейская Библия состоит из 24 книг. Все книги делятся на три части — Закон, Тора, Пророки и Писание. Еврейская Библия содержит лишь то, что протестанты назвали бы Ветхим Заветом. Только специально подготовленные масореты имели право переписывать библейские книги, так как этот процесс требовал особой тщательности. Чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, была разработана система подсчета слов и букв в каждом свитке. Так, количество букв в пяти книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах — 846 600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Исследования, найденных в середине XX века в местечке Кумран, что у Мертвого моря, древнейших еврейских свитков, относящихся к II-III векам до нашей эры, дали сенсационный результат. В них практически нет существенных расхождений с теми, что входят в современный Танах. Что касается переводов, то они действительно нередко содержат ошибки. К примеру, Вульгата — это самый ужасный перевод, а вот Септуагинта — перевод, близкий к оригиналу.

Библия – уникально целостная книга. Давайте выберем в одном городе 10 известных врачей и соберем их, чтобы установить диагноз тяжело больному и назначить правильное лечение. Как вы считаете, они придут к общему согласию? Вряд ли. Или возьмем, к примеру, 20 знаменитых ученых и попросим их написать свое видение на одну из тем, о которых сейчас спорят. Они договорятся? Шутят, что там, где 20 ученых, будет 22 точки зрения, и каждый будет иметь весомые аргументы для обоснования своей позиции. Посмотрите же на Библию. Ее писали не 10, а 40 писателей. Она писалась не одним, а 60 поколениями на протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не одного социального слоя, а разных. Среди авторов были и пастухи, и премьер-министры, там есть и рыбаки, есть и генералы, и военно-начальники. Стоит заметить, что в Священном Писании обсуждается не одна, а сотни спорных тем. Многие авторы Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории. Но посмотрите, какое поразительное единство главной темы, а также учения и безземного главного редактора. Это приводит нас только к одному выводу, что на самом деле во главе над всеми земными авторами действительно был один главный небесный автор. Библия — книга для всестороннего развития. В своем большинстве книги крайне узкоспециализированы. Многие из них развивают только разум, но не личность в целом. Некоторые не понимают или не желают признать, что степень учености не зависит только от ученой степени. Существует ли какая-то книга, которая способствовала бы развитию целостной личности, гармонично развивая внутренний мир человека? Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего развития. О книге, которая развивает человека всесторонне, писал в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер. «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь к Священному Писанию». А Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого образования и развития».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать краткое свидетельство Татьяны Немчаниновой. Я работаю в школе искусств. По утрам перед работой я всегда молюсь и прошу Господа, чтобы Он спас и сохранил мою семью, моих троих дочерей и моего мужа. Он работает водителем, и ему приходится ездить в дальние рейсы. История, происшедшая с нами, реальная, из нашей жизни. Была осень. На улице грязно, неуютно и сыро. Дул холодный осенний ветер, пронизывая до костей. На душе у меня было тревожно. Но Господь учит нас, чтобы мы жили в радости. Мой муж отправился в очередную командировку. Я отвела нашу дочурку в детский сад и шла на работу, напевая знакомые мелодии. Так я даже не заметила, как дошла до места работы. В холле детской школы искусств суетились и бегали ребятишки. Начались уроки, но чувство тревоги не покидало меня. Я стала отгонять дурные мысли, зная, что в молитве я предала в руки Божьи семью, и Господь сохранит моих родных и близких. Вдруг внутри себя, в своем духе, я ощутила потребность «молись за мужа». Но как, Господи, почему именно сейчас? Ведь у меня идет урок, хотела я возразить. Но еще настойчивее я чувствовала «молись за мужа». Больше я медлить не могла. Выйдя из класса, я стала искать укромное место, чтобы предстать перед Богом на коленях. В тот момент я чувствовала такое величие Бога, что не могла просто стоять перед Ним. Мне удалось найти свободную комнату, и я пала ниц перед Богом и стала просить Господа, обливаясь слезами, чтобы Он спас и сохранил моего мужа, где бы он ни был и что бы с ним ни происходило в данный момент. Помолившись, я встала с колен и почувствовала большое облегчение, покой и безмерную любовь Христа. Я посмотрела на часы и запомнила время. На часах было 15 часов 15 минут. Наступил вечер. На душе у меня была полная тишина и покой. Я с небывалой радостью и любовью ждала своего мужа из рейса. Вот, наконец-то, послышались знакомые шаги. Я выбежала к нему навстречу и обняла его за шею. Саша, недоумевая, посмотрел на меня. «Танюш, что случилось?» — спросил он. «Да, случилось. Я поняла, что ты мне подарен Богом, и я очень люблю тебя. И горжусь, что именно ты мой муж», — выпалила я, не скрывая радости. Саша обнял меня и говорит. «Танюш, ты знаешь, сегодня как никогда я чувствовала, что ты за меня молишься, и твои молитвы спасли меня от гибели». И он рассказал следующее. Ехали мы по трассе уже домой. Обгонявшие машины залепили грязью все окна. На улице была слякоть и холод. Я несколько раз выходил из машины и протирал лобовое стекло. А потом просто надоело. Еду, как в танке, ничего не вижу. И вдруг ясная мысль. «Остановись и протри стекло». Я посмотрел на механика. Он спит. Еду дальше, не придав этому никакого значения. Вдруг опять настойчивая мысль. «Остановись и протри стекло». Я остановился, вышел из машины и начал протирать стекло. А сам думаю, что бы это значило? В это же мгновение меня обогнала такая же машина, как и у меня. А из-за поворота на встречную полосу на большой скорости выскочил груженный КамАЗ. Произошло страшное столкновение. Люди, которые находились в машине, все погибли. Представляешь, ведь на этом месте мог оказаться я, если бы не послушался Господа. После этой трагедии, которая произошла на наших глазах, мы с механиком долго молчали в оцепенении. В тот момент казалось, что кровь в жилах застыла, и сердце перестало стучать.
Саша замолчал, стиснув зубы. «Саша, а эти события произошли в 15:15?» «Да, а ты откуда знаешь?» — поинтересовался он. «Тогда и я рассказала ему, что я пережила в этот день. И теперь я твердо знаю, что Иисус любит нас, хранит и оберегает от всякого зла. А нам нужно быть твердыми в вере и всегда пребывать в молитве. Какой чудный дар мы имеем! Слава Богу!»

Первый ребенок – это событие всегда волнующее и долгожданное. Начало новой жизни вселяет в сердца родителей трепетную радость и состояние внезапного взросления на целое поколение. Вчера они были еще просто Алеша и Оля, сегодня уже папа и мама. Первый ребенок в семье Лещинских действительно был долгожданным. После свадьбы, когда оказалось, что у Оли некоторые проблемы со здоровьем, были опасения, что ребенка может не быть вообще. Но Бог сильнее диагнозов и выводов медицины. По усиленным молитвам обоих родителей Бог совершил чудо. И вот счастливый отец, выбрав самый красивый букет роз, спешит в больницу, чтобы увидеть улыбку любимой и маленького сыночка, которого заранее договорились назвать Павлом, в честь благословенного апостола. Увидев жену, Алексей вдруг почувствовал, как холодок тревоги коснулся его сердца. Улыбка, которая непременно присутствовала на лице Оли, даже в нелегкие жизни дни, вдруг исчезла. Вместо нее Алеша отчетливо увидел в бездонных глазах супруги оттенок печали и даже боли. «Олечка, поздравляю! Как ты, как ребенок?» как-то неестественно выдавил из себя Алексей. Вместо ответа непрошенные слезы выкатились из красивых глаз Оли и медленно покатились по щеке. Не в силах больше сдержаться, Оля прижалась к груди мужа мокрыми щеками, передавая без слов ему свою боль и тревогу. Поняв, что с сыном что-то неладное, Алексей сказал несколько утешительных слов супруге и отправился беседовать с врачом. Как приговор, он услышал слова доктора: «На ноге у ребенка большая опухоль. Это причиняет ему боль. Нужно срочное обследование в соответствующей больнице». Спустя неделю маленький Павлик был обследован в Одесской областной клинике, где и установили диагноз – сосудистая гемангиома. Профессор Лидия Михайловна категорично заявила: «Нужна срочная операция». Опухоль увеличивалась с каждым днем и спустя 3 недели после рождения достигла размеров с куриное яйцо. Позже супругам объяснили, что такую большую прогрессирующую опухоль невозможно удалить за один раз, поэтому понадобится несколько операций. Кроме того, чтобы остановить ползущие вниз метастазы, которые достигали уже пальчиков ступни, врачи в срочном порядке начали обрабатывать нужные места азотом. На месте отмороженных кусочков тела на ножке маленького Павлика появились глубокие раны. Ребенок не мог уснуть, нервничал, плохо ел. Страдание молодых родителей становилось уже невыносимым и непосильным. С болью в сердце, вглядываясь в маленькое создание, родители представляли себе, как хирург ведет скальпелем по крохотной ножке их сыночка, усыпив его наркозом. А после наркоза, придя в сознание, ребенок кричит от боли. Как только рана заживает, опять наркоз, скальпель, боль и тяжелый период реабилитации. Алексей, обливаясь слезами, не переставал произносить: «Да лучше бы мне резали руки и ноги, только бы здоров был ребеночек». Между тем надо было принимать решение. Врач настаивала на немедленной операции, поскольку промедление могло стоить ребенку жизни. Несмотря на отчаянное положение, Алёша понимал, что принятое в спешке решение может привести к самым страшным последствиям. Поэтому он предложил супруге обратиться к Богу, чтобы Он открыл им свою волю в этом вопросе. Склонившись на колени в вечерней тишине, Алексей и Ольга со всем усердием просили у Господа помощи и мудрости. Когда встали с колен, Алёша, глядя в заплаканные глаза супруги, решительно спросил: «Что будем делать?» «Алёша, я боюсь отдавать ребенка врачам», — робко ответила Ольга. «Я такого же мнения», — произнес Алексей. «Лучший врач — это наш Господь. Давай принесем Павлика ему в наших молитвах». Первые 2 недели молитвы и доверия Господу были очень трудными.
Алексей все время думал, что болезнь ребенка — это наказание за какой-то грех в их жизни. Он постоянно плакал, каялся в молитве и просил Господа указать ему на его недостатки. В голову назойливо лезли мысли о том, что он вообще недостоин молиться, а тем более просить о такой важной нужде. Он был разбит и подавлен. В таком состоянии он встретил одного из своих знакомых по вере, Владимира Зыбкина. Внимательно выслушав своего брата во Христе, Владимир сказал ему: «Никогда не спрашивай Бога, за что. Спрашивай, для чего». Эти слова ободрили Алексея. Он вдруг понял, что у Бога есть свои планы в отношении его семьи. Он понял, что Бог никогда не ошибается. Все, что Он делает, нам ко благу. Эти мысли придали ему уверенность и решительность в молитве. Придя домой, он начал молиться об исцелении ребенка более дерзновенно и доверительно. Между тем, в один из дней Оля, светясь еще маленькой лучинкой надежды в глазах, возвестила мужу: «Алеша, ты знаешь, опухоль перестала расти. Она, правда, не уменьшается, просто остановилась в росте». Этот факт еще больше вдохновил супругов на усиленную молитву. В своем решении отказаться от операции и довериться небесному врачу, Алеша и Оля нашли поддержку со стороны своих родных и друзей во Христе. Однажды в их доме собрались друзья вместе с пастором одной из церквей города Одессы. Пастор попросил всех встать в круг и взяться за руки. Молился каждый из участников, а пастор помолился в завершении. Супруги ощутили особую близость Господа, а главное, получили полную уверенность в том, что Бог все контролирует. Наутро после этой молитвы Алексей заметил в глазах жены еще больше надежды, чем тогда, когда опухоль перестала расти. «Ты сегодня хорошо выглядишь», — с любовью подчеркнул Алексей. «Как Павлик?» «Алеша», — торжественно произнесла Оля, — «мне кажется, что опухоль начала уменьшаться». Алексей внимательно осмотрел ножку Павлика, но каких-то существенных изменений он не заметил. «Ты уверена в этом?» — спросил он супругу. Оля, которая десятки раз на день щупала крохотные ножки сына и разглядывала их, была более чем уверена. Она уже могла определять размеры опухоли без всяких приборов. Даже если бы размеры изменились на 1 мм, она бы почувствовала это своим материнским сердцем. Молитвы в полном доверии Господу начали давать конкретные результаты. С каждым днем опухоль размягчалась и рассасывалась, уменьшаясь в размерах. Супруги продолжали молиться, и эти молитвы были скорее выражением радости и безмерной благодарности Господу. Спустя 3 месяца опухоль окончательно исчезла с ноги мальчика. Врач Лидия Михайловна по ее призванию была атеистка. Она не верила ни в сатану, ни в Бога, а только в способности человека. За год в хирургическом отделении Одесской областной больницы она делала более 250 операций и никаких чудес в своей практике не наблюдала. Когда же после обследования маленького Павлика лещинские заявили о том, что они на операцию не соглашаются, а собираются молиться, возмущению доктора не было предела. «Фанатики! Они же обрекают ребенка на верную смерть!» Однако, когда спустя 3 месяца к ней снова привезли на обследование Павлика, ее удивлению не было границ. «Лечились народными средствами? Может, где-то за рубежом? Что принимали? Кто наблюдал за лечением?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Использовали только одно средство — молитву, а за лечением наблюдал единственный врач небесный. Ответили счастливые родители: «Такого в моей практике я не встречала. Если есть такие чудеса, то слава Богу!»
впервые произнесли уста врача, всю жизнь убежденного в том, что Бога нет. Как часто нам кажется, что Бог очень далек от нас, и мы наедине со своими переживаниями и проблемами. Многие считают, что молиться об исцелении или о каком-либо другом чуде могут особо одаренные люди или церкви. Нам кажется, что Бог творит чудеса где-то далеко в жизни других людей. Некоторые даже едут к так называемым одаренным, чтобы получить исцеление. Но Бог недалеко от каждого из нас. Его надо искать там, где мы находимся, в братском общении, в церкви, в тишине своей комнаты, в глубине своего сердца. Великий и любящий Бог творит чудеса в жизни простых, обычных людей, для их же блага и своей славы. Важно только замечать все то, что делает Господь, не унывать в скорбях, не робеть в испытаниях, не отчаиваться даже в безвыходных ситуациях.

жатвы и покосы, пчелы упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. С себя начни, и вникни, и познай, чудесный мир в тебе самом сокрытый. В твоей душе найдешь ты ад и рай, и жизни клад тобою не раскрытый. И чудо вдруг произойдет, небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней собьет, который дьявол больше не разрушит.

Дитя моё, я возлюбил тебя любовью вечною до твоего рощения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал, неповторимным, о диво ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебя назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня, я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я, ты мной живешь и движешься и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прошу тебя, хоть ты и виноват, возвышу даже, если пал ты низко. Сниму с тебя проклятие и болезнь, слезу утру и тяжесть тебя сниму. Ты дорог мне таким, какой ты есть, я никогда тебя не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасти, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен знать, люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя, а нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать всем своим сердцем и всей душою, найдешь меня, и сможешь ты понять, твой Бог-Отец всегда везде с тобою.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки». 1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующие писания, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Думаете ли вы, что может быть нечто такое, как безуспешный христианин? Под этим термином я подразумеваю человека, который заключил завет со Христом, искренне желает быть успешным как христианин, но не может никак достигнуть этого уровня. Знаете ли вы таких людей? Позвольте мне спросить вас лично, быть может, вы являетесь таким христианином? Вы отдали свою жизнь Христу, искренне желаете быть успешным христианином, которого рисует Новый Завет. И тем не менее, фактом есть то, что вы далеки от успеха. Я желаю уверить вас в том, что Бог обеспечил вас исключительно всем, чтобы вы могли быть успешным христианином. Поэтому, если вы безуспешны, значит, вы не пользуетесь теми благами, которые доступны для каждого от Бога. Дело в том, что есть очень много элементов, которые вместе необходимы, чтобы сформировать сильный, успешный христианский характер. И если какой-либо из этих элементов отсутствует, вы никогда не достигнете того успеха, к которому стремитесь. Это можно сравнить с печеньем пирожного. Если один важный ингредиент отсутствует, вы можете сделать все, что следует, но испечь пирожные вам не удастся. В наших радиобеседах за эту неделю мы рассмотрим один из важных элементов, который делает человека сильным, успешным христианином. После этого, если, слушая об этом, вы найдете, что этот элемент отсутствует и в вашем характере, я постараюсь дать вам совет, как восполнить этот недостаток вашего характера. Интересно, догадываетесь ли вы, о чем я хочу говорить? Думаю, что нет. Поэтому спешу вам назвать этот элемент по имени. Это терпение, выносливость, стойкость или постоянство. Я желаю сразу же открыть Евангелие от Матфея, 24 главу, где Иисус Христос рисует ясную пророческую картину того, как будет выглядеть этот мир под конец текущего века. Мир, который сегодня окружает нас, напоминает уже сегодня во многих отношениях эту картину. Когда я буду читать слова Иисуса Христа, я призываю вас думать о том, как много вещей, упомянутых Иисусом Христом, уже сегодня присущи нашей современной цивилизации. Итак, вот что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихах от 6 до 13. Читаю. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Это не очень приятная картина того, как будет выглядеть этот мир. В ней есть очень много злых тонов, которые пугают, ужасают. Но Иисус указывает на одно основное требование, чтобы пройти через все это беспечно и найти спасение. Последний стих говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Фундаментальным словом для выживания и успеха есть слово «претерпевший».
главным требованием есть терпение. Откроем параллельное место в Евангелии от Марка, 13 главу, 13 стих. Здесь говорится о той же ситуации. Вот что говорит Иисус Христос. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Обратите внимание на то, что это деепричастие стоит в прошедшем времени. «Претерпевший же до конца». Другими словами, вы не можете знать, претерпите ли вы, пока вы не претерпели. Таким образом, мы должны претерпеть все до конца, чтобы получить спасение в наиболее полном смысле этого слова. Итак, мы видим, что терпение, выносливость, особенно в период времени, в котором мы живем, является фундаментальным. И я считаю лично, что времена не изменяются в сторону улучшения, а ухудшения. Выносливость, терпение важны как для выживания, так и для успеха. Таким образом, перед нами очень важный практический вопрос. Как достигнуть выносливость? Как ее развивать? Как мы можем знать, что у нас есть этот главный ингредиент христианского характера? Я желаю открыть и прочесть отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 5 главы, стихи от 1 до 5. Читаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Другими словами, выносливость является настолько важной, что мы желаем проходить через страдания, которые дают нам в результате выносливость. Страдание формирует выносливость или терпение, а терпение формирует характер. Мы говорим о полном христианском характере, а характер формирует надежду, состояние постоянного оптимизма. А надежда нас не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И поэтому мы стали сосудами, хранящими в себе любовь Божью. Я желаю представить вам простую иллюстрацию. Вы можете сформировать глиняный горшок. Его контуры и форма будут совершенны. Но вы не можете поместить в него что-нибудь, например, жидкость, до того, как вы закалили ваш глиняный горшок на огне. Если вы этого не сделали, он будет слабым, нетвердым и пористым. Вода в нем будет протекать. Наш характер, как этот горшок. Мы не можем вместить в себе, в своем сердце, любви Божьей до тех пор, пока не станем закаленными Божьим огнем сосудами. Этот огонь, который обжигает сосуд, делает его твердым, выносливым и способным удерживать то, что Бог в него помещает, является огнем страдания. Вот почему мы радуемся в страдании. Страдание формирует выносливость, то есть терпение, а выносливость делает характер. Характер дает надежду, и мы становимся сосудами для любви Божьей. Еще одно слово перед тем, как мы закончим эту радиобеседу. Я желаю прочесть послание Иакова, 1 главу, стихи от 2 до 4. Иаков говорит следующее. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Иаков в основном говорит то же самое, что и апостол Павел. Он говорит, что когда мы встречаемся с искушениями, оппозицией, трудностями, страданиями, мы должны почитать все это как радость. Почему? По причине всех тех благословенных результатов, которые из них вытекают. Испытания и искушения производят стойкость и выносливость.
А когда мы разрешаем выносливости сделать свою работу до конца, мы становимся зрелыми и более совершенными. А это и есть наша цель. Именно такими мы и должны быть в нашей духовной жизни. Мы должны объединиться с Богом в Его цели для нас, которая есть формирование совершенного, успешного христианского характера, который выражается тремя словами: зрелый, полный или законченный и без недостатка. Хотите ли и вы быть христианином без всякого недостатка? Тогда и вы должны пройти в своей жизни через этот процесс. Этим процессом есть испытания и искушения. И когда мы проходим через этот процесс, мы уподобляемся глиняному сосуду, обжигаемому в огне, который его закаляет и дает крепость. Этот огонь дает нам силу, стабильность, твердость, выносливость и способность вмещать в себе все то, что в нас влагает Бог. И после этого из стойкости вырастает зрелость и совершенство, исчезает всякий недостаток в сфере нашего характера, и мы тогда являемся успешными христианами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

зв'язок з тобою я не розірву. Хвала тобі, що є в молитві сила.

Момент творения. Загадка Атлантической Ридлеи. По человеческим меркам, маленькие животные, особенно обитатели океана, считаются неважными и незначительными. Но для Бога нет существ неважных и незначительных. Ведь все живые организмы – Его творение. И каждая из них имеет ценность. Хороший пример того,

Му самая маленькая из всех морских черепах. Если большинство взрослых морских черепах весят сотни килограммов, то вес атлантической редлии составляет всего 30-40 килограммов. Об этой черепахе было известно очень мало. Лишь в 1947 году ученые узнали, что взрослые особи этого вида встречаются только на побережье Мексики. Поскольку черепашьи яйца – излюбленное лакомство не только людей, но и многих животных, обитающих на побережье, популяция атлантической редлии сократилась, и в ней теперь менее 1000 яйцекладущих самок. Но творец дал редлее некоторые преимущества над другими морскими существами. Так, после одного спаривания самка может откладывать оплодотворенные яйца на протяжении нескольких лет. Яма, которую она выкапывает для кладки, составляет 45 сантиметров в глубину, и черепаха за один раз может отложить туда 135 яиц. Хотя ученые практически не уделяют внимания атлантической редлее, для Бога она не просто значима. Он наделил ее особыми свойствами, которые помогают ей выжить. Возможно, христиане по стандартам этого мира тоже считаются слабым звеном, но для Бога нет ни одного маловажного христианина. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5:6. Если мы поставим себе жизненной целью святость, то обретем счастье. Если же целью поставим счастье, то будем искать его всю жизнь и не найдем. Именно это имел в виду Иисус в Нагорной проповеди. Он сказал, что путь к благословениям лежит через нищету духа, чистоту сердца и стремление к праведности. Он также сказал, что этот путь может вызвать преследование. Некоторые полагают, что могут стать счастливыми, отбросив ограничения. Устранение всяких правил и инструкций, считают они, избавит от огорчения, связанных с выбором между хорошим и плохим. Таким образом, устраняет разделение в человеческих взаимоотношениях. Один человек, исповедовавший такую философию, сказал: «Для меня гораздо важнее жизненное удовольствие и счастье, чем праведность. Быть праведным и страдать – это неинтересно. Я в этом убедился на примере взаимоотношений с моим 7-летним сыном. Еще и еще раз я вижу, перечисляет, в чем тот был неправ, только создаю страдания и отчуждение между нами». Если последовательно придерживаться такого принципа нравственности, то можно оказаться в глубоком огорчении. Такая философия отрицает существование греха в наших сердцах, как источника всех наших горестей, и не учитывает, что все непроходящие радости коренятся в отделении от зла и приближении к Богу. Ничто другое, как грех, может удалить радость во Христе.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег» о жизни и деятельности Марии де Фер. И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и измученные сели они на оставшуюся мебель. Час спустя к ним в дом прибежала Лена Мартинс, их дальняя родственница. Она услышала, что Реймеры вернулись из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эмилию. Власти составляют списки всех тех, кто побывал в Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не предвещало ничего хорошего, нужно было что-то предпринимать. Семья собралась на совет. Они помолились Господу, который лучше всех знал их положение, и поблагодарили Его за своевременное предупреждение через Лену Мартинс. И лишь тогда приступили к обсуждению возможных вариантов побега. «На вокзалах поставили охрану», — сказала Лена. «Поэтому поездка с крупным багажом теперь была невозможна. Они вынуждены были упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким образом покинуть село». Реймеры решили разделиться на две группы. Мия и Кэти должны были сесть в поезд прямо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на московский поезд. Они узнали, что некоторые их знакомые, оставшиеся в Москве, все-таки получили разрешение на выезд в Германию. Попытаться во всяком случае стоило. Да и что оставалось предпринимать? Родители с младшим братом должны были приехать следом. Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. Мия и Кэти с двумя легкими чемоданами направились на вокзал, но здесь их вскоре задержали. «Куда вы хотите ехать?» – спросил их служащий вокзала. Мия сказала ему, что они собираются в Армавир. Служащий хотел знать, с какой целью девушки едут в Армавир. «Мы хотим навестить нашего дядю», – ответили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника. Но все же он проводил их до кассы, проследил за тем, чтобы они действительно взяли билеты до Армавира. Он не упускал девушек из виду, пока те действительно не сели в поезд, следовавший в Армавир. В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры почувствовали себя под наблюдением. В конце концов, они решили покинуть вокзал и направиться в сторону города. Через некоторое время, когда служащие исчезли из виду, девушки остановились и помолились. После этого быстро повернули обратно и опять направились в сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули Армавир. В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих на перроне не было. Но зато они встретили Абрама Мартинса, знакомого. «Мы должны попытаться не выдать, что знакомы с Абрамом Мартинсом», – предупредила Мия. Ведь время было тревожное. Мия хорошо помнила исключение из института. Лучшие друзья голосовали за ее исключение. Никто не отважился сказать хотя бы слово в ее защиту. Каждый из страха, что с ним может случиться то же самое, был просто парализован. А Мартинс в любом случае не мог быть доносчиком. Но все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам Мартинс сразу же узнал обоих сестер Реймеров и, подойдя к ним, тихо спросил: «Тоже в Москву?» Они подтвердили. Он тоже собрался в Москву, чтобы затем покинуть страну. Мартинс говорил шепотом и возле девушек долго не задержался. Создавалось впечатление, что и он боится быть опознанным. Вскоре прибыл скорый московский поезд. Мия и Кэти купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем беспокойнее становилось у них на душе. А главной и казалось невыразимой проблемой было то, что у Кэти не было при себе никаких документов. У Мии было на крайний случай удостоверение медсестры, но Кэти. И вдруг они услышали голос милиционера,
проверявшего документы пассажиров. Нужно было быстро что-нибудь предпринять. «Повернись к стене, притворись спящей и молись. Бог нас защитит», — велела она Кэти. Кэти послушалась ее, и тут же открылась дверь в купе и вошел, как потом выяснилось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер. За ним следовал еще один. Он был вооружен. Мия показала ему свое удостоверение. Он был им явно удовлетворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка! Ишь как, утомилась! Пусть поспит, мы попозже еще вернемся и попросим ее документы», — сказал этот добрый пожилой человек, и они покинули купе. Кэти еще немножко полежала, а в это время поезд уже въезжал в Москву. «Они добрались! Бог услышал нашу молитву!» – воскликнули сестры после только что происшедшего с ними случая. В Москве у них был уже надежный адрес. По этому адресу они должны были дожидаться родителей с младшим братом. Прошло несколько дней, полных напряжений и беспокойства, и вот совсем неожиданно появились родители. Они тоже с приключениями покинули родное село. Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием темной ночи и тумана смогли добраться до отдаленного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добрались до Москвы. В Москве от представителя МЦК они узнали, что разрешения на выезд уже не дают. Более 8 тысяч меннонитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября Германия все же заявила о готовности принять беженцев, хотя бы на время. И Советы дали согласие. Таким образом, всем 5,5 тысячам немцев, еще находившимся в городе, было дано разрешение на въезд в Германию. Они покинули Москву. Реймеры же опоздали. Все попытки чего-либо добиться были тщетными. Мария позже вспоминала об этих днях в Москве. «Наше положение было очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди боялись принимать у себя отверженных. Встал вопрос о пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в 3 раза по сравнению с их первым приездом, а деньги отца были на исходе. Нужно было немедленно что-то предпринимать. Надежды покинуть Россию окончательно рухнули. В Москве семья остаться не могла. Появись родители где-нибудь в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из родного села первый же поезд вывез бы их в Сибирь. И опять собрал Яков Реймер свою семью для молитв и размышления. И так в один прекрасный день они пришли к окончательному решению. Родители с Гензи отправятся к родственникам матери в Крым, а Мия и Кэти должны остаться в Москве и пробиваться дальше. Весьма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в самом крайнем случае, в опасности, спокойно отказаться от него, ведь они сделают это не на самом деле, а только для властей. Кэти в конце концов уже была готова ухватиться за эту последнюю возможность выжить, если нельзя будет иначе. Мия же отцу ничего не пообещала. Она молчала, как обычно поступала в таких случаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет отказаться от отца. Она лучше умрет, чем сделает это. Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страданий глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он знал, что она никогда не предаст его, как не сделала этого и прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он сам поступить таким образом в подобной ситуации? Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков знал, что требует от своей столь похожей на него дочери слишком многого. И он тоже молчал. «Да сохранит Бог тебя, дочь».
Сестры проводили родителей с братом на Киевский вокзал. Подавленное состояние овладело Мией. Увидит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших родителей? Долго находилась она в объятиях некогда столь сильных рук отца. Но время расставаться приближалось неизбежно. Девушки, оставшиеся теперь в Москве одни, сразу начали искать себе работу и жилье. Теперь они были представлены сами себе. Мие шел 21 год, а ее сестре было 18. И казалось, некому о них заботиться, но был Бог. И в его могучие руки сестры предали свои судьбы. Мия попыталась поступить на учебу в Московский университет, но должна была сделать для себя горький вывод. В стране рабочих и крестьян для нее нет возможности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была искать другой выход. И девушка поместила в одной из московских газет заметку, в которой предлагала свои услуги гувернантке либо учительнице немецкого языка на дому. В большом городе, естественно, всегда были семьи более состоятельные, которые могли себе позволить содержание такой прислуги. Особенно ценились знания иностранных языков. Даже новое руководство придавало теперь особое значение воспитанию своих детей, поэтому найти такое место было несложно. На свое объявление в газете Мия получила около 12 приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из них, Лилиан Шембекер, была дочерью немецких коммунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить и русскую, и немецкую речь, а также письмо. Двое других были детьми известных коммунистов. Им предстояло изучать немецкий язык, как иностранный язык. До обеда она занималась с Лилиан, а после обеда часто брала всех троих с собой в парк, где они гуляли и играли. Она говорила с ними, соответственно, и по-русски, и по-немецки. Они были для нее милыми детьми, и она легко справлялась со всеми обязанностями. Только изредка Мия попадала в затруднительное положение. К примеру, когда дети русских коммунистов узнали о существовании сказок. Под страхом наказания их родители запретили Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны расти реалистами». «В их мире не должно быть места ни сказке, ни Богу», – предупредили они гувернантку. Лилиан же, как все немецкие дети, выросла под впечатлением сказок и басен. Однажды она увидела, как одна старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там, Золушка!» – воскликнула Лилиан. И тут же русские дети захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объяснить это детям, не подвергая себя опасности? С трудом ей удалось их отвлечь. Мия нашла общий язык с их родителями. Они были очень довольны ее учительскими способностями, хотя знали, что Мия верит в Бога и что она дочь кулака, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии даже показалось, что им это на руку, так как они не приветствовали то, что их дети воспитывались вместе с другими советскими детьми. Особенно удивлялась Мия матери одного из ее подопечных мальчиков, которого в честь Ленина назвали Вилин. Коммунистка, деятельница в области просвещения, она на собраниях призывала матерей воспитывать детей в коллективе под присмотром идеологически праведного педагогического персонала. Сама же поступала как раз наоборот. Как может выжить такая система, когда даже ее носители не уверены в собственном деле, размышляла Мия. Кэти тоже нашла себе место у богатых людей. Ей отвели просторную комнату, сытно кормили, она жила в хороших условиях. Мия же проживала у одной старушки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с дочерью, Мия,
а в отгороженном двумя одеялами углу жил приехавший из провинции на учебу в Москву женатый инженер. Мия спала на большом сундуке. У нее не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещением был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои вещи. Естественно, в таких условиях у нее не было возможности уединиться. Утром инженер-квартирант обычно спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим первым не был, другому не оставалось ничего иного, как закрывать глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из квартиры. Затем подходила очередь другого. Для Мии это было явлением совершенно необычным. В этой небольшой квартире не было абсолютно никаких санитарно-гигиенических узлов, не было даже обыкновенной ванны. Поэтому Мия ходила в общественную, в баню. Здесь можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за небольшую плату предлагали даже массаж. В первое время Мия несколько раз воспользовалась ванной на квартире Кэти, пока об этом не доложили хозяину. Чтобы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, Мия тут же это прекратила. Еще труднее было со стиркой белья. И тут Кэти иногда пыталась кое-что из белья Мии положить в свою бельевую корзину, которую потом забирали в стирку две прачки. Но много в корзину не помещалось, да и это бросалось в глаза. Потому и это вскоре пришлось прекратить. Плохо обстояло у Мии дело с питанием. Лишенная гражданских прав, она не получала хлебных карточек, и ее заработка на пропитание не хватало. К счастью, кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, которые она отдала сестре. Иногда шимбекеры давали ей то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее обедом. На ужин Мия почти всегда шла на какой-нибудь московский вокзал, где покупала себе горячий суп. В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофельные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на лучший ужин у нее не было. Завтрак по сравнению с обедом и ужином был самым сытным. Благодаря хлебным карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еще теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день начинался с проявления самого глубокого чувства благодарности Небесному Отцу, что Он заботится о ней, и что Он и в будущем не даст ей упасть, что бы с нею ни случилось. Дорогие друзья, на этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

хлопнуть дверью, да проще всего. Много ли надо усилий для гнева? Плоть вершит свою волю легко, наполняя гордынею чрева. Хлопнуть дверью и шансов не дать на беседу и на объяснение, порубить, покромсать, поджигать все мосты. Много ли надо смирения? А ведь Бог, прежде чем осудить, нас выслушивает для контракта. Бог дает людям шанс говорить. Люди людям не дают шанса. Что с тобой? Для себя уточни. Может, молишься ты безуспешно от того, что, взывая «учи», убегаешь с уроков поспешно. Но куда ты бежишь? От кого? Вот возможность проверить фундамент. Как расти нам, ища своего, если виден вовсю темперамент? Если сплетням раздолье даем, если дух непрощением наполнен, мы экзамен опять не сдаем. А ведь он был для нас приготовлен. Иногда позволяет Господь, чтобы нас обстоятельства сжали, чтоб проверить, насколько же плоть власть и силу имеет над нами. Заблуждение думать, что Бог на твоей стороне, если снова не пускаешь родню на порог, не исполнивши Божье слово. На замке не держи свою дверь, не кричи, не хочу разбираться, точка, точка. А как же теперь с этим будешь в молитве склоняться? Как ты спрячешь от Бога оскал, как услышанным им претендуешь, если снова экзамен не сдал, если снова ты свято шифруешь? Присмотрись, может, этот конфликт был лишь частью небесных заданий? Может, Бог, прочитав твой вердикт, не нашел для него оснований? Присмотрись и сомнения развей. Может, ты тратишь время впустую, и Господь вместо точки твоей ставит именно здесь запятую. На земле мы живем для того, чтобы душу для неба готовить, не протиснуться плотью в него, поспеши отношения строить.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему.

Дорогие друзья, в Иеремии, в 48 главе, 10 стихом написаны такие слова: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Дело Господне настолько важно, неотложно, грандиозно и величественно, что проклятие пребывает на каждом, кто делает его небрежно. Бог имеет все основания требовать от нас всего самого лучшего и не будет мириться с ленью, проволочками, нерешительностью и небрежностью в работе. Эта требовательность закономерна, ведь речь идет о вещах неимоверной важности. Осень, 1968 год, Прага. Один юный христианин рассказал об Иисусе другому молодому чеху по имени Ян Палак. Ян, казалось, проявил искренний интерес к рассказанному, и поэтому христианин пообещал дать ему Новый Завет. Его намерения были самые благие, но прошли недели, прежде чем он вообще нашел Новый Завет. Но и тогда он все откладывал свой визит к Яну на потом. 16 января 1969 года на площади Священного Винцела Ян Палак облил себя бензином и поджег. Он так и не увидел обещанного Нового Завета. Одних благих намерений недостаточно. Есть поговорка о том, что дороги в аду вымощены благими намерениями. От них мало проку. Они должны повлечь за собой дела. Как этого добиться? Первое. Никогда не отказывайтесь от того служения, которое Господь дает вам. Если Он действительно наш Господин, тогда мы должны беспрекословно Ему повиноваться. Второе. Никогда не откладывайте ничего на потом. Промедление опасно. Оно лишает других необходимой помощи и поддержки, приносит нам чувство вины и сожаления. Третье. Делайте все старательно. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Екклезиастам 9:10. Если какое-то дело достойно того, чтобы за него вообще браться, то оно достойно и того, чтобы за него браться со всем усердием. И, наконец, делайте все во славу Божию. Идете ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Мы все должны быть готовы повторить за Эми Кармихаэль: «Обеты Богу все на мне, цветы в поля манят напрасно, и не для меня игра теней на стене, пока мой труд не завершен и мой отчет не предоставлен».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава нашему Господу! Я прочитаю слова апостола Павла, который сказал, и это записано в послании филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Моя тема – «Стремлюсь к цели». Апостол Павел стремился к цели. Дорогие, у кого из вас нет цели? У каждого есть какая-то цель. И я понимаю, что если у человека нет цели, он никуда в своей жизни не придет и ничего не достигнет. Почему? Цели нет. Жизнь неинтересная. И вот верующие, братья и сестры, тоже имеют цель. Для примера, для иллюстрации приведу несколько примеров, какие бывают цели у верующих. Ну, сначала возьмем библейских верующих. Один из них – патриарх Иаков. Какая у него была цель? Земное благословение. Ну, давайте мы прочитаем в Бытие, в 27 главе. Так, найдем 26 и 29 стихи. Вот чего он хотел, и он получил. Читаю с 27 стиха. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак, это отец Якова, запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Чего хотел, то и получил. Знаете, братья и сестры, иногда можно иметь цель и стремиться к ней, но не всегда правильно. Как Иаков, цель была вроде неплохая, по земным мерзким, по плотским, очень хорошая. Кто не хочет иметь от тука земли и от росы небесной? Да, все хотят. Но если это на первом месте, и если ты идешь к этой цели правдами и неправдами, как шел Иаков, то ты будешь несчастный в этой жизни человек. Знаешь почему? Потому что не это у Бога в сердце для нас каждого. Иаков к этой цели шел, достиг, но потерял много. Ему пришлось бороться с Богом. И Бог изменил Иакова, но за это заплатил цену. Повреждено было бедро. Дорогие мои христиане, давайте мы посмотрим на окружающую жизнь. Ну, если хватит мужества на свою, если не хватит мужества на тех, кого знаем, кто стремился к цели, и этой целью было роса небесная и тук земли. Вот иметь вот такое благословение для плоти. Чем кончилось? Ну, не всегда хорошо кончилось. Шли-шли и... бедные потерпели кораблекрушение. Вот так бывает со всеми, у кого неправильная, нехорошая цель. Земное благословение. Неплохо иметь земное благословение. Но если это вытесняет из жизни все остальное, Господа, родившегося, служение Ему, все, Проблемы будут, и проблемы есть. Давайте второго человека возьмем. Этим человеком был пророк Елисей. Если можно, давайте откроем 4 Царств. И во 2 главе... Так, тяжело с большой Библией справляться. 4 Царство, во 2 главе прочитаем мы стихи 9 по 15. Здесь написано следующее. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь? Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милотелей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милотелей, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисея, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Интересный человек. У него были и валы, и он занимался земледелием. Елисей, вспомните, все было. И можно было умножать свое богатство и закрома. И как этот человек собрать урожай, богатый человек собрал урожай и говорит, душа, ешь, пей, веселись, много у тебя добра на многие годы. Но он так не поступил. Он пригляделся к Божьему человеку, Илии, видел, что на нем помазание Божие, Дух Божий присутствует, и ему так этого захотелось, что он сопровождал его везде и всюду. Знаете что, братья и сестры, когда ты встречаешь помазанника, трись об него, пускай помазание сходит. С кем общаешься, от того духа возьмешь. Знай, плохие сообщества развращают добрые нравы. Общаться с хорошими людьми – благословение, сильное благословение. Это точно. И если ты поставишь в своей жизни на первое место Господь, Твое царство, слава Тебе, пусть будет моей жизнью. Ты переживешь великое благословение и дальше услышишь на библейских примерах. Но он ходил молча, никому не говорил. И даже Илии не говорил. Илия-то почувствовал это. Когда пришли они в Вифиль, говорит, слушай, мне надо идти дальше, ты останься здесь. Нет, я пойду с тобой. Пришли в Иерихон. Илья ему говорит, ты останься здесь, я пойду дальше. Нет, я пойду с тобою. Перешли Иордан. Он ходил, знаете, он знал, что будет с Ильей. И пророки ему предсказали, знаешь, что господина твоего Господь восхитит? Молчите, тише, знаю. Но я другое имею. Я хочу от него благословение получить. Я хочу, чтобы эта сила, которая на нем, дух, был на мне вдвойне. Знаете что? И он получил. И он в два раза больше совершил чудес, и об этом написано в Библии, чем Илия. Трудного ты просишь, но если увидишь, знаете, Божье помазание и сила Духа Святого всегда обусловлена. Надо цену заплатить. Вот пристал к Илии и ходил за ним. Вы думаете, это просто было? Сегодня на машинах на собрание духовное не хотят ехать. А он пешком. Он пешком ходил. Сегодня хотят, чтобы дезодорантом пахло от тебя. А когда ты жарой пройдешь пешком километров 15, какие ароматы от тебя будут? Но ему было не важно. Не важно помазание. Вот был настрой у человека. Вот цель. И вот сравните Яков и Елисей. У одного цель хорошая, закончилась, ходил потом руб 20, бедро повреждено. А Елисей хоть плешивый был, но Бог в нем был. Ты, может, и считаешь себя с комплексом неполноценности, но другие как-то лучше, преимущественные для тебя, кажется, выглядят. Не бойся. Если Дух Божий в тебе, если ты его любишь, молодец, будешь благословенным, будешь радоваться и увидишь потомство долговечное. Вот что будет. Знаете что, братья и сестры, вот у верующих бывают цели, да? Я уже немножко обозначил на библейских примерах, какие. Бывают плотские цели и духовные, но... Интересно, как Бог смотрит на наши цели? Мы-то смотрим и стремимся к этим целям, которые понравились нам. А как же Бог смотрит на наши цели? Самое первое скажу. Бог смотрит на мотивацию. Ради чего мы домогаемся этого? Что ты хочешь с этого иметь? Ой, интересно. Это правда, Бог смотрит на то, как ты объясняешь свою цель, к которой стремишься, зачем она тебе нужна. Давайте посмотрим несколько библейских примеров. Ну, откроем хотя бы в книге «Бытие» и прочитаем в 11 главе, с самого начала. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Дорогие братья и сестры, вот цель интересная. Построим город. Для чего? Жить негде было? Было. Но построим себе имя вместе с этим городом. И знаете что? Построим башню в этом городе. А на этой башне, предание говорит, они жертвенник устроили не поклоняться Господу, а демонам. Они хотели себе устроить имя. Башню до небес. Дорогие христиане, сколько людей строят себе имя? Подумайте. Даже в церквях. Я начинаю с больших. Некоторые не успел стать пастором. Дом молитвы надо строить. И построили себе памятники, здания. А в здании 5, 10, 15 человек. Цель-то хорошая, а мотив какой? Памятник себе построить. Нет бы собрать людей, чтобы много было, живую церковь строить, а потом с этой живой церковью уже устроить дом молитвы. Не осуждаю, поймите меня правильно, сколько этих памятников пустых осталось. Я не говорю о том, чтобы не строить дома молитвы. Многие упустили время. Можно было построить дома молитвы. У них другая крайность была. Господь нам все даст. Мы будем церковь строить живую. Строили живую, а потом без здания. Их просто попросили из арендованных зданий. Почему? Мотивация не тая. И там можно строить себе имя. А вот если бы мотив цели был «Господь прославься», чтобы чудеса и знамения были, Господи, Твои, чтобы проповедь была не в слове, а в силе, вот это была бы цель, вот это была бы мотивация. Я встречался с одним американским пастором. Он проводил конференцию такую по служению освобождения. Ну, и когда мы с ним общались, я задал ему вопрос. «Слушай, говорю, а сколько у тебя членов церкви?» Он посмотрел на меня, говорит, «У меня немного. У меня 16 человек в Нью-Йорке. Но, говорит, это такие члены церкви, что, говорит, если бы надо было строить, Господь сказал строить дом молитвы, они бы отдали все, говорит, что имеют, и мы бы построили дом молитвы. Но не наша цель. Наша цель – делать людей свободными». Я смотрел на него и думаю, ну, не по-американски живешь, брат. Дорогие братья и сестры, можно строить себе имя. В истории человечества было много людей, верующих и неверующих, которые строили себе имя и остались у разбитого корыта. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы у нас, верующих, были в Новом году неправильные мотивы. Правильный мотив, родившийся в праздник Рождества, живет в моем сердце. Я живу по его заповедям. Я и дом мой будем служить живому Богу. Я приложу все усилия. Неважно, буду я ездить на джипе, будет ли у меня авторитет большой, но мне важно, чтобы они знали моего Господа. И я сам, когда приду к вратам небесного Иерусалима и дверям, открыли и сказали: «Войди, благословенный, и наследуй царство, уготованное от создания мира». Почему? Да ты ж в малом был верен. Над многим тебя поставлю. Еще приведу один пример мотивации. Однажды к Иисусу приходит мамочка с двумя сынами. И так мнется: «Что ж ты хочешь?» «Да вот, Господи, хочу, чтобы мои два сына, один сел у тебя справа, а другой слева». Дорогие родители, вы бы тоже хотели, наверное, чтобы у Иисуса ваши чада занимали место хорошенькое. Ну, как не хотеть? Да мы ж им все. И часть здоровья отдали, и не досыпали, и теперь молимся и плачем. Ну, хочется, чтобы они, ну, хоть не в царстве, а в церкви где-нибудь у хору посередине сидели, что хоть стихотворение рассказали когда-нибудь. Ай-яй-яй-яй. Хорошая цель, да? Но знаете что? Места раздает Господь и почитает богопоклонников. Он, а не люди раздают места и почитают людей. Если люди раздают места другим, великие такие, ну, важные места, и почитают других людей, Вы знаете, что беда потом приходит. Беда приходит с людьми. Им потом тяжело умереть, перейти в вечность. Каяться надо. А они не хотят каяться. Простить надо. А у них сердце гордыни полное. Как это я смирюсь? Я помню, рассказывали такое свидетельство. Один служитель умирал, никак не может помереть. Призвали сосудов к нему. Молится, Господь открывает. Исповедовать грех надо. А он уперся, нет. И так в мучениях ушел. А куда ушел? Царствие Божие. А может, не туда? Второй пример. Одна лежит больная. Опухоль серьезная. Серьезное заболевание у нее. Ну и Господь открывает, что если она простит своего мужа, останется жива. Если не простит, умрет от этой же болезни. Ну и ей рассказали, и муж сидит рядом. Она глянула на его. Ни за что! Прошло более 20 лет. И так и умерла. Дорогие братья и сестры, мотивация какая? Цель какая? Имя себе построить. Я большой, я большая. Дорогие христиане, просил бы великих людей опуститься с небес, немножко ниже, перед Господом склониться. Больше благословения будем иметь. В простых вещах так тяжело этому Адаму смириться. Так не хочется по Божьим правилам жить. О, иногда мы хотим по-коммунистически, по правде жить. А по Божьей истине разница большая. По правде это что мне, то и тебе. По заслугам, то есть. А по Божьей истине, а простим, как и мы прощаем. Какое тут? Подарки делать людям надо, прощая их. А тут научены как мне, так и тебе, по закону. Послушайте, когда у нас есть цели, Бог не только смотрит на мотивы, но Бог смотрит и на окружение, кто рядом с тобой, когда ты идешь к этой цели. Давайте библейский пример. Еврейское государство было целостным, достигло своего расцвета максимального во время Соломона, а во время Роваама разделилось на две части и стало израильское северное, иудейское южное. Ну и там цари пошли, кто какие. И вот иудейское более ближе было к Господу, и цари там были более богобоязненные, а израильское было нечестивым государством, потому что цари были такие. Ну и вот в иудейском царстве был однажды царь Иосафат. Ну, такой богобоязненный, нормальный, верующий. Хорошие реформы сделал, Бога боялся. Ну, что интересно произошло в его жизни? Вступил в союз с израильским царем Ахавом, а тот нечестивый был. Мало того, что вступил в союз, так еще ж породнили, дети поженили, сватами стали. И что? Ну, надо ж иногда угождать свату. И два свата становятся как два сапога пара. И что происходит с этими сватами? Ой, один раз случилось так, что этот Иосафат, хороший верующий, чуть не погиб из-за своего свата, из этого Ахава. Пощадил Господь, потому что закричал, сильно закричал. Братья и сестры, когда ты свяжешься с нечестивыми людьми, может постигнуть тебе беда. Но если вовремя закричишь: «Господи, спаси меня, помилуй», помилует Господь. Но если ты не научишься, проблемы будут и дальше. Ну, Ахав умер, ладно, жизнь же продолжается. И вот он связался с его сыном Ахозией. А этот нечестивый. Знаете, есть такая пословица, что яблоко далеко не падает от яблони. Ну, это по общим таким наблюдениям. Ну, отец Ахав передал же дух такой своему сыну Ахозии. И вот они дружат. Иосафат немножко разбогател, корабли построил. Ну, общаются, узнали. В этом Фарсисе, это в Испании, золото есть дешевенькое. Ну, кто золото не любит? Слушайте, да этот металл желтый любили и сегодня любят. И тогда любили. И вот они решают ехать за золотом. Решают ехать за золотом. И что происходит, братья и сестры? Вторая книга Паралипоменон. Мы сейчас прочитаем. В 20 главе. С 35 по 37 стихи. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Ельезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Вот что произошло. Цель хорошая. Золото дешевое, можно было бы доехать. И если бы он не соединился с этим нечестивым Ахозией, точно бы он привез золото. Точно! И это не было бы грехом. Но соединился с этим человеком. И все, корабли разбились, но, слава Богу, сам живой остался. Дорогие братья и сестры, а сколько ж примеров, когда верующие садились в машины с нечестивцами. Простите за такое выражение. Бог иначе не называет людей, которые не живут по Божьей воле. И чем кончалось? Машина в дребезги. Сами вроде живые. Или нечестивцы живые, а верующий погиб. Почему? Пострадал. Да потому что нельзя. Нельзя объединяться. Даже если хорошая цель. Нельзя. Я вспоминаю такой случай. Пригласили меня в одну церковь проповедовать. Церковь новая. Собирались они тогда в Дворце культуры. Я приехал на богослужение. Все как надо, по-современному. Музыка играет, светомузыка на потолке. Ну, пожалуйста, Иосиф Степанович, проповедуйте. Я вышел там, сказал. Тяжело было, правда, говорить. Ну, кое-как сказал. Вроде неплохо. После собрания молодой пастор подходит. Ну, как у нас... Иосиф Степанович, богослужение вам понравилось? Я говорю: слушай, я не понял, что я был на богослужении. А почему? Я говорю: слушай, ну, во-первых, меня на этой сцене ослепили этими вот прожекторами, где тут вон у нас висят, такие там были. В зале темно, я люблю проповедовать, смотреть в глаза. Воспринимает, я даю пищу. Нет, мне надо заканчивать скорее. Ну, во всяком случае, я такого правила держусь. А тут, говорю, ничего не вижу, даже в очках какая реакция. Мало того, а говорю: а что это у вас за сполохи света и тени на потолок? Иосиф Степанович, так у нас же это светомузыка. Я говорю: да. Да не поймешь, говорю, это что, пользу приносишь, что ли? Наоборот, раздражает человека. Ты не можешь сосредоточиться. А потом говорю: а что это у тебя, говорю, за музыканты играли в прославлении? Гитаристы эти. О, говорит, это у меня мои школьные товарищи. Они узнали, что я создаю церковь, они пообещали ее помочь создавать. Они окончили консерваторию, они классные музыканты, они пишут стихи, на стихи ложат музыку и потом сами исполняют. И сказали, мы тебе год будем бесплатно помогать. Я говорю, слушай, да отправь их, заплати, чтобы они ушли от тебя. Он

совсем такая, как у верующих со стажем, принято смотреть, ну, какая она должна быть. Ну, не успели поменять гардероб свой, денежек нету у студентов. Для них не важно как. Они выглядят, они хотели прославить Господа. Я стоял во время прославления, и слезы бобом, потому что сила Святого Духа действовала через этих студенток, девочек, которые простенько выглядели, но они передавали вот свое содержание Духа, своего наполненного Духом Святым. Дорогие мои братья и сестры, Бог смотрит на наше окружение. Кто рядом с тобой? Я читал Тору, у меня есть в русском переводе с комментариями. И еще есть несколько еврейских книг, и вот там Псалом 90. И в этом псалме объясняется, говорится, что если праведник отправляется в путь, и тебе по пути, то постарайся с ним идти. Тебе будет сопутствовать успех. Но если человек нечестивый, и тебе по пути с ним, не иди с ним, потому что будет терпеть. Будешь терпеть. Я это знал с детства. Мне родители как-то рассказывали. Говорят, если еврей живет по Божьим правилам, праведник, то дружи с ним, будет тебе хорошо. Ему будет хорошо и тебе. Но если еврей не живет по Божьим правилам, уходи от него подальше. Потому что ему будет плохо, и тебе будет плохо. Это точно, дорогие христиане, братья и сестры, которые любим родившегося, празднуем Рождество два раза в году. Очень интересно, какие у нас цели. И кто рядом с нами в достижении этих целей. Иногда мы женимся, бестолково бывает. Ой, приходится выслушивать многие вещи, ужас. Дети верующих родителей уходят, связываются с другими. Вроде хорошие цели. В оркестры начинают играть. Еще какие-то общественные, ну, светские мероприятия. Вроде неплохие. Но потом дети становятся верующих плохими по отношению к Господу и по отношению к родителям. Начинаются споры, разборки, несогласие, раздражение. Вот оно что. Не понимать будут друг друга люди, как эти строители Вавилонской башни. Не понимали друг друга. Вот так, если цели не соответствуют Божьим целям, и если рядом с тобой не те люди, понимать не будете друг друга. Поэтому посмотрите, кто рядом идет с вами по жизни, в бизнесе, скажем, еще как-то. Какие они? Помоги нам, Господь. Ну, давайте еще посмотрим интересный библейский пример. Опять же, вторая Паралипоменон. И во второй главе... В первой главе, прошу прощения, прочитаем с 10 по 12 стихи. Это Соломон просил Господу, когда Господь явился ему и проси, чего хочешь, сказал. Но ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство, имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И так было. Вот цель. И когда появилась возможность просить у Господа, он говорит, дай мне премудрость, это ж твой народ.

чтобы тебе были угодны все, чтобы тебе это приятно было. И Господь ответил ему, дал ему премудрость. Мудрее царей не было, чем Соломон. И вы знаете, что дал ему и золота, и серебра, и жемчуга, и драгоценных камней много. И был богатым человеком, и был в славе у людей. Дорогие братья и сестры, я дальше не рассказываю его историю, я хочу перевести вот это слово «стремлюсь к цели» на современное время для нас с вами. Братья и сестры, вот начался Новый год. Мы, правда, праздничные времена переживаем, это ж радостно, это ж торжественно. Но мы пришли с нерешенными проблемами в Новом году, да? Мы пришли со своими недостатками. Мы пришли с тем, что не достигли многого в 2015 году. А так хочется, так хотелось. Что делать? Как выбрать цель, наконец? Чего держаться? Чего держаться? Знаете что, я вам посоветую. Я как-то проповедовал на эту тему, но повторюсь еще. Очень интересно и благословенно, если вы потрудитесь узнать, Господи, какая цель у Тебя для меня? Какой план Твой для моей жизни? Мне нравилась музыка, и я стремился туда всеми силами. Неплохое дело. Но я ж не спрашивал, Господи, а что Тебе нравится? Все поломалось. Так вот, если вы спросите, Господи, какая цель? Он вам ответит, я могу помочь. Давайте мы откроем Слово Божие и прочитаем в послании к Ефесянам, в первой главе, 19 и 20 стих. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах. Смотрите, Божий план для нас, уверовавших, чтобы мы Его прославили на земле, чтобы распространить Царство Божие. Царство Божие в силе здесь, чтобы Его сила действовала. И люди после своей жизни в конце попали в Царство Божие на небесах. Добавляю немножко. И вот для этого Он дал силу. Силу Святого Духа. Николай Антонович об этом говорил. И как жить говорил. Но я прочитаю. Написано, Павел сказал, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. У нас могущество Духа Святого. И задача наша, живя свято, прославить Господа этой силой. Здесь на земле, силой Святого Духа. Послушайте. А как же это сделать? Что, мы не хотим разве? Я вам скажу один путь интересный, простой такой. Работа Духа Святого по Писанию начинается с крещения Духом Святым. Полноценное может начаться. С покаянием тоже начинается работа Духа Святого внутри человека, в его внутреннем человеке. Но если человек крещен Духом Святым и исполнен небесным наречием, это преимущественнее. Эта сила, она может действовать. И многие, крещенные Духом Святым, остановились. Почему? Для того, чтобы сила начала действовать, надо почаще молиться на иных языках. А кто молится на незнакомом языке, тот назидает себя. Так написано. Что значит назидает? Строит себя духовно. Он становится сильнее. Есть 4 разновидности говорения на иных языках. 4. Баптисты этого не знают. Да и пятидесятники не все. И один
одна возможность, говорение на иных языках, это назидать себя, это молиться на незнакомом языке, на небесном наречии для личного назидания. Сколько хочешь и когда хочешь. И это первая ступень вводная в действие даров последующих и остальных трех проявлений говорения на иных языках. Апостол Павел, вот этот, который много совершал чудес, который сказал «стремлюсь к цели», он что, вы думаете, хуже был современных богословов, отвергающих крещение Духом Святым? Он сказал, я более всех вас говорю языками. Зачем тебе, Павел, надо более всех? В собрании он запрещает говорить, а там другая разновидность говорения на иных языках. А вот лично ты можешь сколько хочешь. И я представляю, когда он 3 года шел в Аравию, там был и обратно шел, что он делал по пути? У него были диски, у него были кассеты с записями Слова Божия и современных коллективов. У него кондиционер был. Нет. И шел, и молился. Вот так, похоже, молился, и молился, и молился. И Господь дал ему большое благословение. Я вам советую, начните молиться, но запомните одну вещь. Иногда нам кажется, что все гораздо просто. Нет, не просто. Вы начнете молиться, и вы без души можете молиться. Вы можете остановиться, это все бывает, разочароваться в этом. Почему? Когда ты начнешь молиться духом на небесном наречии, вдруг ты начнешь понимать и видеть в себе, ай-яй-яй, тут у меня плохо, надо выбросить, тут плохо, надо выбросить, надо попросить прощения, надо покаяться, надо отрегулировать вещи. И когда ты это сделаешь и не ослабеешь, продолжишь дальше, сила Святого Духа явит тебе свое могущество. Ты будешь различать добро от зла или зло от добра. Ты будешь видеть хорошее и плохое. Ты будешь получать откровения. Вот что будет. А кто ж не хочет этого, хотим? Ну так давайте с Нового года, вот еще неделька прошла, и начнем. Будем молиться Духом. Но если Господь начнет показывать лично нам, надо будет потом еще прилагать старание, терпение, настойчивость, чтобы когда Господь очищает нашего внутреннего человека, вот тут не ослабеть, тут не захромать, не сойти с дистанции. Хорошо? Хорошо. Ну, а дальше? А что ж делать? А у нас же нужды, а квартиры нету, а замуж надо выйти. А что делать? Я вам тоже прочитаю Святое Божье Слово. Оно говорит следующее. Ефесянам 3 глава. С 20 по 21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь!» Скажем «Аминь» на это? А за что ж мы будем говорить? А потому что Он может, действующий в нас силою, сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем. Ищите прежде Царствие Божие и силы Его, и это все приложится вам. Дорогая Церковь Христова, прошу прощения, я всегда долго говорю, но я думаю, это неплохо. Мы кое-что запомним. Пусть Бог благословит вас пережить благословение, стремясь к хорошим целям. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Добрый мальчик Тимофей, он от бабушки своей и от мамы принял веру, с ней шагал по жизни смело. Павел очень полюбил Тимофея, с ним дружил, наставлял его как сына. Юноша стал в вере сильным. Если ты, как Тимофей, верующих найдешь друзей, то они тебе помогут быть благословенным в Боге.

0: для детей.
1: Что-то мамы долго нет.
2: Ну, наверное, сумки тяжелые из магазина тащит. Пойду ее встречу.
1: Ой, вон она возвращается.
2: Точно. А что это она несет? Букет какой-то, что ли?
3: Ну, как вы тут без меня?
2: Да мы нормально. А что это ты принесла?
3: Это колосья пшеницы.
1: Мама, а можешь мне один колосок подарить?
3: Конечно, бери.
1: Здорово.
3: Ну ладно, я в дом пойду, сумки разберу.
2: Вася, ну зачем тебе колосок?
1: Я семена в песочнице посажу. Хочу, чтобы у меня хлеб вырос.
2: Вась, да ты что? В песке-то они не прорастут.
1: А что же делать?
4: Ваня, Вася, привет!
2: О, привет, Макс! Слушай, Вань, а вы не собираетесь сегодня Евангелие читать?
3: Собираемся. Идите все на веранду и начнем.
5: Однажды один из фарисеев попросил Иисуса разделить с ним трапезу. И Господь, войдя в дом фарисея, занял предназначенное ему место. В это время одна женщина, которая была известна в городе как блудница, узнав, что он находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром, дорогим благовонным маслом. Сев у ног Господа, она начала плакать, обливая их слезами и целуя, отирать их волосами своей головы и мазать миром. Увидев это, фарисей, пригласивший Господа, подумал про себя.
6: Если бы он был святой и пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она великая грешница.
5: Тогда Иисус обратился к нему.
7: Симон, я хочу рассказать тебе одну притчу. У одного человека, дающего другим деньги в долг, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им обоим было заплатить нечем, он простил обоим. Кто из прощенных, по-твоему, больше возлюбит взаимодавца?
8: Полагаю, что тот, кому он больше простил.
7: Ты правильно рассудил. Видишь ли ты эту женщину? Я посетил дом твой, но ты мне и воды не дал, чтобы умыться. Она же слезами омыла мне ноги и отерла их волосами своими. Ты не встретил меня поцелуем приветствия, а она с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты и простым маслом головы моей не помазал. Она же драгоценным миром помазала мои ноги. Поэтому говорю тебе, прощены многие ее грехи за то, что она возлюбила много. А тому, кто мало любит, мало и прощается.
5: И сказал Господь женщине:
7: прощены твои грехи, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
5: Симон же и присутствовавшие начали про себя думать, кто же Иисус на самом деле, если Он и грехи прощает. Однажды Господь находился у берега Галилейского озера, и вокруг Него собралась многолюдная толпа. Сев в лодку, Господь отплыл немного от берега, чтобы все люди видели Его, и начал говорить притчи о Царстве Божьем.
7: Вот вышел сеятель сеять семя. И когда сеял, одни семена упали рядом с дорогой и поэтому были затоптаны и поклеваны птицами. Другие упали на скалистую почву и, взойдя, засохли, потому что земля не имела влаги. Иные же семена упали между терниями, колючими сорняками, которые, взойдя, заглушили побеги добрых семян, не дав им вырасти. А иные упали на добрую землю и взошли, и принесли великий плод. Имеющий уши слышать, да слышит.
5: И спрашивали его ученики:
9: что значит эта притча?
7: Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божие. Семенам, упавшим при дороге, подобны те, кто это слово услышал, но когда пришел дьявол, то унес слово из сердец их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Семенам же, упавшим на скале, подобны те, которые, услышав, с радостью приняли слово, но, не имея корня, верили короткое время, а во время испытания веры отступили. А упавшие в терния подобны тем, кто услышал слово, но затем на путях жизни не устоял перед заботами о богатстве и житейских наслаждениях, и плоды их не смогли дозреть. Тем же семенам, что упали на добрую землю, подобны те, кто, услышав слово, берегли его в добром сердце и в терпении принесли плод.
1: А что такое терние?
3: Это такое колючее растение, можно сказать, сорняк. Но слушайте дальше.
5: И сказал также Иисус:
7: «С чем сравнить нам Царство Божие? Или какой притчей описать его? Царство Божие подобно горчичному зерну. Когда его посеют в землю, оно, будучи самым маленьким из всех семян, пускает такие большие ветви, что птицы могут вить на них гнезда. Еще Царство Божие подобно большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и собрали хорошую рыбу в сосуды. Так будет в конце времени. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных и бросят злых в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубов».
5: И многие другие мысли говорил Христос притчами ученикам и народу. В это время пришли к Иисусу матерь и братья его, и не могли из-за толпы пробраться к нему.
9: «Матерь твоя и братья твои пришли, и стоят снаружи, желая видеть тебя».
7: «Моя матерь и мои братья – это слушающие Слово Божие и исполняющие его».
5: Сказал Господь, желая показать, что в родстве с ним могут быть многие.
1: И мы,
3: и мы.
5: В один из дней Иисус с учениками сел в лодку и сказал:
7: «Переправимся на ту сторону озера».
5: И они отплыли. Во время плавания Христос заснул. И налетел вихрь на озеро. И стало лодку заливать волнами так, что она начала тонуть. Тогда ученики разбудили его, говоря:
0: «Наставник, проснись!»
5: Он же, пробудившись, возбранил ветру и взбушевавшейся воде, и стихия тотчас улеглась, и настала тишина. Упрекая учеников в маловерии, Иисус сказал им:
7: «Где ваша вера?
9: Кто же он, что и ветрам повелевает, и воде, и они повинуются ему?»
5: Говорили они в страхе и удивлении между собой. После этого приплыли они в страну Гадаринскую, которая была напротив Галилеи. Когда Господь вышел на землю, встретил его человек, одержимый бесами. Он не носил одежды и жил в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, человек этот припал к его ногам и громким голосом сказал:
10: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю тебя, не мучь меня».
7: «Как тебе имя?»
10: «Легион».
5: И начали нечистые духи просить Иисуса, чтобы не посылал их в бездну ада. Паслось же там, на горе, большое стадо свиней, и они попросили Христа позволить им войти в них. Господь позволил. Тогда, выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось все стадо с обрыва в озеро и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и рассказали о случившемся в городе и в деревнях. Тогда люди из этих селений пошли посмотреть, что случилось. И, придя, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Господа, одетым и в здравом уме, и устрашились. Они попросили Иисуса покинуть пределы их земли, так как были объяты великим страхом, а человек, из которого вышли бесы, просил взять его с собой. Но Иисус сказал ему:
7: «Возвращайся в дом твой и рассказывай всем, что сделал тебе Бог».
5: И пошел исцелившийся, проповедуя всем, что сделал ему Иисус. А Господь, войдя в лодку, возвратился в Галилею.
1: Как много бесов поселилось в этом человеке! что даже на целое стадо свиней хватило.
2: Так что же, и эти несчастные люди ничего не поняли. Предпочли свиней и бесов Господу Спасителю. А давайте дальше почитаем.
3: Обязательно. Только в следующий раз.

«Фу!» – кривится Луша. Из зеркала на нее смотрит недовольное лицо. Она, наверное, не удивилась бы, если бы оно показало ей язык. Свидетельство того, что у Луши плохое настроение. Она единственная в классе с рыжими волосами. Если бы они хоть кудрявыми были, а то торчат, как перья зеленого лука. Так, по крайней мере, утверждает Варя, дочь торговца овощами. Ей с ее белокурыми локонами, конечно, нечего жаловаться. Интересно, кто придумал цвет волос? Луша сердито сбегает по лестнице, захлопывает наружную дверь так, что стекла дребезжат, и убегает на луг. Отец Луши – садовник, снабжающий жителей округи цветами и саженцами ягодных кустов и фруктовых деревьев, удивленно смотрит ей вслед. Но так как ему еще нужно полить свежепересаженные герани, он решает попозже выяснить у дочери, в чем дело. Между тем Луша бежит по полю, не замечая ничего. Лучи солнца на носу. Небо, которое прекраснейшую голубизну разукрасило белыми облачками, похожими на хлопья ваты. А ветерок ласково теребит ее конский хвостик. Она слишком поглощена обидой. Среди большого луга стоит мощное старое дерево. И Луша решает посмотреть на мир сверху. Ловко, так что и белка позавидовала бы, она взбирается по дереву вверх и садится на толстый сук. Болтая ногами, она озирается. Несколько выше на дереве сидят два возбужденно щебечущих воробья. «И что они так сердятся?» – думает Луша. Когда она раздражена, она считает, что весь мир сердит. Не может же она знать, что воробьи обсуждают, что будет у них на ужин. Между тем, толстый коричневый жук пытается взобраться на ее колено. Луша говорит ему. «Привет, господин жук, ты ко мне в гости пожаловал?» Но он почему-то спешит уйти от Луши и скрывается за развилкой сука. «Он меня тоже не любит!» – ворчит Луша. Она ведь не знает, что жук вспомнил о том, что ему с супругой сегодня надо быть на соревнованиях по бегу. Вот ему и пришлось поторопиться, чтобы не опоздать. Солнце рассыпает светлые теплые пятна через листву, и несколько пчел жужжат серенаду ко дню рождения своей тетушки. Но Луша как раз размышляет о том, довольны ли красные маки внизу на лугу своим красным цветом. «И что это там за девочка на дереве растет?» – раздается вдруг снизу. Луша прерывает свои размышления и смотрит вниз. На лугу стоит невысокий круглый человек с рыжими усами, в зеленом берете и с чемоданом в руке. Из рюкзака на его спине

0: стене выглядывает что-то громоздкое, похожее на деревянную подставку. Луша удивляется. Кто в такую теплую погоду гуляет по полю в берете с чемоданом? А теперь он повязывает большой белый передник. «Вам не жарко?» – спрашивает она. «О, еще как!» – вздыхает усач. «Поэтому я следующую свою картину буду рисовать в тени этого дерева. Я художник», – добавляет он, слегка краснея от гордости. «Я тоже иногда рисую акварельными красками», – говорит Луша. «Но сегодня мне не хочется рисовать». Она разглядывает баночки с красками, которые художник достает из чемодана. Неуклюжий предмет из рюкзака оказывается мольбертом, на который художник натягивает свежее белое полотно. «А почему тебе сегодня не хочется рисовать?» – спрашивает художник, расставляя банки с красками в определенном порядке. Справа, в конце ряда, после зеленой и черной красок, он ставит банку с водой. На этикетке банки еще можно разобрать надпись «Клубничное варенье». «Вчера в школе Петька сказал, что я, наверное, головой упала в ведро с краской. Интересно, кто придумывает цвет волос для ребенка?» – спрашивает Луша, глядя вниз на 5 кисточек, появившихся вместе с палитрой из рюкзака. «Ох!» – говорит художник и протягивает Луше наверх румяное яблоко, которое он вместе с зеленым достал из бокового кармана рюкзака. «Кто придумал людей? Это тот же, кто небо украшает облаками и утренней зарей. Кто придумывает узоры для крылышек бабочек и знает, почему банан кривой?» Удивленная Луша благодарит и откусывает яблоко. «Как много хороших идей у него!» – говорит она. «Да, и он сделал так, что все чудесно подходит друг к другу», – говорит художник и открывает баночку с красной краской. «Почему вы начинаете именно с красной краски?» – спрашивает Луша, думая о своих волосах. «Это мой любимый цвет», – говорит художник и снова немного краснеет. «Знаешь, этот великий художник, о котором я говорил, придумал и тебе такие красивые рыжие волосы. Они отлично подходят к твоим зеленым глазам». Художник берет банку с зеленой краской и показывает на луг. «Видишь красные маки на зеленом лугу? Их не так много, но среди травы они выделяются особенно ярко. И именно это придает всему лугу нечто особенное».
1: «В чем же особенное?» – спрашивает Луша.
0: «Представь себе птичий двор», – говорит художник, и обмакивает кисть в белую краску. 15 белых кур и только одна черная. Вот в этой черной, несомненно, что-то особенное». «О да», – говорит Луша, – «у нас в школе недавно было тоже что-то подобное. Все в классе получили 2 за контрольную работу по математике, только у Лены была 5». «Вот-вот, это я и хотел сказать», – радуется художник, довольный тем, что Луша его понимает. Для подтверждения он рисует несколько веселых синих кружков на холсте, который уже почти совсем заполнился зелеными штрихами, красными пятнышками и белыми облачками. «С рыжими волосами то же самое», – добавляет он, широко улыбаясь. «В рыжих волосах что-то совершенно особенное. Тот, кто смеется над ними, может быть, немного завидует». Луша только теперь замечает, что художник тоже рыжеволосый. «Разве мне мой зеленый берет не к лицу?» – спрашивает он, еще шире улыбаясь. Луша, болтая ногами, смеется. Размахнувшись, она бросает огрызок яблока в направлении пшеничного поля. «Ты думаешь, что тот, кто меня придумал, считает меня красивой?» – спрашивает она уже в гораздо лучшем настроении. «Конечно! У этого художника отличный вкус! Посмотри только вокруг на его живые картины!» Луша открывает широко глаза и начинает рассматривать кору дерева перед собой. Она видит, что на корявой древесине растут темно-зеленые мхи и ажурные голубовато-серые лишайники. Через листву и ветви проглядывает голубое небо. Она слышит опять жужжание пчел и шелест листьев от ветра. Щебетание воробьев ей кажется теперь веселым и приветливым. Она смотрит вниз и видит, что художник закончил свою картину. Чистит кисточки и складывает все. Баночки, мольберт и палитру. Обратно в рюкзак и чемодан. Луша хочет получше рассмотреть картину и соскакивает с дерева на траву. Она видит большой зеленый луг с несколькими красными маками и с большим деревом, на котором висит ярко-красное яблоко.
1: «Ты извини меня, я не умею хорошо рисовать людей», – смущенно говорит художник. «Поэтому я на дереве нарисовал только яблоко».
0: «Ну глянь, как красиво красное пятнышко среди листвы!» «Красный и сочная зелень. Чудесно!» Луша улыбается. Настроение у нее опять отличное. По дороге домой она представляет себе, что гуляет по обширной пестрой картине, и великий добрый художник смотрит на нее. Не случайно он дал ей рыжие волосы, иначе бы их на картине просто не доставало.

Труженик. Все старые куски металла на свалку за город везут, а после, после переплавки, плуг или трактор создают. И целину тот плуг распашет и бараною разлихлит. Зерно пшеницы в землю ляжет и всех нас хлебом одарит. Так Бог работает над нами, Он плавит сердце и кует. Из неугодной ржавой стали Он жизнь нам новую дает. Как вечный труженик небесный, над нами трудится Господь, чтобы очистить наше сердце и обновить наш дух и плоть.

0: веселый народец. Греются на берегу на солнышке, а как подойдешь поближе, прых-прых-прых в воду. И все мигом на дне попрятались. Но постойте тихонько на берегу, пройдет 2-3 минуты, глядь, из воды уж торчит головка, а там и спинка наружу. Огляделась лягушка, нет ничего опасного, и поплыла к берегу. Следом за ней вторая, третья. Вот и опять вся лягушиная компания сидит на солнышке, греется, караулит пролетающих комаров да мушек. Веселый народец лягушки. Глядишь, как блестят на солнце их гладкие зеленоватые спинки. Глядишь, и сердце радуется. Но вот наступает ночь. Вы идете в саду по сырой тропинке, впереди прямо через дорожку прыг, прыг, прыг. Нет, это совсем не лягушка. Та скачет большими прыжками, а эта еле передвигается. Поймать ее ничего не стоит. И в руках на ощупь она совсем иная. Кожица не скользкая, какая-то шероховатая. Это не лягушка, а серая жаба. Многие из ребят боятся жабы. В руки ни за что не возьмут. Ведь она поганая, ядовитая, от нее на руках бородавки бывают. И все это, ребята, сплошной вздор. Никаких бородавок от того, что подержишь жабу в руках, не будет. Правда, кожица жабы покрыта особой слизью. Эта слизь ее от врагов защищает. Схватит жабу какой-нибудь хищный зверек. Фу, как невкусно! Щиплет во рту, сразу бросит. А если ты в руки жабу возьмешь, ничего не почувствуешь. Только потом руками глаза не три, защиплет. А вымыл руки, вот и делу конец. Значит, зря про жабу нехорошая слава идет. На самом же деле она не только никому не вредит, а еще и пользу приносит. Если найдете жабу, ловите ее и несите скорее в огород. Там она всех гусениц, всех слизняков переловит и съест. А чтобы серая пучеглазка не удрала от вас, ей нужно домик устроить. В темном сыром уголке сложите из обломков кирпичей и камешков маленькую пещерку. Жаба – домоседка. Она охотно поселится в вашей квартирке, только нужно, чтобы в ней было прохладно, темно и сыро. Уж такую жабу нрав, не выносит она жары и яркого солнца. Весь день просидит серая пучеглазка в своей темной сырой квартирке, а как наступит ночь, тут она и отправится на охоту за гусеницами и слизняками. Жаба огороднику – первый друг.
1: Співає небо чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі. Співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія. Світила ясно з небес зоря. Співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все у рта. Там біля ясел забудь про лихо, сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим, хай сяє в серці любов Христа. Амінь.